0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В 2026 году в России вступают в силу новые законы, которые изменят жизнь каждого. Криптовалюта, налоги и многое другое. Начнем с самого резонансного – закон о криптовалюте. С 2021 года в России уже действует запрет на использование криптовалюты как средства платежа. Но до 2026 года это был запрет без зубов, штрафов фактически не было. Теперь все меняется. С 2026 года за использование биткоина, эфириума или любой другой криптовалюты для оплаты товаров или услуг физлицам может грозить штраф от 100 000 рублей, а юрлицам от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Что конкретно нельзя делать? Оплачивать криптовалютой покупки в магазинах, переводить криптовалюту другим людям в качестве оплаты за услуги, принимать криптовалюту как оплату, если вы предприниматель. Важный нюанс. Владеть криптовалютой можно, хранить на биржах можно, покупать и продавать на официальных российских площадках тоже можно. Нельзя именно использовать ее как деньги. Это как если бы у вас было золото, его хранить можно, а рассчитываться золотыми слитками в магазине нельзя. Подводный камень. Если вы продаете криптовалюту за рубли через неофициальные каналы или P2P-платформы, это могут расценить как использование криптовалюты в качестве средства платежа. Будьте осторожны. Второй важный закон касается всех дачников, предпринимателей. С 2026 года вводится строгий запрет на ведение коммерческой деятельности на земельных участках, предназначенных для дачного хозяйства, для садоводства и для огородничества. Что это означает на практике? Больше нельзя открывать на даче хостелы, гостевые дома для туристов, магазины, точки общепита, автосервисы и шиномонтаж, склады для хранения товаров, салоны красоты, массажные кабинеты, любые другие коммерческие объекты. Раньше многие использовали дачные участки для малого бизнеса. Земля дешевле, налоги ниже, меньше проверок. Теперь государство закрывает эту лазейку. Детали, которые важно знать. Если ваш бизнес уже работает на дачном участке, его могут принудительно закрыть через суд. Штрафы будут начисляться как за нецелевое использование земли от 10 до 100 тысяч рублей. А в особо тяжелых случаях участок могут и изъять. Но есть нюанс. Если вы сдаете дачный домик в аренду от случая к случаю друзьям или знакомым без регистрации бизнеса, это, скорее всего, не попадет под запрет. Но если вы регулярно размещаете объявления и получаете доход, то это уже коммерческая деятельность. А теперь закон, который касается абсолютно всех налогоплательщиков. Внимание! Закон вступил в силу с 1 ноября 2025 года и взыскивать могут уже с этой даты. А в 2026 году этот маятник уже сильно раскачается. Федеральная налоговая служба получила право взыскивать бесспорные долги по налогам, штрафам и страховым взносам без обращения в суд. Подчеркиваю, бесспорные. В чем разница? Как это работало раньше? ФНС выявляла долг, направляла требования об оплате. Если вы не платили, они должны были идти в суд. В суде вы могли оспорить расчет налога, представить доказательства. Процесс занимал месяцы, а иногда и годы. Что меняется? Теперь налоговая может напрямую обратиться к судебным приставам, которые начнут взыскание, арестуют счета в банках, могут арестовать имущество, ограничат выезд за границу при долгах больше 30 тысяч рублей. Обжаловать действия ФНС можно будет только в судебном порядке. То есть сначала вам арестуют счета, а потом вы идете в суд доказывать свою правоту. Но вы должны знать, вам не заблокируют счета без разбора. Этот механизм работает только для бесспорных долгов. Если вы получили требование и не согласны с суммой, нужно немедленно действовать. Подавайте возражение или жалобу. Пока идет спор, деньги с вас никто взыскивать не будет. Однако в качестве меры обеспечения арест на счета и имущество может быть наложен. Подводные камни. Налоговая может ошибиться в расчетах. Это происходит чаще, чем кажется. Если вы пропустите уведомление на госуслугах или в личном кабинете ФНС и не оспорите его вовремя, деньги спишут. А доказывать ошибку придется уже после ареста счетов. У вас может не быть доступа к деньгам несколько месяцев, пока идет судебное разбирательство. Друзья, говоря обо всех этих законах, важно понимать главное.

0: Знание закона не освобождает от ответственности. Но что еще опаснее, это субсидиарная ответственность. Многие предприниматели даже не подозревают, что отвечают по долгам компании своим личным имуществом. Если у вашего бизнеса возникнут долги, если налоговая насчитает штрафы, под удар попадает ваша квартира, машина, личные сбережения. Субсидиарная ответственность – это когда директор или учредитель компании платит долги бизнеса из собственного кармана. И многие узнают об этом только когда приставы уже стучатся в дверь. Следующий закон касается всех, кто покупает электронику. Все смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в России, должны иметь предустановленный Рустор и возможность установки приложений из него. Данный закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года, соответственно, будет действовать в 2026 и далее. Для производителей это дополнительные требования, а для покупателей – дополнительное предустановленное программное обеспечение, которое вы, возможно, никогда не будете использовать. Важные детали – это касается только новых устройств, которые будут продаваться с 2026 года. Ваш текущий смартфон никто переделывать не заставит, естественно. Если вы покупаете гаджет за границей и привозите в Россию для личного пользования, этот закон вас не касается. Закон распространяется только на официальные продажи в России. А вот это закон, который напугал многих владельцев земельных участков. Новые критерии для изъятия бесхозных участков. Суть осталась прежней. Если вы владеете участком, вы должны его использовать. И использовать по назначению. Купили землю под строительство дома ИЖС или для садоводства, на ней нужно строиться или вести садово-огородное хозяйство. С 1 сентября 2025 года поводом для проверки стало не только отсутствие стройки, но и просто заброшенный вид. Участок зарос сорняками выше забора, на нем скопился строительный или бытовой мусор, есть разрушенный забор или его нет вовсе. Общее правило осталось прежним. Если участок не используется по целевому назначению более 3 лет подряд, его могут изъять через суд. А что считается освоенным участком? Например, для стройки расчистить территорию, заложить фундамент и так далее. Для огорода спахать землю, убрать сорняки. Дом должен быть зарегистрирован в Росреестре, иметь фундамент, стены, крышу, быть пригодным для проживания. А теперь еще и забор надо регулярно подчинять. Подводные камни. Если вы начали строительство, но не завершили его в срок, участок все равно могут изъять. Недострой не считается исполнением обязательства. И очень важный нюанс. Участок не забирают просто так и внезапно. Сначала вам пришлют уведомление и дадут срок на устранение нарушений. Обычно до года. И только если вы ничего не сделаете, дело дойдет до суда. При изъятии вам выплатят компенсацию, но оно будет рассчитываться по кадастровой, а не по рыночной стоимости. Так что вы почти наверняка очень сильно потеряете в деньгах. Седьмой закон. В последнее время в сети появилось много спекуляций по поводу блокировки телефона и интернета. Вам говорят, что в случае ареста средств на счетах вам заблокируют услуги связи. Не надо в это верить, это не так. Давайте разберемся. Если у вас есть долги по налогам, штрафам, алиментам или кредитам, и судебные приставы арестовали ваши счета, могут ли они дополнительно заблокировать ваш мобильный телефон и интернет? Ответ – нет. Судебные приставы в России не имеют права блокировать мобильную связь и интернет должникам, как меру принуждения для взыскания долгов. В этом году действительно был принят закон, который позволяет операторам связи приостанавливать услуги связи абонентам. Только тем абонентам, у которых арестованы счета. Но это касается исключительно борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег, а не обычных долгов перед налоговой или банками. Если у гражданина есть долги, и даже если его банковские счета арестованы, никто не заблокирует его телефон или интернет просто из-за долгов. Эта мера направлена на случаи, когда средства на счете заморожены по подозрению в незаконных финансовых операциях. Так что, если кто-то занимается мошенничеством или незаконными финансовыми операциями, придется посидеть без связи, а потом и просто посидеть. Еще две важные инициативы, которые вызвали много споров. Восьмой закон касается бездомных животных. Сейчас в Госдуме активно обсуждается законопроект, который предлагает запретить кормление бездомных животных у подъездов жилых домов, а также рядом со школами, больницами и детскими площадками. Нюанс. На данный момент этот закон еще не принят, а только обсуждается. Но если его примут, за нарушение предлагается ввести штрафы до 5000 рублей. И последний закон повлияет на весь IT-сектор. С 2026 года для IT-компаний и участников проекта Сколково планируется отменить нулевую ставку по налогу на прибыль. Им придется платить налог по общим правилам, что серьезно изменит финансовые модели многих технологических стартапов и гигантов.
1: Юридическая рубрика

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Герой нашего выпуска – Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет – аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
2: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
3: Да, взаимно привет.
2: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей о философии. Но у меня есть одна просьба, постарайся рассказать мне не так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
3: Конечно, с удовольствием.
2: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
3: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, такой известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представьте, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются, но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема, ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон, там, или Картье, или Биркин, а раньше девушки просили нормальную себе мавзолей, или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
2: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия, после смерти, и, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону.
3: Которые заранее загрузили. Вот это тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер, на самом деле, в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Но интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить. Ну, условно, не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведения Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха.
2: Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй?
3: Мне кажется, что трансгуманизм или создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать. А во-вторых, это и есть преодоление собственных каких-то собственных ограничений, собственного функционала. Другое дело, что возникнут очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, там, окей, ну если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну, то есть, тут вопросов о том, как вести себя... А вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией там кого-то? Вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод? Вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира? А если пассажир сделал настройки своей машины? Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но, по сути, это логическое продолжение того, кем мы являемся.
2: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который там тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тех, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень там, достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолет билет в Европу $49, 49 евро стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, что поддерживать внешний физический мир необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно? Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
2: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
3: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, знаешь, вот тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Ну, во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги. Ну, наверняка можно будет делать практически все органы, протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так, так, так, так, так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. И из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесаря за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: В целом вся отрасль называется дезинфекция, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько основных направлений. Дезинфекция – это борьба с бактериями, скажем так. Дезинсекция – это борьба с насекомыми. И дератизация – это борьба с грызунами. 3D – один день не похож на другой. Это постоянная смена декораций. Это могут быть офисы, кафе, рестораны, бытовые объекты, какие-то хостелы. В частности, сегодня объекты производственного назначения – поэтому они обрабатываются в вечернее время, график у дезинфектора не нормированный. В связи с этим, если хотите работать дезинфектором, забудьте про покой и сон. Борьба с тараканами – это вот топ. Потому что тараканы – это постоянный спутник жизнедеятельности человека. Это и квартиры, и гостиницы, и рестораны, где угодно. Стройки, медицинские центры. Тараканы в топе. Немногие знают, что весь центр Москвы, если опуститься в подземные коммуникации, это отдельная экосистема. Там и крупные туркменские тараканы, и мадагаскарские тараканы, и рыжие американские тараканы, которые там достигают сантиметров там, 6, 7, 8. Попасть могли туда откуда угодно. Например, опять же, тот же самый наш зоопарк. Он в центре Москвы находится. Кормовая база рептилий и прочих – это те же самые тараканы. Они разбегаются во все стороны. Насмотревшись на вот эти картины, на их жизнедеятельность в тех локациях, я могу вам с уверенностью сказать, что тараканов в Москве намного больше, чем людей. И живут они комфортнее, чем люди, вот в тех подземных коммуникациях. Чтобы появился таракан в доме, должно совпасть несколько условий. То есть это должен присутствовать либо же какой-то нечистоплотный жилец, либо же это мусороприемники плохо обрабатывают, управляющая компания.
2: Один из путей проникновения тараканов в наше жилище – это вот такой вот сантехнический стояк, где идут трубы, коммуникации. И тараканы, как правило, всегда гуляют по вертикали из одной квартиры в другую.
1: Бывает так, что вот такие маргинальные соседи, они не видят проблему в тараканах. Что в таком случае делается? Поскольку тараканов вот источник, вот эту цитадель, откуда они прут, победить невозможно, вы работаете с точками входа в квартиру. То есть замазали трубы вокруг сантехнических стояков, из выхода из шкафчиков сантехнических, вентиляционные проемы закрыли, и тараканы к ним не проходят. Если проходят, то в мизерном количестве, с которым несложно справиться.
3: Как избавиться от вредителей своими силами?
1: Можно от всего избавиться самостоятельно. Важно понять, какая степень заражения на объекте, откуда причина пришла на объект, и, собственно говоря, вот после этого уже проводить все операции. Конечно, бывают случаи, когда самостоятельно самому вырубить насекомых невозможно. Это, знаете, про мелкие Машеньки тоже расскажу анекдот. Точно так же два приятеля разговаривают, они говорят: слушай, у меня тараканов дома, не протолкнешься. А это у него спрашивают: ты, говорит, мелки-то у себя пробовал? Говорит, а что, помогают? Да, говорит, вон, смотри, вон мои сидят в углу, рисуют, вообще мне не мешают.
4: То есть мелок рабочий?
1: Мелок рабочий. Ну, безусловно, надо смотреть производителя мелка. Люди набирают себе мелков. Вот приходишь, там взяли мелков, взяли гелий, взяли аэрозольный баллончик какой-нибудь. А ты смотришь, какое действующее вещество внутри, во всех трех вот этих вот препаратах, везде одно, это какой-нибудь тетраметрин, например. Поэтому рекомендация такая. Перед тем, как вот закупиться разными группами препаратов, посмотрите, какие действующие вещества внутри них. И, собственно говоря, чтобы они не пересекались, чтобы это были разные компоненты.
3: Как работают клеевые ловушки?
1: При незначительном количестве тараканов они будут очень эффективны. И они имеют очень длительный остаточный эффект. Обратите внимание, внутри ловушки вот такие вот красные крупинки бывают еще в виде таблеточек. Это аттрактанты, приманиватели, возбудители вкуса, аппетита у тараканов. Они охотно идут на эту приманку, налипают на вот липкую поверхность, кибнут.
3: Как подготовиться к обработке от тараканов?
1: В первую очередь надо исходить из того, где эти насекомые, ну, собственно говоря, прижились, где они выживают. Таракан – это, безусловно, там, где есть кормовая база для них. Это раковина, мусорное ведро, какой-то холодильник, микроволновка. Как правило, они присутствуют в основном на кухне. Для подготовки необходимо убрать какие-то пищевые продукты, посуду, кухонную утварь из шкафчиков подвесных на кухне. Можно это на кухонном столе все составить. Мусорный пакет взять, разрезать, накрыть, чтобы вот те препараты во время нанесения какой-то взвесью легкой не ложились на все это. Можно вынести в соседнюю комнату или часто рекомендуем в корыто ванной, например, прям в ванной. ванной все это загрузили, под пакеты мусорные разрезали, накрыли, все, вот вся кухонная утварь и продукты стоят там. Холодильник разгружать не обязательно, потому что туда никакие вещества отравляющие не попадают через эти уплотнения. Далее, холодильник желательно отодвинуть от стены, чтобы можно было нанесение сделать. Ведь тараканы очень любят труднодоступные места.
3: Как в квартире появляются клопы?
1: Могу сказать, за последние, наверное, года два произошел всплеск непосредственно по клопам. Как правило, для появления клопов нужен какой-то переносчик-носитель. Может быть, предмет какой-то интерьера, мебели кто-то кому-то отдает вместе с клопами. Да, и такой способ заражения, наверное, вот если так взять, это процентов 60-70 от всех вот случаев. Ну, процентов 20-30, когда от соседей, под стенами через плинтуса, вот трубы отопления в пол, в потолок идут, от соседей сверху проползают клопы. Бывает так, что люди съездили куда-то в отпуск, отдохнули, в командировку. Очень многие отели, гостиницы сейчас заражены клопами.
3: Домашние животные переносят вредителей?
1: В целом животные не являются переносчиками клопов. Клопы не любят животных. Клопы ориентируются на запах углекислоты, который исходит от нашей кожи, голосовые вибрации. У животных всего этого нет. То есть клопы, как правило, ориентируются на температуру 36,6, вот, ну, то, что у человека. У животных температура выше. Я слышал даже, есть такое мнение, что больного человека, клопы, у кого температура 39 там, и так далее, клопы не кусают. На самом деле клопов существует в природе достаточно тоже много видов. Есть садовые клопы, которых часто видели на малине, есть там лесные клопы. Всех их объединяет, конечно, присутствие вот этого характерного запаха. Во многой литературе этот запах характеризуется как коньячно-миндальный. Но здесь вот, конечно, я бы поспорил. В целом запах достаточно противный, я считаю. Наибольший дискомфорт доставляют, конечно, постельные клопы. В стандартном своем состоянии они находятся вот в реале присутствия спального места человека в радиусе метра, полтора, там, максимум два. Если, конечно, объект запущен, то будет по всей квартире. Даже у Льва Николаевича Толстого в произведении «Война и мир» в какой-то главе есть описание, когда военные ложились спать, ножки кровати ставили в миски с водой, чтобы по ножкам не могли клопы забраться на кровать, и ночью их, тем не менее, все равно кусали. Каким образом? Клопы с потолка падали на этих, прыгали на этих спящих людей. Вот такое описание такого процесса было.
3: Как подготовиться к обработке от клопов?
1: Всегда даем рекомендацию, наоборот, ничего не делать. Приезжая на объект, по клопам минут в среднем 40 уходит на подготовку объекта. Потому что зачастую люди просто не знают, как что подготавливать. Берут какой-то плед, унесли его куда-то на балкон, что-то растрясли, что-то в какой-то мешок, пакет убрали, обработку провел. Какой-то плед вместе с клопами остался внутри какого-то пакета там. Через месяц достали, на нем клопы как сидели, так и сидят. Клоп без пищи может 2-3 месяца очень комфортно себя чувствовать. Обработка прошла, мастер с объекта вышел. Дальше объект 2 часа, как правило, стоит с закрытыми окнами. Это нужно для того, чтобы те нанесенные препараты, ну, приобрели свои необходимые свойства, которыми должны обладать. Спустя 2 часа заходит заказчик на объект. Как правило, рекомендация дается, чтобы он зашел на вдохе, подходит к окошку, открыл окно, вдох в окно и к следующему окну. Открываются все окна, человек вышел с объекта. Проветривание длится, ну, минимум час. Далее на объекте, как правило, можно находиться. Полы по центру протираются, столешница сверху, влажная уборка делается. Чтобы отравиться человеку, это надо очень сильно постараться. Как правило, это или хлопнуть прям вот концентрата, приличное количество этих отравляющих веществ, либо же надышаться. Чтобы снять с себя ответственность, нормальные дезинфекторы перед работой всегда подписывают договор с заказчиком и также определенный лист по технике безопасности, что они проинструктировали, человек обязался соблюсти все эти инструкции и не нарушать их. Человек расписался, все, он уже несет ответственность за то, что вот как бы дальше происходит. Если человек все соблюдает верно, то отравление, ну, произойти в принципе, ну, невозможно, не может быть такого.
3: Почему так сложно вывести домашних муравьев?
1: Пропитанием для муравья может служить практически вот все что угодно. Порой даже бывает, что какие-то строительные материалы вот в новых домах, в новостройках содержат крахмальные соединения, какой-нибудь, ну, там, клей для обоев или еще что-то, и муравьям этого достаточно. Очень часто люди борются с муравьями годами, не понимают, почему они не могут их вывести. Просто они борются с видимой частью муравьев. А вот эта огромная, ну, айсберг, подводная часть, она вот где-то там в стене. Был такой случай. Приехал на объект, там пожилые люди проживали, и, собственно говоря, боролись с муравьями достаточно продолжительный период времени. Осмотрел объект, вижу, что муравьев много, непонятно, где они. У них ванная сопряжена с кухней. Заглядываю под ванну, саму корыто ванной, и вижу, что там слой сантиметра три, ровный слой песка. То есть муравьи, будучи где-то в стене, ну, чтобы там себе вот эти ходы и вот муравейник создать, они выносили песок, просто стелили его аккуратно под ванной. Я не знаю, когда его оттуда выгребали, там, ну, не знаю, наверное, целый мешок, представляете, это какую полость в стене где-то там в конструкции дома они выгрызли, что там вот такое количество вот этого песка образовалось. Ну, муравьев вырубили, но я себе взял на заметку, что где-то-то стена внутри осталась полая, представляете, вот там был муравейник.
3: Что собой представляет моль?
1: Разумеется, это бабочка, это мотылек. Этот подвид мотылька называется огневка. Есть пищевая огневка, есть плотяная огневка. Пищевая моль, разумеется, питается пищевыми продуктами, плотяная, ну, какими-то изделиями плотяными. И здесь важно понять, что весь ущерб нашему быту наносит не тот мотылек, который вот порхает, которого мы видим, а личинка этого мотылька. Обильно он делает свои кладки, это летающее насекомое, и уже когда вот эта вот личиночка ищет пропитание себе, вот тогда уже доставляет вот неудобства и кушает какие-то там и шубы, и пищевые продукты.
3: Домашние вредители опасны для жизни.
1: Вот если взять тех же самых тараканов, то, разумеется, они какими-то хорошими парнями не были, они являются переносчиками различных заболеваний. К ним относятся и сальмонеллез, и дифтерия, ну и достаточно много различных заболеваний могут на своих щетинках насекомые переносить. Крыса наиболее, наверное, из всех, вот, кого мы перечисляем, опасная животное, потому что помимо того, что является переносчиком, может как-то и, ну, физически напасть, это все-таки какие-то укусы и прочее. Ну, то есть, и наименее приятные, наверное, скажем так. Вот с крысой в одной комнате находиться, ах, прям, ладно бог с ним, таракан или клоп какой-нибудь, но крысы это прям вот.
3: Кошка помогает от мышей?
1: Да, кошки очень здорово справляются с присутствием мышей в квартире. Ну, если кошка правильная, а бывает кошка такая, она лежит там вместе с мышью в эту обнимку и вообще ни на что не реагирует.
3: Сколько зарабатывает дезинфектор?
1: Если это где-то на зарплате человек, 40-60 тысяч рублей. Если это какой-то, ну, дезинфектор на, вот, самостоятельный, ну, пожалуй, наверное, это где-то там от 60, может, там, до 150 тысяч рублей.
3: Если бы вы были насекомым, то каким?
1: А, ничего себе, какой вопрос. Слушайте, да, если честно, вот мне больше всех нравятся, вот и самые прикольные ребята – это тараканы. Они очень своеобразные, они такие, конечно, можно много в них камней накидать, но они шустрые, подвижные, работящие какие-то, адаптирующиеся. Вот, пожалуй, наверное, да, тараканчиком.
0: В эфире рубрика

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Личный коуч.
1: Все ли сотрудники мотивированы? Забудьте этот вопрос.
2: Представьте ситуацию. Вы менеджер крупного отдела. Предстоит провести внеплановый стратегический семинар с подчиненными. В глубине души вы знаете, что семинар этот – дань формальности, прихоть начальства. Понимают это и сотрудники. Как же вам мотивировать их на участие? 90% менеджеров во всем мире задаются именно таким вопросом. Они твердо уверены, что мотивировать сотрудников – их ключевая задача. Придерживайтесь такой точки зрения, и ваши усилия будут тщетны. Наступает день семинара. Все сотрудники в сборе. Кто-то равнодушно ждет начала, кто-то переговаривается с коллегой, кто-то погрузился в смартфон. Кто из них мотивирован? Ответ – все 100% сотрудников. Однако и тонкость в том, что мотивация у каждого своя. Кто-то не видит никакого смысла в предстоящем мероприятии, но пришел, потому что таково указание. Фаулер называет это автоматической мотивацией. Кто-то рассчитывает, что его уместная реплика на семинаре прибавит ему очков в социальном капитале. Внешняя мотивация. Кто-то пришел, потому что опасается вашего осуждения. Навязанная мотивация. Кто-то пришел, потому что искренне полагает, что семинар в чем-то уж точно окажется ему полезным. Согласованная мотивация. Кто-то пришел, потому что тема семинара отвечает его конкретным интересам и потребностям. Интегрированная мотивация. Кто-то пришел, потому что полагает, что неплохо проведет время здесь и сейчас. Мотивация потока. Итак, мотивирован каждый сотрудник. Но не всякая мотивация качественна. Между тем, от качества мотивации зависит, насколько эффективны будут сотрудники после семинара. В нашем списке к качественной мотивации следует отнести 4, 5 и 6 пункты. Согласованная мотивация, интегрированная мотивация, мотивация потока. И в следующей главе мы объясним, почему только их. А пока изменим формулировку привычного вопроса. Он не в том, мотивированы ли сотрудники. Вопрос в том, какая причина лежит в основе этой мотивации.
1: Три базовые потребности.
2: Изначально наши устремления прекрасны. Стремление узнавать мир, меняться, становиться лучше свойственно всем, причем с первых лет жизни. Дети, трогающие все вокруг, сами себе коучи.

0: Однако этому стремлению нужно способствовать. Сначала это делают родители, потом учителя, а потом начальники на работе. Процесс будет успешным только в том случае, если удовлетворяются три важнейшие потребности.
1: Потребность в том, чтобы выбирать из разных вариантов и контролировать процесс выбора.
0: Если эта потребность остается неудовлетворенной, у человека формируется выученная беспомощность. Этот феномен был описан еще полвека назад психологом Мартином Селигманом. «От меня ничего не зависит. Все решат за меня». Голос выученной беспомощности. И это очень пагубно для психики. Между тем, как доказал другой психолог Виктор Франкл, даже в концлагере у человека остается последняя свобода. Свобода выбирать свое отношение к происходящему. Эта установка спасла самого Франкла.
1: Потребность в крепких социальных связях, принадлежности к общему делу.
0: Одиночество вредно. С каждым годом психологи и врачи убеждаются в этом все больше. Люди, имеющие крепкие социальные связи, имеют меньший риск смерти в любом возрасте. Компенсировать отсутствие социальных связей на работе активным общением вне ее – не слишком хорошая идея, ведь на работе мы проводим огромную часть жизни.
1: Потребность в том, чтобы ощущать себя умелым, компетентным.
0: Речь не только о конкретных профессиональных обязанностях, но и о мягких навыках, важность которых многие менеджеры упускают. Между тем, это одна из самых выгодных инвестиций, поскольку именно стрессоустойчивые, проактивные сотрудники способствуют позитивным переменам в компании. И не только в компании, но и в своей жизни. Все эти потребности обуславливают друг друга. Нельзя создать крепкую команду, члены которой будут чувствовать себя неуверенно. Невозможно воспитать компетентного сотрудника, не знающего, чего он хочет. При этом психологические потребности коренным образом отличаются от биологических. Те тоже порождают мотивацию, но иного свойства. Скажем, когда мы голодны, то мотивированы добыть еду. Когда голод утолен, мотивация снова рыскать по лесу или по супермаркету в поисках добычи снижается. С психологическими потребностями такого не происходит. Вы не станете менее мотивированным, если будете компетентным, общительным, свободным в своем выборе. Совсем наоборот.
1: Саморегуляция.
0: А теперь вернемся к истории с семинаром из первой главы. Как вы помните, качественная мотивация присуща тем сотрудникам, которые искренне считают, что семинар пойдет им на пользу. Думают, что тема семинара отвечает их конкретным потребностям. Полагают, что неплохо проведут время здесь и сейчас. Что между ними общего? Эта мотивация не вызвана внешними стимулами. Она идет изнутри. Мотивация тесно связана с саморегуляцией. Люди с высокой саморегуляцией умеют контролировать свои чувства и мысли. Самое известное исследование саморегуляции — так называемый «зефирный эксперимент», провел в 1960-е психолог Уолтер Мишел. Он оставлял маленьких детей наедине с зефиром, договорившись, что ребенок может съесть угощение прямо сейчас или подождать 15 минут и получить в два раза больше. Кто-то из детей терпел, кто-то не выдерживал. Но исследование на этом не закончилось. Мишел проследил дальнейшие судьбы детей. Те, кто дождался двойной порции сладостей, добились куда больших успехов в учебе, работе, семейной жизни. Другие психологи дополнили выводы Мишела. Способность детей контролировать себя тесно связана с тем, насколько повседневная реальность обманывает их ожидания. Если их родители и учителя выполняют обещанное, дети учатся терпеть. Остальным синица в руках кажется надежнее. Теперь зададимся вопросом. Разве взрослые люди поступают иначе? Вовсе нет. Комфортная рабочая обстановка поддерживает саморегуляцию.
1: Три столпа саморегуляции. Осознанность.
0: Проживать настоящий момент, не оценивая свои эмоции, не поддаваясь поведенческим шаблонам — это и есть осознанность. Противоположность осознанности — предвзятость, когда мы руководствуемся привычными, непроверенными убеждениями. Когда мы предвзяты, мы вряд ли способны на качественное сотрудничество, рациональные решения и целесообразный выбор. Зато легко поддаемся методу кнута и пряника, автоматической, внешней, навязанной мотивации. Проблема в том, что адреналин в изобилии, вырабатываемый в наших телах в моменты стресса, вызывает такое же привыкание, что и гормоны счастья. Стать заложником плохого настроения и внешней мотивации, увы, легко.
1: Ценности.
0: Каждый человек сам решает, что для него хорошо, а что плохо. Каждая организация тоже придерживается определенных представлений о том, что хорошо и что плохо. Если ценности работника и организации совпадают, метод кнута и пряника становится неактуален. Однако далеко не все люди и не все компании открыто для себя и для других формулируют свои ценности.
1: Постановка целей.
0: Лучшие и самые продуктивные цели — те, которые отвечают ценностям и сотрудника, и компании, и притом не противоречат базовым психологическим потребностям.
1: Роль лидера.
0: Многие лидеры подозревают, что метод кнута и пряника не то, что нужно их сотрудникам. Однако прямо спрашивать подчиненных, что же их мотивирует, тоже плохой способ. Вряд ли кто-то сразу ответит: видите ли, все дело в том, что я не могу удовлетворить психологическую потребность в контроле выбора. А она как-никак базовая. Вот я и страдаю. Скорее всего, люди задумаются о внешних стимулах. Повышении, увеличении зарплаты. В этом нет ничего плохого. Но внешние стимулы никогда не исчерпывают проблемы и эффективны лишь на короткой дистанции. Как же быть? Вы не можете никого мотивировать. Но как лидер вы можете создать среду, в которой люди с большей вероятностью будут испытывать оптимальную мотивацию. Иными словами, не препятствуйте глубинным потребностям сотрудников.
1: Дайте людям возможность выбора.
0: Предоставляйте право слова на собраниях. Спрашивайте совета. Обсуждайте общие ценности при принятии решений. Не полагайтесь на микроменеджмент. Обсуждайте разные варианты, даже если точно знаете хороший способ. Не злоупотребляйте статусом при принятии общих решений. Помните, что социальное давление проявляется в первую очередь в словесных формулировках. Избегайте категоричных суждений и закрытых вопросов, предполагающих лишь «да» или «нет», или готовые варианты ответов. Даже конкретные, уже утвержденные сведения можно подать как ценную, отвечающую интересам сотрудников информацию. Сравните. План проекта нужно сдать до 3 марта. И план проекта должен быть готов к 3 марта, чтобы мы согласовали его до собрания акционеров.
1: Способствуйте укреплению связей.
0: Слушайте, а не заявляйте. Объясняйте, а не заявляйте. Называйте причины, по которым требуете тех или иных результатов, прежде чем требовать этих результатов. Не ставьте цели впереди ценностей, тем более не позволяйте им противоречить. Не отрицайте эмоции на работе. Чувства — то, с помощью чего мы познаем мир. В конце концов, сама работа нам нравится или не нравится, и это напрямую влияет на нашу вовлеченность. Эмпатия — вот чего недостает современным лидерам. На что жалуются ваши сотрудники? Каковы их требования? Признаете ли вы их? Готовы ли рассмотреть варианты решения проблемы? Это и есть эмпатия. Какие чувства вызывает работа у вас самих? Размышление над собственными эмоциями — первый шаг к тому, чтобы быть внимательным к чувствам других. Чем больше мы игнорируем внутренний мир, тем проще соблазниться внешними стимулами, которые будто бы должны создать мотивацию. Если вы не забываете похвалить сотрудников, значит, с эмпатией у вас все в порядке? Увы, ценность похвалы преувеличена. Замечено, что тренеры, активно подбадривающие своих учеников во время тренировки, пользуются с их стороны меньшим доверием и достигают худших результатов. Почему? Похвала — тоже внешний стимул, один из способов управлять, которому ученики могут подсознательно сопротивляться. Это не значит, что похвалы должны быть под полным запретом. Но эффективнее заменить их выражением искренней благодарности за поддержку, понимание, усилия.
1: Способствуйте развитию сотрудников.
0: Мир меняется постоянно, и работа меняется вместе с ним. Переучиваться интуитивно по ходу рабочего процесса – плохое решение. Еще хуже – отучать сотрудников от желания переучиваться. Начальники спрашивают подчиненных: «Что вы сделали?» Лидеры спрашивают: «Что вы сделали и чему научились в процессе?» Начальники критикуют ошибки сотрудников. Лидеры анализируют вместе с ними полученные уроки. Начальники ценят перфекционизм, лидеры ценят развитие. Начальники ждут, пока задание будет выполнено, не заботясь о степени подготовки подчиненных. Лидер готов продемонстрировать необходимые навыки. Не все знатоки — хорошие учителя. Следуйте советам инструктора, но в то же время обращайте внимание на его принципы подачи информации. Любая методика предполагает, что ученику должно быть понятно, что именно он должен сделать и ряд каких действий к этому результату приведет. Следите за этой логикой в объяснениях видеоэкспертов. Потом попробуйте следовать ей в работе с сотрудниками. Начальникам проще сделать работу за сотрудника, подсказав ему ответ. Лидеры же способствуют поиску решения. Чужой опыт они ценят не меньше своего. Лично.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова – сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда – фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда – фаткфида. Акул кюридан мез ярыгыжеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгыжеда. Акул масака чу жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чу жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух.
2: Когда человек становится богатым, он думает, что самое сложное уже позади, что теперь можно выдохнуть, расслабиться, показать результат, получить признание. И именно в этот момент он становится уязвимым. Потому что разбогатеть сложно, но сохранить богатство еще сложнее. И почти никто к этому не готов психологически. Макиавелли бы сказал: «Опасность приходит не в момент подъема, а в момент, когда ты поверил, что победил». Первое темное правило сохранения богатства — тишина. Не потому, что нужно стыдиться, и не потому, что богатство — это грех, а потому, что информация — это оружие. И как только ты рассказываешь о своем уровне, ты раздаешь патроны. Бедный человек хочет, чтобы его успех заметили. Богатый знает — заметность — это риск.
3: Как только люди узнают, что у тебя есть деньги, ты перестаешь быть просто человеком. Ты становишься ресурсом. Тебя начинают оценивать, просчитывать, использовать. Даже самые близкие не из злобы, а из природы человека. Макиавелли писал: «Люди меняют отношения не потому, что стали хуже, а потому что изменились обстоятельства. Деньги меняют обстоятельства мгновенно». Второе правило — дистанция. Богатство разрушает старые связи быстрее, чем кажется. Не потому, что друзья становятся плохими, а потому что между вами появляется асимметрия. Один может позволить себе выбор, другой — нет. И это рождает напряжение, которое невозможно проговорить честно. Бедное мышление пытается сохранить все связи любой ценой. Богатое пересматривает круг. Не из высокомерия, а из самосохранения. Макиавелли бы сказал: «Опаснее всего те, кто считает себя обделенным рядом с тобой. Потому что обида — самый долгоживущий мотив». Третье правило — контроль над образом. Когда ты богат, тебе кажется, что можно быть собой, говорить прямо, расслабиться. Но именно образ защищает тебя, не деньги. Бедный человек думает: «Если я честный, меня поймут». Богатый знает: «Если я предсказуемый, меня используют». Макиавелли учил: «Правитель должен казаться простым, но быть сложным». С деньгами работает то же самое. Чем меньше о тебе знают, тем безопаснее твоя позиция. Четвертое правило — не спасать всех. Это один из самых болезненных моментов.
4: Когда у тебя появляются деньги, у тебя появляется чувство вины. Кажется, что ты обязан помочь, поддержать, вытащить. Но помощь без границ разрушает и тебя, и тех, кому ты помогаешь. Потому что она создает зависимость. А зависимость всегда превращается в претензию. Макиавелли бы сказал: «Щедрость, которая ослабляет, — это не добродетель, а ошибка». Богатое мышление помогает точечно, холодно, осознанно. И никогда из страха быть плохим. Пятое правило — не смешивать деньги и эмоции. Особенно в семье. Особенно в дружбе. Особенно там, где тебе хочется быть любимым. Бедный человек платит, чтобы сохранить отношения. Богатый сохраняет границы, даже если это больно. Потому что он знает: отношения, которые держатся только на деньгах, заканчиваются враждой. Макиавелли предупреждал: благодеяния забываются быстрее, чем отказы. Но последствия наоборот. И вот здесь появляется главная ловушка. После богатства человеку хочется расслабиться морально. Перестать считать. Перестать анализировать. Перестать быть настороже. Но мир не меняется из-за твоего успеха. Он просто начинает смотреть на тебя внимательнее. Богатство не делает тебя сильнее автоматически. Оно просто усиливает твои слабости.
2: Если ты был наивным, ты станешь наивным с деньгами. Если ты был мягким, тебя начнут продавливать. Если ты боялся конфликтов, они сами придут к тебе. Макиавелли бы сказал: «Деньги без стратегии — приманка». Самое темное правило сохранения богатства — одиночество. Не полное, не патологическое, а стратегическое. У тебя должно быть пространство, куда никто не имеет доступа. Ни финансово, ни эмоционально, ни информационно. Бедное мышление хочет делиться, богатое — фильтрует. В середине пути многие совершают одну и ту же ошибку. Они начинают доказывать, что они заслужили, что они не случайно, что они не жадные, что они нормальные. Но Макиавелли бы усмехнулся, потому что сила не оправдывается. Она либо есть, либо нет. И задай себе вопрос, очень честный. Ты хочешь быть богатым или выглядеть богатым? Потому что это две разные стратегии, и они ведут в противоположные стороны. Когда у тебя появляются деньги, меняется не мир, меняется то, как мир на тебя смотрит. И если ты не учитываешь это, ты начинаешь принимать решения, исходя из старой картины реальности. Бедный человек думает, что деньги привлекают возможности. Богатый знает, деньги, прежде всего, привлекают людей. А люди — это всегда риск. Каждый новый контакт после богатства требует фильтрации. Не потому, что все хотят тебя обмануть, а потому что каждый видит в тебе разное. Кто-то ресурс, кто-то лестницу, кто-то угрозу, кто-то оправдание собственной неудачи. Макиавелли писал, что люди редко желают тебе зла напрямую. Чаще они желают себе выгоды за твой счет. И это гораздо опаснее, потому что выглядит безобидно. Одна из самых недооцененных угроз — просьбы. Мелкие, разумные, временные. Они почти всегда подаются через эмоции. Через жалость, через дружбу, через прошлое. И если ты не выстроил жесткие внутренние правила, ты начнешь уступать. Сначала немного, потом чаще, потом автоматически. Богатство не разрушается одним большим решением. Оно утекает через тысячу маленьких «ладно». Макиавелли бы сказал, слабый правитель теряет власть не из-за мятежа, а из-за уступок. Макиавелли понимал, лучше быть обвиненным в холодности, чем оказаться разоренным из-за мягкости. Очень тонкий момент — демонстрация успеха. Не обязательно в виде роскоши. Иногда это просто тон, привычки, свобода в словах. Люди чувствуют это мгновенно и начинают корректировать свое поведение. Следующее темное правило — не привязываться к уровню. Деньги приходят волнами, и тот, кто начинает считать текущий уровень нормой, становится уязвимым, потому что любое колебание воспринимается как угроза идентичности. Макиавелли бы сказал, тот, кто связывает себя с положением, падает вместе с ним. Богатое мышление не говорит «я богат». Оно говорит «я умею зарабатывать и сохранять». Это принципиально разная позиция. В первой — зависимость от обстоятельств. Во второй — опора на навык. Если завтра все исчезнет, бедный внутри человек будет уничтожен. Богатый внутри начнет заново. Без истерики, без пафоса, без жалоб. Очень немногие понимают, что настоящий статус — это не цифра, а способность воспроизводить результат. Макиавелли учил не держаться за символы власти, а за источники. Деньги — это символ. Контроль, стратегия, хладнокровие. Источники. И вот здесь появляется тема, о которой почти никто не говорит вслух. Зависть. Не громкая, не агрессивная, а тихая, липкая, маскирующаяся под заботу, под шутки, под советы, под скепсис. Бедный человек оправдывается перед завистью, богатый дистанцируется. Без скандалов, без объяснений. Просто увеличивает расстояние. И да, это может быть больно, потому что иногда дистанция — это старые друзья, родственники,
3: Люди, с которыми ты прошел многое. Но рост почти всегда требует жертв. И самая частая жертва — иллюзия, что все рады твоему успеху.
2: Макиавелли бы сказал, люди прощают поражение, но не превосходство.
3: Еще одно правило — не принимать решений под влиянием благодарности. Благодарность — временное чувство, решение — долгосрочные последствия.
2: Если ты смешиваешь эти уровни, ты закладываешь будущий конфликт. Помогать можно, связывать себя обязательствами из эмоций — нет.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу... Не думайте о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!

0: Притчи народов мира.
1: Мулана Средин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил Насреддина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести – чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне президент посетил Московский манеж, где проходил федеральный просветительский марафон «Знание первое» и встретился с представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов. У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники, 32 языка, но нужно его расширять, сказал глава российского государства. Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить. В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи, сказал он. Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростков. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей и вымышленных героев, отметил Метелев. Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. И в завершении выпуска Министерство просвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: уже около 30% заявок у нас другие города.
1: Но может так оказаться, что есть города, которые, например, не миллионники, но при этом там вот этот сегмент аудитории тоже достаточно большой. Например, Сочи, да. Какой-то центр. То есть он может тоже оказаться там, да.
0: Конечно.
1: Так что в этом списке. Давай поговорим про искусственный интеллект. Потому что, мне кажется, это важнейшее вообще направление. И надо сказать, что банки тут впереди планеты всей. Ну, по крайней мере, по тем индустриям, которые я разбирал, действительно... банки уделяют этому огромное внимание. Как вы применяете искусственный интеллект в Рокетбанке?
0: Это отдельный наш дизрапт. Сейчас объясню, почему. Во-первых, давайте попробуем представить искусственный интеллект в любом банке. Ну, просто представьте, как он выглядит. Я вам сразу скажу, что вы не сможете представить. По одной простой причине. У вас нет визуала этого искусственного интеллекта. Мы пошли совершенно по-другому. Во-первых, у него есть имя. Его зовут Рокки. Во-вторых, у него есть визуал. Скоро вы его увидите. Он выглядит, не побоюсь этого слова, он выглядит как лимон. Почему лимон? Это тоже такая отдельная история работы с нашими клиентами, когда мы опрашивали, какую бы сумму они хотели иметь на счету, чтобы чувствовать свое спокойствие, какую бы сумму они хотели накопить и так далее, и так далее. Чаще всего звучала сумма миллион. И отсюда у нас появился такой наш маскот в виде лимона. Это ключевой персонаж, который, обладая своим искусственным интеллектом, полностью пронизывает все наши вертикали от финтеха до лайфстайла. Он занимает центральную позицию в нашем приложении. Шаг за шагом мы пересматриваем через него, через вот этот искусственный интеллект, через Рокки. Я даже к нему как не искусственный интеллект, а больше как к человеку отношусь, потому что мы его выстраиваем как друга. Где-то шутки, которые тоже в нашем стиле, и подача информации, она как раз-таки будет больше дружеская, чем какая-то канцелярская, банковская. И вот этого там «позови оператора», к нему не нужно будет писать. Мы будем делать такие вещи, как пересмотр аналитики. Вот сейчас, если глянуть там в аналитику любого банка, это вот эти вот график, который постоянно криво работает, и чтобы что-то узнать тебе, там, я не знаю, нужно тратить кучу времени, мы решили от этого полностью отойти. И, допустим, если ты хочешь просто узнать, сколько ты потратил на такси в прошлом месяце, почему бы это просто не написать? И у нас также можно просто написать, а сколько я потратил в прошлом месяце на такси, или там, а какие категории трат у меня были в прошлом месяце, да, и мы обычным человеческим языком это выдаем.
1: Но это тоже отличная персонализация. То есть каждый будет получать аналитику в том виде, в каком она удобна именно ему, правильно?
0: Это раз.
1: А не пытаться вписаться в какие-то вот уже стандартные шаблоны.
0: Да, все верно. Это раз. Два. Так как наш Рокки знает твои предпочтения в тех ресторанах, которые ты посещаешь, там одежду, которую ты покупаешь в нашем концепт-сторе, он как раз-таки еще и дополнительно будет тебе рекомендовать что-то, или если ты ему задашь какой-то вопрос, то тоже на базе твоих предпочтений он будет выдавать там максимально релевантную тебе помощь. Дальше мы будем развивать его больше, там условно можно будет спросить, сколько мы потратили там с Антоном, когда ездили в Шерегеш, к примеру. И эта аналитика тоже будет выдаваться на естественном языке.
1: Это, кстати, очень интересно. Сколько я потратил на рестораны? Это сейчас, допустим, функция какая-то есть, но функция, сколько я потратил конкретно в каком-то, например, локации, да, в каком-то городе, ее, получается, нет. Это действительно искусственный интеллект.
0: Мы прям хотим выделять города. Допустим, я съездил в командировку, хочу узнать, сколько я потратил, там, к примеру, в Казани. Я прям могу такой вопрос задать, сколько я потратил на прошлой неделе в Казани. Он мне там, допустим, на такси ты потратил столько-то рублей, на ресторан столько-то рублей.
2: Круто было бы рассказать про Рокки, что, ну, вообще, это же официальная статистика. В России там большинство людей не финансово, говорят, что они не финансово грамотные. Рокки может тебе помочь накопить твой первый миллион, или там то, что можете сказать, слушай, давай тратить поменьше, или там давай откладывать там 10% от зарплаты вот на накопительный счет. Вот какие-то финансовые советы в такой неформальной, дружеской форме для того, чтобы человек научился управлять своими финансами. Мне кажется, это прикольная тема. Еще круто, кстати, тоже тебе фича нравится. Мне кажется, что это тоже очень такая классная вещь. Календарь твоих платежей и подписок. То, что

0: большинство людей не понимают, какие сервисы они оплатили и какой вообще объем ежемесячных трат есть у тебя, типа, сколько списывают. Мы придумали такой продукт, и в целом он очень тесно связан с Buddy, который позволяет тебе составить календарь твоих подписок, календарь твоих ежемесячных платежей, чтобы, вовремя понимать, когда нужно что-то отключить. Buddy как друг тебе придет, скажет: Михаил, у тебя завтра спишется 300 рублей за там какую-то подписку. Ну, типа, оплачиваем или нет? Ты говоришь нет, и Buddy будет инициировать отмену этой подписки.
1: То есть не где-то в App Store там что-то заходить, да?
0: Да, мы хотим прийти
1: через банковское прям
0: приложение. Да, в эту точку, что он тебе напоминает, если у нас будет возможность, мы придем к тому, что он будет сам инициировать, либо он тебе напомнит, ты сам пойдешь ее отключишь, и ты сам будешь понимать, какой у тебя ежемесячные постоянные траты на какие-то сервисы, которыми ты даже не пользуешься.
1: Слушай, это здорово, потому что у меня есть ощущение, что меня грабят просто онлайн-кинотеатры. Я подписан на все, что там только можно. Как-то надо мне вообще понять, как там этот календарь подписок работает.
0: Да, он неожиданно приходит, у тебя списали 400 рублей, ты говоришь, в следующий раз отключу, и он опять возвращается.
2: Тут, наверное, можно еще добавить, что наш искусственный интеллект, это не просто как сделано в других банках, когда ты пишешь в поддержку, и только тогда подключается какой-то помощник. А в нашем Рокете это именно такой твой финансовый друг, который постоянно с тобой общается, которому ты всегда можешь задать там вопрос на естественном языке про деньги, а он тебе тоже ответит по-дружески.
1: В бизнесе очень нарастает скорость изменений. И вот тот самый time to market, да, вот скорость реализации каких-то действий, он становится определяющим. И вообще корпоративная культура, в которой есть способность быстро принимать решения, быстро внедрять новые продукты, она тоже является большим конкурентным преимуществом. Вот по шкале там от очень медленной до очень быстрой, как бы вы охарактеризовали Рокетбанк?
0: Слушай, мне кажется, что ты очень классно подметил, что в этом секрет успеха стартапа – это быстрое принятие решений. То есть сегодня пришла идея, завтра ты ее уже протестировал на каких-то табличках, получил какой-то промежуточный результат и быстро замасштабировал. То есть, мне кажется, Rocket сейчас находится на той стадии, когда мы там на несколько пунктов выше всех наших конкурентов, потому что там для наших больших гигантов конкурентов какие-то долгие принятия решения, какая-то внутренняя трансформация большого бизнеса. Мы сейчас можем двигаться сильно быстрее, ловить тренды, где-то делать какие-то изменения в сервисе и в продукте.
1: В этом интервью вы рассказываете это о том, что есть какие-то интересные такие продуктовые решения. Но, с другой стороны, все же можно скопировать. Да? Сейчас это интервью смотрят продуктологи всех ведущих банков страны, такие: о, классно, точно, сейчас, не знаю, внедряем календарь там подписок и так далее. То есть все эти хорошие идеи там тут же копируют. Но я правильно понимаю, что ваша философия в том, что пока не скопируют три вещи, вы еще 10 новых придумаете.
2: Да, мы же как Алиса в «Стране чудес», где нужно постоянно бежать, чтобы оставаться на месте. Вот. А нам нужно, получается, бежать еще быстрее. И да, как раз вот то, что я рассказывал про нашу практику там стратегических выездов и мышления вперед, она для этого и создана. В том, чтобы быть впереди конкурентов, чтобы у нас был гэп в идеях, каких-то новых переосмыслений продуктов.
0: Ну, вообще, в целом, Rocket пришел, чтобы не копировать тренды, а задавать тренды. Вот, мы хотим быть трендсеттерами на финтех-рынке. Вот. Да, нас будут копировать, мы будем придумывать еще 5-10 новых сервисов.
1: Мы, с одной стороны, мы говорим про цифровизацию, инновационные технологии, искусственный интеллект, а с другой стороны, вы решили отказаться от роботов и скриптов в поддержке. А как при этом масштабировать бизнес на миллионы клиентов?
2: К сожалению, я считаю, что все банки сделали фатальную ошибку тем, что увлеклись вот этими ботами. И что сейчас произошло? Клиент, обращаясь в поддержку, он испытывает еще больше стресс, получая какие-то не в попад советы, там по-другому их нельзя назвать, вот боты. И ты постоянно пишешь оператор, оператор, оператор, пытаясь дойти до человека. Что сделали банки? Они просто исключили человека, пытаясь сэкономить в итоге на обслуживании клиента. То есть просто думая о том, что как бы нам сэкономить, они решили отрезать клиентов от общения с людьми. Я считаю, что это была фатальной ошибкой. Есть ли у нас искусственный интеллект поддержки? Конечно, есть, но мы здесь полностью переворачиваем работу искусственного интеллекта с точки зрения масштабирования, мы усиливаем человека нашей поддержки. То, как сейчас каждый должен уметь пользоваться там, GPT-историями для того, чтобы быть круче, вот, мы точно так же усиливаем нашего сотрудника поддержки внутренним искусственным интеллектом, и он ему подсказывает, что можно ответить нашим клиентам, а тот уже адаптирует под наш tone of voice.
0: Вообще, в чем ключевая цель поддержки? Что в поддержку никто не писал. И мы используем людей на первой линии, и на второй, и на третьей, потому что для нас это классный фидбэк для улучшения нашего продукта. Если в нашу поддержку пишут, значит, мы делаем что-то не так. И наш пользователь — это вот голос, сотрудник поддержки — это голос клиента, который доносит до нас, что нам нужно изменить, что нам нужно поменять, что у нас плохо работает. Поэтому мы смотрим на это как на свою суперспособность, суперсилу, что да, у нас люди, да, у нас там нет роботов, но благодаря этому мы сделаем лучший продукт, и пользователи будут только писать, как дела, или посоветуй классный ресторан, но при этом не будут сталкиваться с проблемами в продукте.
1: Вот смотри, все равно на сегодня вы такой как бы стартап, правильно? То есть у вас, по сути, ну, есть все признаки стартапа, есть гипотезы, которые вы должны протестировать и выйти на какую-то историю, когда вы уже начинаете зарабатывать деньги. Вот можете сказать такие 3-4 ключевые гипотезы, которые вам нужно подтвердить для того, чтобы вы могли сказать, все, Rocket Bank 100% получился, мы прибыльная компания, мы построим большой бизнес.
2: Несколько гипотез, которые нам нужно проверить и подтвердить. Первое – это то, что клиенты готовы платить наш сервис за наш Rocket Pass. Это раз. Проверяем, платят, не платят. Едем дальше. Вторая история.
1: Это 300 рублей в месяц, правильно?
2: Это 300 рублей в месяц. Все наши сервисы продаем прозрачно, открыто. Мы не играем в этот маркетинговые игры с клиентом, пытаясь их как-то запутать, окутать. Приведу простой пример. Если мы даем кредиты, то мы на старте говорим, по какой ставке клиент получит кредит. Сразу с первого шага. Не будет такого, что на первом шаге он увидит цифру от 14,5%, а по факту получит кредит под 40. Нет, в такое мы не играем. Мы сразу скажем, кредитная ставка у тебя будет такой, условия такие.
1: Ну, то есть никаких заманух, а все, так сказать, все сразу даете полную информацию.
2: Как наши, да, принципы компании.
1: Гипотеза, что люди это оценят, эту честность, да. Правильно? Не будут вестись на какие-то вот маркетинговые такие трюки, да?
2: Да.
0: Я бы еще, наверное, добавил, что вот к этой позиции честности, наверное, важный критерий выбора на сегодня – это кэшбэк. Но мы хотим подтвердить гипотезу, что люди устали не управлять своими категориями, и они не понимают, почему сегодня у меня 10% на зоотовары, а послезавтра я должен поучаствовать в барабане кэшбэка. То есть мы говорим, что, ребят, мы даем... Вам не нужно думать, что вы забыли 1 числа выбрать категории и не получить свой кэшбэк, и вам нужно постоянно об этом думать. И вы получаете конкретный прозрачный процент, вы четко знаете, что он у вас всегда будет, он всегда у вас на карточке, то, что вы не управляете этой историей. Два, наверное, что мы классно строили лайфстайл-сервисы, и наши пользователи активно используют Rocket не только для переводов, но также шопятся, им близка философия, которую мы продвигаем в наших лайфстайл-сервисах, и используют наши там аут для организации своего досуга, быстро, не тратя на это кучу времени.
1: Я хочу сказать, что я вот скачал себе приложение Rocket Bank, его уже какой-то аудитории вашей целевой показывал, и там звучали такие комментарии, даже не верится, что это банк. То есть люди действительно, людям это нравится. Вопрос, конечно, готовы, они будут за это платить, но так интуитивно 300 рублей – это небольшая сумма. Вот, и я думаю, что это вполне реально. Значит, Rocket Bank запускается, с одной стороны, как такой классический необанк, но с другой стороны, он запускается на лицензии Совкомбанка. Какие вот существуют синергии между Rocketbank и Совкомбанк на сегодняшний день?
2: Что нам дает Совкомбанк, как стартапу Необанку? Да, вот я бы так через дефис написал. Он нам дает финансовую платформу, так как Совкомбанк — это один из систем значимых банков России. Что за этим скрывается? Это скрывается технологическая надежность, которая уже работает для миллионов клиентов. И, соответственно, автоматически для наших клиентов мы тоже можем гарантировать ту стабильность, которую требует центральный банк от системы значимых банков. Так что все критерии надежности, финансовой защищенности, защиты от разных угроз там и так далее, которые есть там на нашем финансовом рынке, они автоматически распространяются на наших клиентов. То есть мы берем такую мощную стабильную базу, мощный стабильный фундамент, настраиваем уже полностью нашу продуктовую стратегию. Вот все, что выше фундамента, все, что выше лицензии, оно полностью наше. Это полное продуктовое наполнение, это полная клиентская поддержка, это философия, идеология, наш tone of voice и то, что клиенты будут получать в будущем как продукты, сервисы, это все уже наша часть, включая там и лайфстайл, и другие продукты.
1: Вы первые два сотрудника нового Рокетбанка. А, и вот такой уникальный опыт, с нуля формируете команду. Что самое важное в формировании команды Рокетбанка, вот поделитесь, да, вот на этапе, в особенности, пока вы еще стартап?
2: Как все было исторически, когда нас было с Антоном двое, мы сели и задали вопрос друг другу, а какого мы хотим иметь члена команды? И мы составили такой портрет человека, нашей культуры. И для нас вообще слово «культура» — это такой один из столпов нашей компании. В целом, я считаю, что вот мне нравится поговорка «культура есть стратегия на завтрак», и это действительно так. И когда мы составили портрет нашего члена команды, мы, согласно этого портрета, решили, что, во-первых, 100 людей компании мы прособеседуем лично сами. Да, с одной стороны, для стартапа это, возможно, на старте было дорого, потому что нужно нанимать людей, а, конечно же, это удлиняет найм. Но сейчас, когда спустя некоторое время, это дало свои плоды, потому что получилась настолько вовлеченная команда, которая, каждый член команды предлагает свои идеи, там ответственно относятся к своей работе. Как они горят этой работой, не нужно там просить что-то сделать. Когда люди горят работой, они работают не на какое-то время, да, там с 9 до 6, а именно на результат. И дают этот результат лучшим образом. Приходят со своими идеями, и вот здесь как бы задача их где-то поддержать, где-то подсказать, а сам результат команда делает, наверное, лучшим образом, который можно получить.
0: Да, я бы тут добавил, что да, вот в то, что рассказал Роберт, hard skills — это супер важно, но есть soft skills, и вот все, кого мы, первую сотню, которых мы людей прособеседовали, мы всех приглашали в офис почувствовать вот эту химию, то, что это люди, которые осознанные, которые могут смотреть на мир по-другому, которые могут креативить, у которых есть вот это стремление быть проактивным, его не нужно заставлять работать, ему самому интересно вот этот дух свободы ощутить, и бок о бок там, с основателями, там, с фаундерами, с руководящим каким-то составом создавать что-то новое, это людей очень вдохновляет и помогает вытащить изнутри какие-то креативные мысли, которые ты так долго держал в себе, потому что тебя где-то фреймят, засовывают в рамки в каких-то больших корпорациях. Вот. И да, для нас это было очень важно. И мне кажется, мы собрали там команду суперзвезд, которые живут Рокетом. Вот. А мы на работе проводим большую часть своей жизни, и хочется, чтобы это было в кайф. И мне кажется, мы делаем классный проект с классными людьми.
1: Я в бизнесе видел много случаев, когда индустрию дисраптят предприниматели, которые к ней вообще никакого отношения не имеют. Ну, кстати, яркий пример — Олег Тиньков, который, в принципе, не был банкиром, но создал один из самых технологичных банков в мире, правильно? Или там, не знаю, Uber точно изобрели не те, кто владели таксопарком, правильно? Там, а основатель Airbnb, по-моему, к недвижимости тоже никакого отношения не имел. То есть в вашем случае, тем не менее, у вас банковский бизнес, он есть как строчка в резюме, правильно я понимаю?
0: Да.
1: Но наверняка вам помогают какие-то идеи из других сфер бизнеса. Вот на какие бизнесы, помимо банковского вообще бизнеса, вы смотрите? Может быть, есть какие-то инструменты, которые вы применяете, уже какой-то предпринимательский подход из одной индустрии перетаскиваете в банковский сектор?
2: Давай зайду немножко с другой стороны, не с точки зрения каких-то других смежных бизнесов, а с точки зрения того, как важно смотреть, наверное, по-другому на то, что делаешь. И у нас с Антоном есть такая регулярная практика, когда мы стараемся разогнать какие-то стратегические идеи и просто поразмышлять, пофантазировать, каким должен быть наш рокет. Мы стараемся это сделать в каком-то путешествии, потому что так ты выбираешься из привычной среды, ты начинаешь думать как-то по-другому. Возможно, если удается, мы это совмещаем с каким-то спортом, там сноуборд, вейксерф или еще что-то. Когда ты в новом пространстве, вот стараемся вместе с какой-то там физической отвлеченной активностью устроить для себя такие мини-страцессии. И вот в рамках этих мини-страт мы смотрим на то, а как может выглядеть наш бизнес сейчас и завтра. Например, одна из историй, которая чуть позже у нас появится, вот как вы уже, наши клиенты, можете видеть в нашем лайфстайл-разделе, там есть раздел out, есть раздел fit, а скоро появится еще там раздел под названием мир. Да, что такое мир, появится чуть попозже, но это тоже такое одно из стратегических направлений, когда мы для нашей целевой аудитории открываем те вещи, которые ушли. Это оплата иностранных сервисов, типа там Figma, Netflix, Spotify, все, что мы любили, Apple, выпуск там международных карт. У нас уже есть партнеры, которые готовы давать нам эти услуги. И вот такие вот вещи с точки зрения, здесь уже такое и лайфстайл, и финтех, и вот такие вот вещи у нас рождаются в рамках вот таких небольших стратегических сессий, таких поездок. Иногда мы привлекаем ребят с команды. И здесь вот, я не скажу, что это взято там из какого-то конкретного бизнеса, но это такая вот регулярная практика, которая дает нам возможность смотреть немножко вперед, выходить за рамки операционки, которая каждый день съедает какое-то энное количество времени.
1: Как вообще два в одном? Как это происходит? Как вы между собой делите зону ответственности?
2: Мы, с одной стороны, по-хорошему одинаковые и по-хорошему разные. Вот, наверное, можно с этого начать. У Антона очень классно развита именно продуктовая часть с точки зрения понимания чувства клиента, что хочет клиент. Поэтому во всех вопросах, связанных там с интерфейсами, UX-ом, там, привлечением клиентов, я там на 1000000% доверяю Антону. У меня больше история более практическая. Это технологичность, delivery, набор операционных процессов нашей компании. Наверное, вот примерно в таком ключе мы, с одной стороны, делимся, но с другой стороны, мы и во всех этих вопросах друг друга дополняем, потому что и такой у нас формат ко-SEO, который мы выстроили в нашей компании, и решение мы принимаем совместно по каким-то критичным вопросам, которые требуют какого-то обсуждения. А там, где там, ну, мы считаем, что достаточно там принять какое-то собственное решение, для ускорения принятия решения мы как бы оставляем это там в собственной зоне.
1: Ты больше за фронт, а ты больше за бэк, правильно?
0: Знаешь, наверное, да. Я про что? Роберт Как. То есть мне нравится что-то создавать, придумывать, креативить из команды маркетинга и из команды продукта. А Роберт классно это кладет на рельсы технологичные и знает, как это реализовать, сделать это круто.
1: Какие-то есть у вас вообще личные увлечения, вот, которые вам помогают в бизнесе?
0: Слушай, да, вот я уже говорил, что мы собрали таких единомышленников, люди не просто работают, мы очень много вместе времени проводим, вот, мы такие фанатики в работе и в спорте, и там, помимо работы очень любим адреналин, где-то подпитаться, любим вейксерф, сноуборд, я в прошлом профессионально играл в футбол, это тоже для меня разгрузка, то время, когда моя голова отключается, я не сфокусирован на работе, очень хорошо помогает мне вдохновиться и набраться новой энергии и сил.
2: Мне кажется, да, там спорт один из таких треугольных камней, который позволяет действительно переключить мозг и уйти в такую немножко, может, там, медитацию, когда ты сам собой анализируешь, может, там где-то что-то придумываешь, где-то это там общение с другими людьми. Вот ты там затрагивал историю с предпринимательством, да, тоже вот, интересно пообщаться там с умными нашими друзьями, постукивать там какие-то идеи. Вот тоже одна из таких истории, которая помогает там, двигаться, развиваться. Ну и да, там действительно общение с командой.
1: Порекомендуйте нашей аудитории, пожалуйста, несколько книг, которые вы считаете важно прочитать, которые, может быть, вам помогли построить бизнес, которые важны вот именно для тех, кто начинает там какой-то стартап и так далее.
0: Слушай, первое, что приходит на ум, то, что, наверное, положили в меня при моем становлении как какого-то профессионала. Меня очень вдохновила книга, поменяла мне майндсет. Это Тони Шей «Доставляя счастье» про компанию «Запас». Наверное, вторая книга, так как я считаю, что не всегда на первом месте стоит финансы и стратегия в бизнесе, но это команды корп-культура. Вот есть хорошая книга «Сердце компании». И третья книга – это про то, что может развалить бизнес. Это про там, токсичных людей или неправильных руководителей. Вот, не работайте с мудаками.
2: Первое – это «Джедайские техники». Довольно простая книга про личную эффективность. Как правильно направлять энергию, где есть вещи, которые там мешают правильно двигаться, что заставляет тебя прокрастинировать там, и так далее, и так далее. Клевая, легкая очень книга от Макса Дорофеева. Вторая книга, наверное, тоже такой бестселлер, это «Цель» Голдрата. Ну, про нее особо, наверное, все знают, но просто рекомендую точно почитать, потому что вот эта теория ограничений, она практически везде, потому что ресурсы всегда ограничены, и тебе нужно уметь ими правильно управлять, балансировать. И третья, наверное, книжка. Я ее, на самом деле, не с первого раза понял, я ее прочитал 2 раза. Когда я ее прочитал, я так мысленно, это было очень давно, я так мысленно себе представил, как бы я хотел создавать компанию. И эта книга называется «Открывая компанию будущего». Это как раз о том, какие можно строить современные подходы в компаниях, почему нужно доверять своим сотрудникам, почему нужно давать им больше свободы, почему им нужно доверять и какие это может результаты приносить.
1: Ребят, спасибо вам большое за ваше время. Вот, я уверен, что Rocket Bank станет не просто каким-то заметным явлением на российском рынке, а действительно станет успешной предпринимательской историей. Вот. Очень хочется, чтобы у вас получилось занять определенное место и завоевать любовь миллионов клиентов, и ваш бизнес действительно был успешным, и вы завоевали сердца большой аудитории.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дорожные новости.
1: В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь и до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка – меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
2: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
2: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
2: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмонсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
2: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
2: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? тюремным заключением, арестом имущества, всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа, речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт, изобрел, прославился. Не вышло, ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
2: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире, однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
2: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
2: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами, и именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена, и каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
2: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи, предотвращать как можно больше простых неудач, предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их, стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера.
0: Личный

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты одной из партий внесут на рассмотрение в парламент законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы, связанные с ограничением прав и свобод женщин. Об этом сообщает ТАСС. В проекте предлагается обновить Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей, которая предусматривает штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Он будет накладываться на тех, кто совершает публичные призывы, которые направлены на ограничение прав и свобод женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни. Также штраф предполагается за принижение достоинства путем сведения роли женщины к обслуживанию мужчины. В феврале текущего года в 5 отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности. Их средний заработок составил 355 тысяч рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование. Средняя зарплата 217 тысяч. Добыча углеводородов, нефть и газ и IT-сектор по 207 тысяч рублей, а также сфера воздушных и космических перевозок – 205 тысяч рублей. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Телефония по всему Дагестану.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Доброе утро, Дагестан! На волне «Диалог FM» вас приветствует Расим Загиров. Просыпаемся вместе, заряжаемся настроением и начинаем этот день правильно, с хорошей музыкой, важными новостями и теплом в каждом слове. Итак, друзья, доброе утро, Дагестан! 4 мая, понедельник. Оставайтесь с нами. Здесь утро на «Диалог FM».

Ну и, друзья, продолжаем рассказы об участниках Великой Отечественной войны, наших дагестанцев, тех, благодаря которому наша страна осталась сильной, свободной и мирной, кто в годы Великой Отечественной войны еще совсем юными ушли на фронт и встали на защиту родной земли. Героиня сегодняшней нашей рубрики, так сказать, Валентина Георгиевна Аверина. Она родилась 23 февраля 1928 году. Валентина Аверина попала на фронт в день своего рождения. Тяготы военных дней она ощутила на себе в совсем юном возрасте. В 1944 году ее направили работать медицинской сестрой в отделении хирургии эвакуационного госпиталя, который базировался на Северном Сахалине. Несмотря на отсутствие специального образования, она добровольно взялась помогать раненым бойцам 2-го Дальневосточного фронта, осваивая медицинские навыки прямо в процессе работы. Как и многие другие медсестры того времени, она прошла лишь краткие курсы подготовки, но с честью справлялась со своими обязанностями. Особенно тяжело пришлось во время войны с Японией, когда боевые действия развернулись в непосредственной близости от госпиталя. Раненые поступали непрерывно, среди них были и военнопленные. Условия работы были крайне сложными, суровый климат Северного Сахалина, где зима длится более полугода, вынуждал отапливать госпиталь дровами, и питание было скудным и однообразным. Именно поэтому День Победы запомнился Валентине Георгиевне.

0: не только радостью, но и тем, что, друзья, в этот день хлеб выдавали без ограничений. После войны Валентина Георгиевна продолжала работать в медицине. Она трудилась в больнице на Южном Сахалине, где встретила своего будущего мужа. В 1985 году она переехала с семьей в Махачкалу и работала в местной поликлинике. За свои заслуги Валентина Георгиевна удостоена медали за победу над Японией, за доблестный труд Великой Отечественной войны, а также других наград за вклад в защиту Отечества. Сегодня Валентина Георгиевна проживает в Махачкале. В 2023 году Сергей Меликов передал ей ключи от новой квартиры. Я напомню, что ранее ветеран обращалась к руководителю региона с просьбой помочь с улучшением жилищных условий. Я напомню, что в ознаменование 81-й годовщины Победы мы в эфире «Диалог ФМ» будем рассказывать о наших героях. Ну и, друзья, цитирую телеграм-канал Сергея Меликова: «Кавказский инновационный форум завершился. Для Дагестана он стал не просто витриной достижений, а площадкой для решения важных вопросов. И главный из них – ликвидация последствий стихии. Этой теме на форуме уделялось особое внимание. На заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа Михаил Владимирович Мишустин подчеркнул, что люди, их дома, имущество – безусловный приоритет. Председатель правительства России поставил задачу продолжить проводимую нами работу по поддержке пострадавших от стихии. На заседании правкомиссии доложила о принимаемых нами мерах и обратился с несколькими просьбами. Они касались переселения людей из оползненных зон, строительства школ и поддержки по другим направлениям. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, республика не снижает темпов реализации проектов по строительству объектов водоснабжения, очистных сооружений, объезда дорог и социальных объектов. В целом, деловая программа форума получилась насыщенной, обменялись опытом с коллегами. Дагестан презентовал 6 прорывных проектов в сферах промышленности, АПК, туризма, транспорта, энергетики. Общая стоимость 584 миллиарда рублей. Предусматривается создание порядка 20 тысяч рабочих мест. Уже привлечено более 128 миллиардов инвестиций. На красной линии через все обсуждения прошла тема стихии. Мы говорили об этом открыто и предметно на всех площадках, в том числе на встречах. Сильно пострадали дороги и мосты, поэтому этой теме уделяли особое внимание. Наш стенд вызвал большой интерес у посетителей. Мы показали все, чем богат Дагестан. От инвестиций до культуры и традиций. Высоко оценили потенциал региона председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Минэкономразвития Максим Решетников это подчеркнули. Конечно, такие же площадки — это в первую очередь возможность наладить деловые контакты. На площадке КИФ со Сбербанком договорились совместно развивать дорожное хозяйство и транспортную систему. Будем модернизировать инфраструктуру, привлекать инвестиции в дорожное хозяйство и развивать общественный транспорт. Верю, что наша активная работа в КИФ, это Кавказский инновационный форум, открытые разговоры о проблемах и консолидации вокруг темы безопасности и восстановления дадут результат уже в скором времени. Завершился Кавказский инновационный форум 2026. Ее итоги для Дагестана подвел глава Дагестана Сергей Меликов.
1: То, что мы планировали на форуме, мы реализовали. Мы сегодня представили очередной проект председателю правительства. Должен сказать, что в предыдущие годы, ну, так получается, форум для нас является весьма удачным, успешным, потому что то, о чем мы говорили в предыдущие годы, имело дальнейшее продолжение в реализации. Это и агропромышленный сектор, и Каспийский прибрежный кластер прошлый год. А в этом году так получилось, что это стало актуальным. Мы представили проекты комплексного развития территории, при которых в том числе предусмотрены решения проблем, ранее накопившихся в Дагестане, которые в том числе могут стать надежной защитой от возникновения ситуации чрезвычайного характера, подобным тем, которые произошли у нас в марте-апреле. Это развитие местности «Лазурный берег» и ипподром Махачкалинско-Каспийской агломерации, который подразумевает строительство жилых, социальных, государственных объектов, создание комфортной городской среды, в том числе прибрежного променада. Ну и, безусловно, все это должно основываться на тех инфраструктурных задачах, которые мы сегодня решаем по проведению система водоснабжения от Черкея до Каспийска, в последующем до Избербаша, реконструкция коллектора в Махачкале и Каспийске, куда опять же мы сможем подводить внутригородские сети. И, безусловно, вопросы, связанные с модернизацией энергосистемы в этом районе и обеспечение комфортной дорожной средой. Этот проект одобрен был председателем правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к его реализации. Наряду с этим были обсуждены ряд инвестиционных предложений, в том числе со стороны представителей Росатома, которые в этом году успешно реализовали строительство ветряной электростанции, крупнейшей на сегодняшний день. Были обсуждены вопросы, связанные с развитием агропромышленного комплекса, в том числе в условиях вот, нынешней ситуации, связанной с компенсацией потерь ВПК. Ну и на правительственной комиссии были обсуждены вопросы развития туризма. В этом отношении мы на самом деле тоже можем сказать, что в графике по планам проект Каспийского прибрежного кластера реализуется на территории Республики Дагестан Дербентского района. Хочу поблагодарить всех коллег из правительства Республики Дагестан, представителей бизнеса, представителей предпринимательства, медиасферы, которые участвовали в подготовке площадок на этом форуме, с их успешной реализацией.
0: Дагестанская делегация провела ряд встреч, подписала соглашение, приняла участие в сессиях и заседаниях. Я напомню о главных ее событиях. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел стенд Дагестана на Кавказском инновационном форуме 2026. Свой «Лазурный берег», масштабный проект нашего Дагестана, стал центральным экспонатом стенда республики. Дагестан в числе лидеров страны по вводу объектов возобновляемой энергетики. Дагестанский завод готовится к запуску линии по производству энергосберегающего стекла. Дагестан восстановит турпоток во второй половине весны и в летний период. Руководитель региона анонсировал строительство обхода Махачкалы, а на стенде Дагестана представлены чемпионские пояса дагестанских спортсменов. Сергей Меликов встретился с гендиректором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым. Я напомню, что Сергей Меликов также встретился с генеральным консультом Республики Казахстан Канатом Хасеновым. Дагестан и Беларусь наметили новые шаги в сотрудничестве. Максим Решетников осмотрел также стенд Дагестана. За неравнодушие к братскому народу Сергей Меликов наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий ЧС. Глава Дагестана выразил благодарность регионам за участие в ликвидации последствий паводков. И Дагестан и Сбер договорились о совместном развитии дорожного хозяйства и транспортной системы в регионе. Сергей Меликов обсудил с руководством УБДОР «Кавказ» строительство ключевых дорожных обходов республики. Ислам Махачев – почетный гость Кавказского инвестиционного форума. Дагестанцы, чье жилье пострадало от наводнения, могут переселиться в новые земельные участки. Это обсуждалось. Там развитие дорожной отрасли позволит реализовывать крупные проекты и привлекать инвестиции в Дагестане.

Итак, 4 мая на календаре. Он оставил заметный след в истории. Именно в 1945 году, за несколько дней до окончания Великой Отечественной войны, начались последние бои за освобождение Европы от нацизма. А еще в 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании, изменив политический курс страны. Этот день, 4 мая, напоминает нам о переломных моментах, которые формируют наше будущее. Доброе утро! Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
1: Развиваем новую идею в сфере ремонта, рассчитанную на небольшие чеки. Но пока непонятно, какой спрос на этот продукт. Есть ли какие-то наилучшие методы теста спроса на продукт? 100%. А если бесплатно, еще нужнее станет. Это одна из типичных гениальных идей начинающего предпринимателя. Я буду делать как все, только дешевле. Вопрос. Нужно ли это людям? Да, конечно, нужно. Ответ. Но у тебя ничего не получится. Выяснится, что ты ничего не можешь делать, что у тебя будет несколько провальных ремонтов, долги, и все закончится плачевно. Демпинг для 99% начинающих предпринимателей уже плохой путь. Вообще идея играть ценовой демпинг рабочая только на очень больших масштабах. Когда мы Кока-Колы решили уничтожить бренд Очаковский, я не знаю, там, что-то такое из этой оперы. А если ты начинаешь предприниматель, идея «я буду делать как все, только дешевле» — это гарантированная смерть. Даже не начинай. В этом нет никакой идеи. Твоя задача — придумать такую идею, как я буду делать ремонт дороже и почему мне будут платить больше. Вот это хорошая бизнес-идея. Ты такой маленький предприниматель, у тебя очень мало денег. Тебе нужна очень маржа, потому что эта маржа тебе нужна, чтобы инвестировать, чтобы расти. Тебе нужна прибыль, потому что у тебя нет никаких свободных денег, у тебя нет никаких кредитных денег, у тебя нет никакого инвестора, ничего этого нет. Все, что ты можешь заработать, это вот взять это от клиента с рынка. Поэтому принципиально важно, когда мы говорим про малый начинающий бизнес и про первую свою бизнес-идею, чтобы она была очень маржинальной. Очень. Вряд ли, если наша главная бизнес-идея, я буду делать ремонт только дешевле, я буду делать ремонт, но в два раза дешевле, чем все остальные. Гениально. Гениально. Только ты один до этого додумался. Ну, привет. Привет, кредит называется бизнес-идея. Ну, не делайте так, это плохо. Нужно ли людям? Нужно. Сможешь? Не сможешь. Самый лучший способ протестировать идею – это кто-то это уже делает успешно, и у него получается. Если ты пришел на рынок с чем-то очень оригинальным, никто никогда такого не делал, и ты будешь первым, 999 из тысячи ты проиграешь. Шансов на успех одна тысячная. Поэтому лучший тест на свою бизнес-идею – где-то кто-то это делает, и он уже успешен. Если ты начинаешь гуглить, яндексить, и не находишь никого, кто делает то же самое, не делай, убегай оттуда. Это долина смерти. Все же очень просто. Если на этом рынке нет такой услуги, значит, нет там никакого спроса. Пытаться быть первым – это очень плохая идея. Никогда не надо быть первым. Ну, если мы говорим про бизнес-идею. Поэтому придумали что-то – ищем. Очень здорово, когда мы находим, что это, например, есть в Саранске, а мы будем это делать в Перми. Понятия не имею, честно говоря, насколько Пермь похожа на Саранск, а Саранск на Пермь. Для меня похоже. Вот это классная бизнес-идея. Мы знаем, что стрельнуло такое в похожем месте, с похожими показателями на похожую аудиторию. Мы просто повторяем это у себя. Это одна из лучших стратегий. Представляете, даже когда мы говорим про хай-риск, про венчур, про хай-тек, там нет никого, кто был первый. Google не первый поисковик, Facebook не первая социальная сеть, Яндекс не первый поисковик, Wildberries и Озон далеко не первые интернет-магазины и так далее. Вы вообще никогда практически не найдете успешного первопроходца. iPhone не первый смартфон. И все в таком духе. Поэтому не надо. Не надо делать ничего оригинального. Придумали что-то, лезем в интернет, смотрим. Если у кого-то это уже получается, кто-то на этом уже зарабатывает, это повод попробовать.
0: Личный коуч. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Продолжаем утро на Диалог FM, друзья. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, прошедшего на полях Кавказского инвестиционного форума, обратил внимание на ситуацию с чрезвычайной ситуацией в Дагестане. В совещании, я напомню, что участвовали глава Дагестана Сергей Меликов. В республике финансовую поддержку пострадавшим АЧС сделали приоритетным направлением работы руководства региона и всех профильных ведомств. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, помощь должна быть оказана максимально эффективно, в строго установленном порядке, чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни, делам и работе. По поручению главы Дагестана прием заявок от пострадавших ведется в круглосуточном режиме. Специалисты работают не только в стационарных офисах, но и выезжают непосредственно в пострадавшие населенные пункты. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана, которая произошла еще 30 апреля, заявил, что достижения Сергея Римовича Меликова на посту руководителя республики будут обязательно учтены в его будущей карьере. Участники встречи выразили благодарность Сергею Меликову, отметив, что он работал, не покладая рук, и решал все поставленные задачи. Путин согласился с этой оценкой и подчеркнул, что заслуги главы Дагестана будут учитываться при дальнейшем его трудоустройстве. Перед этим в ходе встречи президент сообщил, что Меликов завершает свою работу главы Дагестана. Его срок полномочий истекает в сентябре и переходит на новую работу. В Дагестане уже в текущем году начнет работу военно-патриотический центр для детей и молодежи «Бастион». Об этом на совещании по вопросам готовности к летней оздоровительной кампании 2026 сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телекабов. В мероприятии участвовал вице-премьер правительства Дагестана Дмитрий Чернышенко. Как было отмечено, решение об открытии центра принято правительством Дагестана с целью максимального охвата молодежи военного патриотическим воспитанием. Уже в предстоящую летнюю кампанию «Бастион», я напомню, что она примет 200 детей. Кроме того, в этом году детей с ограниченными возможностями здоровья будут принимать 11 лагерей. Это на 3 больше, чем в 2025 году. В летний период на территории 52 муниципальных образований Дагестана будут работать все 362 учреждения дополнительного образования. Это, кстати, позволит дополнительно охватить досуговыми площадками по различным направлениям более 150 тысяч детей Дагестана. В детских оздоровительных лагерях запланированы профильные смены. Это движение первых, орлята России, знатоки правил дорожного движения. А также юнармеец. В программе лагерей дневного пребывания включены экскурсии по Дагестану и организованные выезды на побережье Каспийского моря. Продолжаем, друзья. Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана, которая прошла еще 30 апреля, заявил, что уроженцы республики, которые участвуют в специальной военной операции, показывают себя самой лучшей стороны. По словам главы государства, дагестанцы воюют мужественно, проявляют стойкость и готовность защищать и свою малую родину, и всю Россию. Путин подчеркнул, что таких людей, которые показали себя в зоне боевых действий, необходимо активнее привлекать к работе на всех уровнях и во всех ветвях власти. Я напомню, что ранее президент России уже высказал эту мысль, а на встрече с дагестанской делегацией еще раз подчеркнул высокую оценку боевых качеств уроженцев Дагестана. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по вопросам готовности к летней оздоровительной кампании отметил слаженную работу Дагестана и лично главы республики Сергея Меликова в период чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что четкая координация всех служб позволила минимизировать последствия стихии и обеспечить безопасность граждан. Чернышенко особо выделил эффективное взаимодействие федеральных и региональных структур, благодаря которому удалось своевременно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий паводков. Как отметил Муслим Телекалов, в апреле-мае в Дагестане были предоставлены дополнительные квоты. Это 170 детей с потопленных территорий направляется в Международный детский центр «Артек», а также во всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена». Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес главы Северной Осетии Алании Сергея Миняйла за размещение 113 ребят на базе детского отдыха «Вершина», а также губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за предоставление 300 путевок для дагестанских детей. Друзья, продолжаем. Заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Теликабов принял участие в совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, о котором мы говорили сейчас ранее. Обсуждались вопросы готовности к летней оздоровительной кампании, подведение государственной итоговой аттестации, а также ход строительства объектов образования в 2026 году. Чернышенко призвал регион обеспечить полную готовность к летнему отдыху детей и своевременно завершить капитальные ремонты и образовательных учреждениях. Теликабов в режиме видеоконференции, кстати, доложил о готовности Дагестана к летней оздоровительной кампании, о которой мы говорили ранее. Всего в рамках летней кампании планируется оздоровить более 46 тысяч детей из Дагестана.

Ну и с 15 мая в Дагестане начнется прием заявок на гранты главы республики для некоммерческих организаций. Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел первое в 2026 году заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана на поддержку гражданских инициатив. Участники обсудили итоги мониторинга проектов, которые реализованы в 2024-2025 годах. Оператор конкурса – это Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан. Главное решение, принятое на заседании, объявление первого конкурса 2026 по предоставлению грантов некоммерческим организациям. Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня. Итоги планируют подвести не позднее 10 августа. Также утверждены положения о конкурсе и официальный сайт grantyglavydagestana.rf, который работает на базе государственной информационной системы «Единая система государственной поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан». Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров и председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что главными критериями при выборе будущего руководителя республики будет запрос на справедливость, профессионализм и личные моральные качества. Кстати, по словам Заура Искандерова, вопрос справедливости для дагестанцев стоит особенно остро и, вероятно, сыграет решающую роль. Депутаты, кстати, предложили президенту на пост главы региона председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост председателя правительства заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Глава нашей страны Владимир Путин поддержал обе кандидатуры. Перед этим на встрече президент сообщил, что действующий глава республики Сергей Меликов перейдет на другую работу. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Махачкале назвали победителей всероссийского конкурса «Безопасное колесо 2026». Мероприятие открыли представители госавтоинспекции и Министерства образования Республики Дагестан. Юные участники показали свои навыки как в показательных выступлениях, так и на практических станциях, где оценивали инспекторы по пропаганде безопасного дорожного движения. Победителями конкурса стали первое место команда Кумтаркалинского района Дагестана, второе место команда города Кизляра, а третье место разделили команды Магарамкентского и Шамильских районов нашей республики. Ну и, друзья, Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь идет о спортсменах всех возрастных категорий. Они должны пройти детальную проверку для допуска и состязания. Делегация из России и Белоруссии. Я напомню, что нельзя было участвовать с национальными флагами в национальной форме или под гимнами наших стран. Но здесь, на самом деле, такая интересная история, друзья. Почему это, вот на самом деле, очень много вопросов, почему определенным странам, которые также отстаивают свои права, разрешено участвовать под своими флагами, другим нельзя. Ну, я думаю, что на этот вопрос мы когда-то получим ответы. Ну и, друзья, к майским праздникам мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши или фальшивые благотворительные акции. Об этом пишет nevs.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные данные или платежные данные. Это поможет привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям. Курицы и питомцы набирают популярность в Китае, об этом пишет Афиша Дейли. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводок, а на прогулке возят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарвы и шляпы. Но вы знаете, здесь многие кошкам еще в доме или собакам не привыкли, а здесь уже куриц домой заводим. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха, в отличие от собак и кошек. Они не линяют, как кошки или собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Большинство таких питомцев, по данным СМИ, попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не несут уже яйца.
В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028, ни после него. Об этом заявили в Минтруде Российской Федерации в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике. Его слова передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили, я напомню, что вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого статуса. Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Никарагуа в военном сотрудничестве. Документ размещен на официальном сайте правовых актов. Уполномоченными органами каждой из сторон по выполнению соглашения будут Минобороны Российской Федерации и Главное командование Армии Республики. Ратификация документом Владимиром Путиным способствует развитию и укреплению взаимодействия между странами в военной области, обеспечивает правовую основу сотрудничества Москвы и Никарагуа, а также защиту интересов российских граждан, которые выполняют свои задачи в рамках реализации этого договора. Россиянки завоевали на этапе Кубка мира по синхронному плаванию золото. Турнир проходил в Китае, об этом пишет ТАСС. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная Китайской Народной Республики. Тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в производственной программе дуэтов завоевали россиянка Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второе место в этой дисциплине также заняли представители России Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Накануне российские спортсменки, я напомню, что получили две серебряные медали. Российские синхронистки выступают в турнире с флагом и гимном нашей страны. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания. Ну и, друзья, в общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Об этом рассказал заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Представитель общественной палаты добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Об этом пишет РИА Новостям. Но не знаю, у меня чуть советское образование, нам 5 минут достаточно было. Не знаю, к чему эти 15 минут. Ну и, друзья, Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в страну. По данным ленты.ру, поставки российской нефти выросли примерно до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла нищу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Поставки идут на суда под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается. Ранее, напомню, что сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Армузскому проливу. Он начал поставлять мазут через Сирию. Об этом сообщает портал nefs.ru.

Роспотребнадзор России дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее я напомню, что Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч человек. Это по всей стране. Такое важно следить за едой на пикнике. Скоропостящие продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожарить, а воду использовать только бутилированную или кипяченую.

За окном сейчас в Махачкале плюс 13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 15. Переменная облачность с прояснениями, друзья, нам все это обещают. К вечеру температура останется на уровне 14 градусов, а ночью возможен небольшой дождь. Ветер умеренный, около 3-4 метров в секунду. В целом день будет спокойный, но ближе к ночи стоит захватить зонт, друзья. Доброе утро. Расим Загиров, это «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас и как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем, научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить, тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: К 2030 году российские вузы могут привлечь до 500 тысяч иностранных студентов, об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, такая задача поставлена на уровне президента, и текущая динамика показывает, что она выполнима. Ее слова передает Москва-24. Сейчас в нашей стране обучается более 300 тысяч иностранных студентов на платной основе. Это, как он отметил, представитель ведомства приносит дополнительные средства в экономику нашей страны. Ранее также предполагалось ужесточить контроль за фиктивным обучением иностранцев. Речь идет о случаях, когда человек заявляет целью въезда в учебу, но фактически к учебе не приступает. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для табачной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, которые используются в сигаретах и другой продукции. В Росстандарте пояснили, что от этого зависит расход сырья, масса табака в сигарете, а также содержание в дыме смолы, никотина и угарного газа. Согласно документу, для трубочного табака ширина волокна должна быть больше 1 мм, для курительного – меньше. Новые нормы вступают в силу в июне. Ранее в России. Я напомню, что также утвердили обновленный ГОСТ на вейпе и жидкости к ним. Ну и с 1 мая вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Об этом сообщают Вести со ссылкой на приказ МВД России. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной, например, если она была оформлена без намерения фактического проживать по указанному адресу. Ранее такие вопросы могли решаться после внутренней проверки, теперь основанием станет только вступившее в силу судебное решение. Новые правила распространяются как на самих граждан, которые предоставили недостоверные данные, так и на собственников жилья, которые оформляли называемую бумажную прописку. В Госдуме продолжили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас я напоминаю, что официальный оборот составляет чуть больше 27 тысяч рублей. Кстати, по мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсии. Кроме того, предполагают закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Ранее я напомню, что сообщалось, что такой показатель хотят рассчитывать каждый год вместе с МРОТ. Он не должен быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной из минимального размера оплаты труда. С мая начинает действовать новые законы, которые направлены на поддержку семей участников специальной военной операции. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Одно из ключевых изменений касается многодетных семей. С 22 мая ежемесячное пособие на детей сохранятся даже при небольшом повышении дохода, но не более чем на 10% выше прожиточного минимума региона. Мера, кстати, затронет сотни тысяч семей, будут назначаться автоматически. Расширятся ли льготы для участников специальной военной операции и их близких, пока не уточняется. Родственникам раненых сотрудников Росгвардии компенсируют проезд к месту лечения. Вдовы и вдовцы погибших смогут поступать в вузы по специальным квотам. Кроме того, в этом месяце вводятся новые меры в других сферах. В частности, государство полностью профинансирует производство детской анимации, а для автошкол зарабатывает система оценки качества подготовки водителей. Дистанционные мошенники начали использовать многоэтапные схемы обмана россиян. В качестве повода они называют якобы положенное повышение пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала злоумышленники звонят человеку, предоставляется сотрудниками отдела кадров предприятия, где тот раньше работал. Он говорит о повышении выплат и просит продиктовать код из СМС, якобы для записи в пенсионный фонд. Затем следует новый звонок уже от фальшивого следователя, якобы ФСБ. Он утверждает, что на человека пытаются оформить кредит, но операцию удалось остановить. После этого жертва связывается псевдосотрудник с Центробанка убеждает передать деньги, чтобы оформить протокол изъятия, обещая вернуть средства позже. В МВД призвали не доверять таким звонкам и не сообщать коды из СМС и не переводить деньги на неизвестные счета в банках.
3: Точка зрения Дмитрия Гризе.
4: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
3: Точка зрения.
0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В селе Майданское Унцукульского района выявили незаконную майнинг-ферму. Обнаружены 14 устройств мощностью около 50 кВт, подключенных к электросети без договора. Оборудование изъято, на месте работали правоохранители и энергетики. В Махачкале стартовал новый туристический проект «Дагестанская свадьба», в рамках которого уже прошла первая свадьба. Проект, организованный медиагруппой «Дагестанская свадьба», нацелен на развитие событийного туризма в республике и создание нового культурного притяжения для гостей региона. В ходе первой свадьбы участники смогли окунуться в атмосферу традиционного дагестанского торжества. Гостям представили встречу невесты, танец жениха и невесты, а также выступление живого ансамбля народов Дагестана. В рамках программы для желающих провели мастер-класс по лезгинке, после чего состоялся конкурс на лучший танец. Победителям вручили подарки, среди которых была сабля. Отметим, что проект стал успешным стартом для нового направления в туризме, и в его реализации приняли участие более 100 человек, включая артистов, музыкантов и представителей творческих коллективов. За первые три месяца этого года число кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры превысило 9 тысяч и составило 77% от общего числа атак на российские компании, зафиксированных экспертами Red Security SOC. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2025 году, и на 13 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. При этом доля высококритичных атак в критической информационной инфраструктуре достигла 27%, тогда как в остальных отраслях она не превышает 20%. Эксперты указывают, что зачастую доступ к объектам критической информационной инфраструктуры хакеры получают через их менее защищенных подрядчиков. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит многодетным инвалидам, ветеранам и семьям с детьми-инвалидами не платить сбор при ввозе автомобилей из-за рубежа. Авторы поправок уверены, что повышение ставок утилизбора нанесло сильный удар по бюджету граждан, которые привозят машины для личного пользования. Льготы позволят уязвимым категориям россиян сохранить возможность покупки авто. Новая тактика мошенников. Россиян атакуют шквалом СМС для психологического давления. Схема работает в несколько этапов. Специальные боты массово вводят номер жертвы в формы регистрации на различных ресурсах. Когда напуганный обилием уведомлений пользователь начинает паниковать, ему звонит подставной сотрудник службы безопасности. Мошенник заявляет о попытке взлома и убеждает жертву продиктовать личные данные или перевести сбережения на безопасный счет, чтобы якобы остановить атаку. Разрыв между средними зарплатами в регионах России составил почти 162 тысячи рублей, выяснил ТАСС, проанализировав данные Росстата. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке – 208 тысяч 400 рублей в месяц. Самая низкая в республике Ингушетия, где жители в среднем получают 46 тысяч 600 рублей. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Доброе утро, Дагестан. На волне Диалог FM вас приветствует Расим Загиров. Просыпаемся вместе, заряжаемся настроением и начинаем этот день правильно, с хорошей музыкой, важными новостями и теплом в каждом слове. Итак, друзья, доброе утро, Дагестан. 4 мая, понедельник. В эти майские дни мы особенно будем чувствовать приближение великого праздника Дня Победы. Это время памяти, благодарности и гордости, а также подвиг тех, кто подарил нам мирное небо. Прямо сейчас в эфире радио Диалог FM песня.

Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Наш гигант Шамиль Газиев потерпел поражение в поединке с тяжеловесом из Австралии Брандо Перичини на турнире UFC Fight Night 275. Шамиль Газиев продемонстрировал мощную держалку. Перичин попал по голове дагестанского бойца столько раз, что хватило бы на несколько нокаутов. Газиев терпел, периодически шлепал австралийца, но в конце концов рухнул во втором раунде. Для Шамиля нашего это третье поражение в лучшем лиге мира. Всего он провел в UFC 6 боев. Есть ощущение, что в обновленном рейтинге лиги Шамилю Газиеву место в топе тяжеловесов уже, мне кажется, не найдется. Но поживем, увидим. В Дагестане в 2026 году откроются два новых отеля. Об этом сообщил на полях Кавказского инвестиционного форума министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов в интервью ТАСС. Он об этом сообщил. По словам Мерданова, в Гунибском районе заработает отель Чохроса, который сочетает в себе национальный колорит и современный дизайн. Также будет открыта и четырехзвездочная гостиница Кубачи в Дахадаевском районе в селении Кубачи, которое известно своими мастерами златокузнечного дела. Министр также отметил, что новые объекты размещения появятся в республике и в рамках реализации национального проекта по развитию туризма.

0: В Махачкале 9 мая в КСК «Зебра» состоится грандиозный фестиваль, который посвящен Дню Победы и Дню народов Единства России. В программе мероприятия, начнется которое в 10.00, запланированы конные скачки, там 6 забегов с призовым фондом 600 тысяч рублей. Посетителей также ждут спортивные состязания, включая перетягивание каната, там призовой фонд 50 тысяч рублей. Масс-рестлинг, лянга, метание камня и гири, и турнир по пенальти и соревнования по сборке-разборке автомата на время. В рамках фестиваля пройдет заезд байкеров, прозвучат стихи и песни о войне, а также состоится шоу канатоходцев и акция «Знамя Победы». Для детей будет организована развлекательная зона с аниматорами, аквагримом и аттракционом «Форт Боярд». Организаторы обещают бесплатное мороженое и чай на дровах для всех гостей, поэтому 9 мая в КСК «Зебра» начало в 10.00. Организаторы фестиваля выступают администрация Махачкалы, управление спорта и туризма совместно с КСК «Зебра». Мероприятие пройдет по адресу улица Ремесленная, 45/1, район Киргу, вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих посетить фестиваль всей семьей. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, на апрель 2026 года количество малого и среднего предпринимательства в Северокавказском федеральном округе увеличилось до 285 тысяч. Об этом сообщается, что прирост за год составил 8%. Это выше среднего показателя по стране, который составляет 3%. Корпорация малого и среднего предпринимательства также сообщает, что совокупный доход указанного сектора в прошлом году превысил 5 триллионов рублей, что в процентном соотношении составляет 42% год к году. Если говорить о направлениях малого и среднего предпринимательства, то быстрее всего растут научно-техническая сфера, туризм, IT и строительство. Что немаловажно, что каждый третий ИП в Северокавказском федеральном округе – молодежь до 35 лет. В Дагестане и в Чечне поступило около 280 тысяч заявлений на соцвыплаты. Об этом сообщает МЧС. Комиссия продолжает оценивать ущерб. Ранее ведомство информировало, что в Дагестане потопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энерго- и газоснабжение полностью восстановлены в Дагестане. Продолжается восстановление холодного водоснабжения в Коробдахкенском районе. В 10 пунктах временного размещения находится 340 человек, в том числе 104 ребенка. Психологическую помощь оказывают специалисты МЧС России и российской чрезвычайной ситуации. Спасатели МЧС России дезинфицируют территории и соцобъекты, откачивают воду, убирают ил, адресно помогают людям. Специалисты восстанавливают дороги для расчистки и вывоза мусора, привлекается инженерная техника МЧС России. Принято 248 845 заявлений. В Чеченской республике потопленных жилых домов и приусадебных участков также нет. Проводятся восстановительные ремонтные работы. Принято там 30 569 заявлений. Имя Дональда Трампа может быть в списке кандидатов, которые претендуют на премию мира. Об этом рассказали в Нобелевском комитете. Название лауреата в этом году претендует почти 300 частных лиц и организаций. Об этом сообщает Reuters. Кандидатуру президента США комитету предложили лидеры Израиля, Камбоджи и Пакистана. Заслуживает ли Трамп подобных почестей? И есть ли у него вообще шансы получить эту премию? Мы все прекрасно помним, что в прошлом году он прям жаждал ее получить. Продолжит наш корреспондент эту тему с Дональдом Трампом.
1: «Я больше этим не интересуюсь», — сказал Дональд Трамп в марте, отвечая на вопрос о перспективах получения Нобелевской премии. И действительно, претендовать на награду, которую вручают за усилия по укреплению мира в случае президента США, по меньшей мере, было бы оксюмороном. Провалов к первой годовщине второго срока у Трампа накопилось прилично. Война в Иране далека от завершения, мирный процесс по Украине, по словам Дмитрия Пескова, на паузе, а Куба со дня на день ожидает высадку американских морпехов. Трамп – это антипод Нобелевского лауреата, заметил в беседе с «Коммерсант ФМ» бывший советский диссидент и американский правозащитник Павел Литвинов.
2: Он ее не заслуживает выиграть. Может, кто угодно, кого угодно. Так что это не проблема. Все, что он делает конкретно по любому вопросу, это, безусловно, никакого положительного влияния не может оказать.
1: Критерии получения Нобелевской премии мира очень субъективные, говорит юрист-международник Ольга Садовская. Но даже по ним кандидатуру Трампа легко сходу отсеять.
3: Вряд ли он вообще чего-то заслуживает, с этого начнем. Но в истории Нобелевской премии каждый год существует такая как бы практика, когда Нобелевский комитет выдвигает тех, кто, ну, правда, в самом деле что-то сделал и заслуживает премии. И в том числе Нобелевская премия мира, она очень часто является неким политическим механизмом. Каким-то образом выдвигаются там периодически не те люди, которые заслуживают этой премии, потому что они никогда никакого вклада в мир не носили. Но, опять же, вот эта вот премия мира, она самая субъективная премию. Если премию в области физики, там, в общем-то, все понятно, допустим. Ну и то, может быть, нюансы какие-то бывают.
1: Впрочем, в истории Нобелевской премии случалось всякое, продолжает Ольга Садовская.
3: Были люди, которые правда заслуженно ее получали. Были люди, которые ее получали заслуженно, а потом становились достаточно жестокими диктаторами, как, например, вот ситуация с Мьянмой. Были люди, которые незаслуженно ее получали. Будет ли Трамп следующим лауреатом? Я сильно сомневаюсь, что это реально.
1: У Трампа есть неплохой шанс получить Нобелевскую премию мира, но при одном условии, рассуждает профессор Нью-Йоркского университета Эллиот Боренштейн.
4: Он ведет себя неадекватно, не разбирается ни в чем и заваливает страну. А так, кроме этого, обожаю. Можно дать премию Трампу только при условии, что надо дать премию и Волан-де-Морту, и Саурону, потому что они все как две капли воды. Раскольников при всех его недостатках он мыслит. Я ничего общего между ними не вижу. Конечно, он умнее, чем Трамп. Кирпич умнее, чем Трамп. Он Волан-де-Морт точно, а в его окружении сплошные Долорес Амбридж. Пожиратели смерти, они страшные, но у них вот какая-то цель есть, и их можно понять. А эти непонятно откуда они взялись.
1: Трамп неоднократно говорил, что достоин Нобелевской премии. В прошлом году он утверждал, что после вступления в должность сумел остановить как минимум 8 войн. В январе этого года лидер венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо во время встречи в Белом доме символически передала Трампу свою Нобелевскую премию. Но и это не помогло. В норвежском комитете тогда заявили, что лауреатом остается только Мачадо.

Итак, 4 мая на календаре он оставил заметный след в истории. Именно в 1945 году, за несколько дней до окончания Великой Отечественной войны, начались последние бои за освобождение Европы от нацизма. А еще в 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании, изменив политический курс страны. Этот день, 4 мая, напоминает нам о переломных моментах, которые формируют наше будущее. Доброе утро! Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Все внятно, понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, что изменится в России с 1 мая? Какие законы изменились? Вступают в силу новый порядок списания налоговых долгов. Безнадежными теперь могут признавать и региональные, и местные долги. Если у Федеральной налоговой службы нет законных оснований для взыскания, долг спишут. Условия устанавливаются сами регионы. С 11 мая Россия и Саудовская Аравия отменяют визы для взаимных поездок. С 22 мая многодетные семьи могут получать единое пособие, даже если доход значительно превышает лимит. С 28 мая появится рейтинг автошкол от МВД, учитывать будут результаты сдачи экзаменов и данные о ДТП по вине выпускников первые два года стажа. Вывоз золота ограничили, указом президента запрещен вывоз из России аффинированного золота в слитках весом более 100 грамм. Вводится обязательная маркировка «Честный знак» для радиоэлектроники, строительных материалов, а также кондитерских изделий. Ну и, друзья, в Дагестане будет временно изменено расписание пригородных поездов. Об этом сообщает сайт Северокавказской железной дороги. В воскресенье 17 мая изменится маршрут поезда номер 6682 с сообщением «Махачкала-Дербент». Состав отправится из столицы Дагестана на 32 минуты раньше обычного. В 10:21 прибытие в южный город Дербент также сместится на 32 минуты. Поезд прибудет на конечную станцию в 12 часов 52 минуты. В понедельник, 18 мая, для поезда этого же 6682 также предусмотрены корректировки отправления из Махачкалы в 10:21, однако на станции Сбербаш время стоянки будет увеличено. В Дербент поезд прибудет в 13:24 согласно графику. Получается, на станции Сбербаш поезд также будет ожидать 30 минут. С 17 по 31 мая изменится и расписание еще нескольких пригородных поездов. Поезд номер 6804 с сообщением «Дербент-граница» 24,54 километра будет отправляться из Дербента на 7 минут раньше. В 5 часов 38 минут прибытие на конечную станцию в 6 часов 53 минуты, то бишь на 7 минут раньше. Поезд номер 6803 с сообщением «Граница» Дербент отправится со станции «Граница» на 8 минут раньше. В 7 часов 7 минут и прибытие в Дербент в 8:20 на меньше на 8 минут. Так, поезд 6680 с сообщением «Махачкала-Дербент» будет отправляться из Махачкалы на 6 минут раньше, в 5 часов 44 минуты, и прибывать в Дербент в 8 часов 19 минут. В период с 19 по 31 мая для поезда 6682 отправлением из Махачкалы в сторону Дербента сдвинется также на 3 минуты. С 20 мая по 31 мая поезд номер 6698 с сообщением «Махачкала-Дербент» будет отправляться из столицы Дагестана на 20 минут раньше. В 12 часов 8 минут прибывает Дербент в 14:31, то бишь на минус 20 минут. Ну и, друзья, представители Народного собрания Дагестана на встрече с президентом России еще 30 апреля предложили выдвинуть на пост главы республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, на пост премьер-министра заместителя полпреда президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Так, мы решили справку навести. Диалог ФМ. Федор Щукин был назначен председателем Верховного суда Республики Дагестан в феврале 2024 года в 1997 году. Ну, расскажем его биографию. Окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского по специальности юриспруденция. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет Огарева по специальности государственное и муниципальное управление. Щукин работал мировым судьей, затем судьей Починковского районного суда Нижегородской области, председателем Семеновского районного суда Нижегородской области и заместителем председателя Нижегородского областного суда. Заместитель полпреда президента Российской Федерации Магомед Рамазанов активно участвует в координации работы по ликвидации последствий паводков в Дагестане, проводя совместные заседания с руководством республики и представителями федеральных ведомств, а также инспектирует пострадавшие районы. Ранее наш Магомед Рамазанов был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, откуда был направлен Владимиром Путиным для помощи Дагестана после стихийных бедствий. Ну и Минэнерго Дагестана прокомментировала массовую приостановку деятельности АЗС в нашей республике. Работа большинства объектов восстановлена в ходе проверок из-за выявленных нарушений требований пожарной и промышленной безопасности, особенно при реализации сжиженного углеродного газа. В настоящее время идет поиск сбалансированного подхода к ситуации, обеспечения безопасности и минимизации рынка для работы критической инфраструктуры. В Дербенте 13 многоквартирных домов. Охватит программа капитального ремонта в 2026 году. В указанных домах Дербента проживает 1666 человек, а общая площадь этих домов составляет почти 50 тысяч квадратных метров. Сообщается, что план работ предусматривает ремонт крыш в 5 домах, ремонт фасада в 1 доме и ремонт инженерных систем в 9 домах. Всего финансирование краткосрочного плана по городу Дербенту на этот год составляет более 110 миллионов рублей. Я напомню, что в прошлом году фондом капитального ремонта в Дербенте были выполнены работы в 17 многоквартирных домах. Благодаря этому условия проживания улучшили более 2000 жителей Дербента. Общая площадь обновления домов составила 58 тысяч квадратных метров. Я напомню, что ранее, что в Дагестане, мы сообщаем, что в текущем году планируется провести капитальный ремонт в 30 объектах образования. При этом стало известно, что на совещании под руководством заместителя председателя правительства Муслима Теликова общий объем финансирования составит 956 миллионов рублей на ремонтные работы и 143 миллиона рублей на оснащение этих самых ремонтных работ. К другим новостям. В парке Низами Гендживи в Дербенте начал работу мультимедийный фонтан. Светомузыкальное шоу будет проходить по выходным дням, начиная с мая. Как сообщает администрация парка, фонтан будет функционировать в субботу и воскресенье. Начало каждого представления запланировано на 19:30. Жители и гостей города приглашают на вечернее светомузыкальное шоу. Власти Махачкалы начали установку и обновление светофоров. Два ночных объекта уже заработали, еще два появятся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новые светофоры введены в эксплуатацию на пересечении улиц Примакова и проспекта Гамидова, а также на перекрестке проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача. В ближайших планах администрации установка регулировщиков на пересечении улиц Азизова и Железнодорожная, а также на стыке проспекта Расула Гамзатова и улицы Гамзата Цедасы. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего обучения. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5 и 2 миллионов рублей. Государство должно вмешаться, считают парламентарии. Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в страну. По данным ленты.ру, поставка российской нефти выросла примерно до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается. Ранее сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Армузскому проливу, он начал поставлять мазут через Сирию. Иллюзионист Дэвид Копперфильд 30 апреля дал последнее шоу. Оно прошло в его личном театре внутри отеля MGM Grand в Лас-Вегасе. Сейчас Копперфильду 69 лет. Индивидуальное представление он дает уже 25 лет. Однако СМИ предполагают, что завершить карьеру он решил на фоне публикации новых файлов по делу Эпштейна. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Как пишет Independent, за 25 лет Копперфильд стал одной из главных фигур индустрии развлечений. До 15 шоу в день, собственный театр на 740 мест в Лас-Вегасе и миллионы зрителей. Об уходе иллюзиониста со сцены стало известно еще в начале марта. С этого времени он успел дать еще около 120 шоу. За все запланированные выступления после 30 апреля театр MGM вернул деньги. Внимание к уходу Дэвида Копперфильда во многом связано с публикацией файлов Эпштейна, после которой СМИ заподозрили иллюзиониста в дружбе с финансистом, подчеркивает издание. Впрочем, до конца не ясно, связано ли решение о прекращении карьеры именно с этим, отмечает USA Today. В индустрии считают, что упоминание имени в материалах по делу Эпштейна еще не означает причастности к преступлениям. Тем не менее, вокруг имени Копперфильда сосредоточено много внимания. Параллельно с подозрениями в связях со скандальным финансистом вновь всплыли старые обвинения и против иллюзиониста лично. За последние десятилетия 16 женщин заявляли о неподобающем поведении со стороны стороны фокусника. Сам он это категорически отрицает и старается сместить акцент с прошлого на свое будущее. По словам Копперфильда, после ухода со сцены он подготовит самый масштабный и сложный проект в своей карьере и сейчас верит в магию больше, чем когда-либо. Как отмечает Guardian, среди опубликованных в январе документах по делу Эпштейна была служебная записка ФБР 2007 года, где говорится о явной связи финансиста с Копперфильдом. Агенты собирались проверить, разделяли ли они интерес к несовершеннолетним. Следователи также изучали так называемый «бизнес-лист» Копперфильда – список женщин, который мог быть подборкой вариантов для сексуальных контактов. Некоторые из имен действительно встречались и среди жертв в рамках дела Эпштейна. Кроме того, ФБР выяснило, что иллюзионист предоставлял финансисту и его гостям билеты на свое шоу. А в материалах от 2019 года описана возможная схема, в рамках которой помощники Копперфильда якобы отбирали молодых женщин из зала и приводили к нему за кулисы. Один из прокуроров даже собирался расспросить Эпштейна о его связи с иллюзионистом. Однако обвинения против Копперфильда так и не выдвинули, во многом из-за того, что часть эпизодов происходила в другой юрисдикции, на Багамах. Адвокаты мага настаивают, что он не был другом Эпштейна и лишь изредка с ним пересекался.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 15. Переменная облачность с прояснениями, друзья, нам все это обещают. К вечеру температура останется на уровне 14 градусов, а ночью возможен небольшой дождь. Ветер умеренный, около 3-4 метров в секунду. В целом день будет спокойный, но ближе к ночи стоит захватить зонт, друзья. Доброе утро. Расим Загиров, это «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
18: Окончательное решение о том, останется ли Сергей Меликов главой Дагестана до конца срока или регион получит временно исполняющего обязанности, примет Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Ранее Владимир Путин, я напомню, что сообщил, что Сергей Меликов перейдет на другую работу. Республику он возглавляет с 2021 года. Я в свою очередь напомню, что в конце марта, в начале апреля наш Дагестан столкнулся с крупнейшим почти за 100 лет наводнением. По данным властей, пострадали порядка 15,5 тысяч человек. Кроме того, президент поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы Дагестана. Сергей Меликов назвал число поврежденных непогодой мостов в Дагестане. Это 19 конструкций, об этом сообщил глава республики. По его словам, мосты повреждены или разрушены из-за подтопления, оползней и скальных обвалов. Ограничения движения были введены на 143 участках республиканских автодорог и примерно на 650 трассах местного значения. В Артульском районе Дагестана произошел обвал грунта на автодороге Кино-Гермец сегодня утром, в результате чего полностью перекрыто движение транспорта. Без транспортного сообщения остаются в данный момент 14 населенных пунктов, объездной путь полностью отсутствует. На месте уже начались аварийно-восстановительные работы. Я напомню, что 14 населенных пунктов Дагестана сейчас находятся без транспортного сообщения. В Дагестане три управляющие компании, которые обслуживают 139 домов, лишены лицензии. Все три компании допустили нарушения, предусмотренные пунктом D, пункта 4.1. Положение лицензирования под санкции попали управляющая компания «Вымпел», «Гринсервис» и ЖУ номер 14. Решение лицензионной комиссии окончательное. Документы направлены в мировой суд. После вступления в силу судебных решений для 139 домов будет определена новая форма управления. Ну а власти Каспийска вводят временное ограничение движения транспорта в центре города с 6 утра 9 мая. Меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проезд будет полностью перекрыт по улице Приморская, Кирова, Абдулманапова, Алферова, Советская, Ленина и Халилова. Кроме того, движение перекроют в дни репетиции, это 5 и 7 мая с 4 утра до 14:00. В эти часы в список закрытых также войдет улица Назарова. Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты. Ну а с сегодняшнего дня в нашей стране вводится обязательная маркировка части радиоэлектроники. Передают РИА Новости эти слова. Теперь средства идентификации должны носить в том числе на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, светильники, розетки и печатные палаты. Покупатели смогут проверить легальность товара через приложение «Честный знак». Для бизнеса новая система также должна упростить работу. Как отмечают эксперты, после интеграции с государственной информационной системой промышленности и маркировка поможет быстрее передавать отчетность Минпромторг России. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Друзья, Абдурахман Махмудов обсудил с руководством рабочего аппарата, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, вопросы оказания помощи пострадавшим от паводков. Я напомню, что группа работников аппарата, уполномоченного по правам человека Российской Федерации, прибыла в регион по поручению Татьяны Москальковой для изучения ситуации на месте и оказания гомпомощи пострадавшим от паводка. Совместно с благотворительными фондами в республику было доставлено 40 тонн очередного гуманитарного круза, в состав которого вода, генераторы, помпы, подушки, одеяла, комплекты постельного белья, антисептики и бытовая химия. Абдурахман Махмудов поблагодарил представителей аппарата за оказанную помощь, подчеркнул координировать действия с республиканским омбудсменом при обеспечении защиты прав пострадавших граждан. Объемы производства шерсти в Дагестане превысят 15 тысяч тонн в 2026 году. На площадке Кавказского инвестиционного форума, который завершился 30 апреля, Резван Газимагомедов, это вице-премьер Дагестана, принял участие в заседании межведомственного координационного штаба. Модератором выступил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В своем выступлении вице-премьер Дагестана подчеркнул, что Дагестан сохраняет лидирующие позиции по производству шерсти. Уровень востребованности качественной шерсти неизменно растет, и Дагестан вносит значительный вклад в обеспечение отрасли объемом. Ежегодно в Дагестане производится более 14 тысяч тонн шерсти, это порядка 36% от общего объема по России и более 65% от объема по Северокавказскому федеральному округу. В 2026 году предполагается производство 15 700 тонн немытой шерсти, а в 2027 более 16 тысяч тонн. Кроме того, в прошлом году с использованием механизма софинансирования с федерального бюджета Минсельхоза России субсидии на поддержку производства тонкокорунной и шерсти получили 132 сельхозпроизводителя. Общая сумма поддержки превысила 63 миллиона рублей, что позволило просубсидировать 1566 тонн сырья. На текущий год на эти цели предусмотрено 84 миллиона рублей. Для развития шерсти перерабатывающей отрасли предприятиям предоставляется субсидия на возмещение части затрат по приобретению оборудования для переработки шерсти и шкур животных. Кроме того, я напомню, что в нашем Дагестане успешно реализуется дорожная карта на прошлые года и эти года, в рамках которых создан промышленный кластер по переработке шерсти. В него вошли 8 предприятий с общим объемом инвестиций 343 миллиона рублей, что позволило создать 147 новых рабочих мест. Российские бренды просят помощи у клиентов. Мы прекрасно понимаем, что Ритуаль еще закрывает 150 магазинов, Глория Джинс, Остин. Магазины одежды, украшений среднего сегмента устраивают подобного рода распродажи, заявляя о возможности закрытия своих точек. Все мы прекрасно помним, да, как есть один известный магазин, не буду сейчас рекламу делать, вы сейчас все вспомните, золотой магазин, который вечно ликвидацию товара, мы закрываемся, последний день распродажи, то Валерий Меладзе там его рекламировал, то еще кто-то, все прекрасно помним. Тему продолжит наш корреспондент, ему слово.
19: Владелица ювелирного бренда Viva La Vica лично попросила
1: подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине Gate 31. И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов и не только в России, говорит куратор программ в британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
19: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие и не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
1: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семко.
20: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше скачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
1: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
21: Бренд, который драматизирует и при этом неискренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
1: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
22: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
1: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов.

Доброе утро, Махачкала. На календаре новый день, а это значит самое время просыпаться, улыбаться и включаться в жизнь вместе с нами. Вы слушаете «Диалог ФМ», у микрофона Расим Загиров. Обещаю, это утро будет бодрым, теплым и с правильной музыкой. Поехали. А вот май – особенное время, друзья, время, когда в воздухе не только весна, но и память. Память о подвиге, который невозможно забыть. День Победы все ближе, и сейчас песня в эфире, которая говорит больше, чем любые слова. Итак, друзья, во ознаменование 81-й годовщины Победы Великой Отечественной войны весь май, а именно до 9 числа, в эфире «Диалог ФМ» в программе «Утро» будет звучать песня «Великая».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Роспотребнадзор Дагестана провел санитарно-гигиеническое обследование после публикации о предполагаемых сбросах нечистот в Каспийское море в районе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег». Специалисты провели осмотр прибрежной полосы, зоны устья речного стока, проинспектированы возможные точки сброса и подходы к канализационным системам на прилегающей территории. По результатам проверки установлено, что в указанной зоне в акваторию впадает река Колича. После прошедших паводков ее водность увеличилась, река приобрела полноводный и бурный характер, что привело к изменению окраса. В ходе обследования иных признаков искусственных сбросов или несанкционированных источников сточных вод в акваторию не обнаружено. По имеющейся информации и по результатам визуального осмотра, локальные канализационные системы на прилегающей территории функционируют в соответствии с действующими нормативами. Признаки поступления сточных вод в море не выявлены. Продолжаются новые правила назначения единого пособия на детей и беременных. Главная тема – это усиление критериев дохода семьи. Теперь трудоспособный член семьи должен иметь не ниже 8 МРОТ за год или уважительную причину отсутствия дохода. Размер выплаты примерно от 9200 рублей до 18400 рублей в месяц, в зависимости от дохода семьи. Небесный потоп и ураган. Супер-ячейка обрушилась на Турцию, срывая крыши и заливая улицы. Турецкий Газиантеп пережил удар редкой стихии. Мощная супер-ячейка накрыла город шквальным ветром, крупным градом и экстремальным ливнем. В результате массовые подтопления, поваленные деревья, сорванные крыши и разрушения. Мошенники выдают себя за сервис доставки и обманывают релокантов. По данным СМИ, злоумышленники начали писать россиянам за границей от имени PM Packet, предлагая отправку посылок по завышенным ценам. При этом они берутся за направления, с которыми реальная компания не работает. Пользователи заподозрили обман и обратились к настоящим представителям сервиса. В компании подтвердили, что уже есть пострадавшие, и предупредили о риске подобных схем. Как увидеть самые яркие метеоры майских акварит? Звездопад начался сегодня ночью и продлится до 10 мая. В это время Земля проходит через шлейф кометы Галлея, и в атмосфере сгорают частицы, создавая яркие вспышки. Лучшее время для наблюдений – это предрассветные часы, когда радиант потока поднимается выше над горизонтом. Вдали от городских огней можно увидеть 30 и более метеоров в час. Для максимального эффекта стоит выбрать место с открытым горизонтом и минимальным световым загрязнением. Чем темнее небо, тем больше метеоров удастся заметить невооруженным глазом. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место на этапе Кубка мира в Китае. Россиянки завоевали 8 медалей – 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Это был первый международный старт для команды в полном национальном статусе с 2022 года. Победителем медального зачета стала команда Китая. У них 5 золотых медалей – 3 серебряные и 1 бронзовая. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
4: Доброе утро, Дагестан. На волне «Диалог FM» вас приветствует Расим Загиров. Просыпаемся вместе, заряжаемся настроением и начинаем этот день правильно, с хорошей музыкой, важными новостями и теплом в каждом слове. Итак, друзья, доброе утро, Дагестан. 4 мая.

0: Мерседеса Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд в этом сезоне Формулы-1. Итальянец, стартовавший с пол-позиции в четвертый раз, смог отразить атаку действующего чемпиона мира Ландо Норриса из Макларена в напряженной концовке и сохранил лидерство до финиша. Второе место занял Норрис, а третьим финишировал его напарник по команде Оскар Пиастри. Победа позволила возглавляющему личный зачет Антонелли увеличить отрыв от ближайшего преследователя своего партнера по команде Джорджа Рассела до 20 очков. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Диалог ФМ вас приветствует Расим Загиров. Просыпаемся вместе, заряжаемся настроением и начинаем этот день правильно, с хорошей музыкой, важными новостями и теплом в каждом слове. Итак, друзья, доброе утро, Дагестан, 4 мая, понедельник. В эти майские дни мы особенно будем чувствовать приближение великого праздника Дня Победы. Это время памяти, благодарности и гордости, а также подвиг тех, кто подарил нам мирное небо. Прямо сейчас в эфире радио Диалог ФМ, песня, которая будет звучать в каждом сердце во ознаменование 81-й годовщины победы Великой Отечественной войны. После чего продолжим с новостями. Оставайтесь с нами. Здесь утро на Диалог ФМ.

0: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Наш гигант Шамиль Газиев потерпел поражение в поединке с тяжеловесом из Австралии Брандо Перичини на турнире UFC Fight Night 275. Шамиль Газиев продемонстрировал мощную держалку. Перичин попал по голове дагестанского бойца столько раз, что хватило бы на несколько нокаутов. Газиев терпел, периодически шлепал австралийца, но в конце концов рухнул во втором раунде. Для Шамиля нашего это третье поражение в лучшем Лиги мира. Все он провел в UFC 6 боев. Есть ощущение, что в обновленном рейтинге лиги Шамилю Газиеву вместо в топе тяжеловесов уже, мне кажется, не найдется. Но поживем, увидим. В Дагестане в 2026 году откроются два новых отеля. Об этом сообщил на полях Кавказского инвестиционного форума министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов в интервью ТАСС. Он об этом сообщил. По словам Мерданова, в Гунибском районе заработает отель «Чохроса», который сочетает в себе национальный колорит и современный дизайн. Также будет открыта и четырехзвездочная гостиница «Кубачи» в Дахадаевском районе в селении Кубачи, которое известно своими мастерами златокузнечного дела. Министр также отметил, что новые объекты размещения появятся в республике и в рамках реализации национального проекта по развитию туризма. В Махачкале 9 мая в КСК «Зебра» состоится грандиозный фестиваль, который посвящен Дню Победы и Дню народов Единства России. В программе мероприятия, начнется которое в 10.00, запланированы конные скачки, там 6 забегов с призовым фондом 600 тысяч рублей. Посетителей также ждут спортивные состязания, включая перетягивание каната, там призовой фонд 50 тысяч рублей. Масс-рестлинг, лянга, метание камня и гири, и турнир по пенальти и соревнования по сборке-разборке автомата на время. В рамках фестиваля пройдет заезд байкеров, прозвучат стихи и песни о войне, а также состоится шоу канатоходцев и акция «Знамя Победы». Для детей будет организована развлекательная зона с аниматорами, аквагримом и аттракционом «Форт Боярд». Организаторы обещают бесплатное мороженое и чай на дровах для всех гостей, поэтому 9 мая в КСК «Зебра» начало в 10.00. Организаторы фестиваля выступают администрация Махачкалы, управление спорта и туризма совместно с КСК «Зебра». Мероприятие пройдет по адресу улица Ремесленная, 45/1, район Киргу, вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих посетить фестиваль всей семьей. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, на апрель 2026 года количество малого и среднего предпринимательства в Северокавказском федеральном округе увеличилось до 285 тысяч. Об этом сообщается, что прирост за год составил 8%. Это выше среднего показателя по стране, который составляет 3%. Корпорация малого и среднего предпринимательства также сообщает, что совокупный доход указанного сектора в прошлом году превысил 5 триллионов рублей, что в процентном соотношении составляет 42% год-году. Если говорить о направлениях малого и среднего предпринимательства, то быстрее всего растут научно-техническая сфера, туризм, IT и строительство. Что немаловажно, что каждый третий ИП в Северокавказском федеральном округе молодежь до 35 лет. В Дагестане и в Чечне поступило около 280 тысяч заявлений на соцвыплаты. Об этом сообщает МЧС. Комиссия продолжает оценивать ущерб. Ранее ведомство информировало, что в Дагестане потопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энерго- и газоснабжение полностью восстановлены в Дагестане. Продолжается восстановление холодного водоснабжения в Коробдахкенском районе. В 10 пунктах временного размещения находится 340 человек, в том числе 104 ребенка. Психологическую помощь оказывают специалисты МЧС России и российской чрезвычайной ситуации. Спасатели МЧС России дезинфицируют территорию и соцобъекты, откачивают воду, убирают ил, адресно помогают людям. Специалисты восстанавливают дороги для расчистки и вывоза мусора, привлекается инженерная техника МЧС России. Принято 248 845 заявлений. В Чеченской Республике потопленных жилых домов и приусадебных участков также нет. Проводятся восстановительные ремонтные работы. Принято там 30 569 заявлений. Имя Дональда Трампа может быть в списке кандидатов, которые претендуют на премию мира. Об этом рассказали в Нобелевском комитете. На звание лауреата в этом году претендует почти 300 частных лиц и организаций, об этом сообщает Reuters. Кандидатуру президента США комитету предложили лидеры Израиля, Камбоджи и Пакистана. Заслуживает ли Трамп подобных почестей? И есть ли у него вообще шансы получить эту премию? Мы все прекрасно помним, что в прошлом году он прям жаждал ее получить. Продолжит наш корреспондент эту тему с Дональдом Трампом.
1: «Я больше этим не интересуюсь», — сказал Дональд Трамп в марте, отвечая на вопрос о перспективах получения Нобелевской премии. И действительно, претендовать на награду, которую вручают за усилия по укреплению мира в случае президента США, по меньшей мере, было бы оксюмороном. Провалов к первой годовщине второго срока у Трампа накопилось прилично. Война в Иране далека от завершения, мирный процесс по Украине, по словам Дмитрия Пескова, на паузе, а Куба со дня на день ожидает высадку американских морпехов. Трамп – это антипод Нобелевского лауреата, заметил в беседе с «Коммерсант ФМ» бывший советский диссидент и американский правозащитник Павел Литвинов.
2: Он ее не заслуживает выиграть, может кто угодно, кого угодно, так что это не проблема. Все, что он делает конкретно по любому вопросу, это, безусловно, никакого положительного влияния не может оказать.
1: Критерии получения Нобелевской премии мира очень субъективные, говорит юрист-международник Ольга Садовская. Но даже по ним кандидатуру Трампа легко сходу отсеять.
3: Вряд ли он вообще чего-то заслуживает, с этого начнем. Но в истории Нобелевской премии каждый год существует такая как бы практика, когда Нобелевский комитет выдвигает тех, кто, ну, правда, в самом деле что-то сделал и заслуживает премии. И в том числе Нобелевская премия мира, она очень часто является неким политическим механизмом. Каким-то образом выдвигаются там периодически не те люди, которые заслуживают этой премии, потому что они никогда никакого вклада в мир не носили. Но, опять же, вот эта вот премия мира, она самая субъективная премия. Если премия в области физики, там, в общем-то, все понятно, допустим. Ну и то, может быть, нюансы какие-то бывают.
1: Впрочем, в истории Нобелевской премии случалось всякое, продолжает Ольга Садовская.
3: Были люди, которые правда заслуженно ее получали. Были люди, которые ее получали заслуженно, а потом становились достаточно жестокими диктаторами, как, например, вот ситуация с Мьянмой. Были люди, которые незаслуженно ее получали. Будет ли Трамп следующим лауреатом? Я сильно сомневаюсь, что это реально.
1: У Трампа есть неплохой шанс получить Нобелевскую премию мира, но при одном условии, рассуждает профессор Нью-Йоркского университета Эллиот Боренштейн.
4: Он ведет себя неадекватно, не разбирается ни в чем и заваливает страну. А так, кроме этого, обожаю. Можно дать премию Трампу только при условии, что надо дать премию и Волан-де-Морту, и Саурону, потому что они все как две капли воды. Раскольников при всех его недостатках он мыслит. Я ничего общего между ними не вижу. Конечно, он умнее, чем Трамп. Кирпич умнее, чем Трамп. Он Волан-де-Морт точно, а его окружение сплошные Долорес Амбридж. Пожиратели смерти, они страшные, но у них вот какая-то цель есть, и их можно понять. А эти непонятно откуда они взялись.
1: Трамп неоднократно говорил, что достоин Нобелевской премии. В прошлом году он утверждал, что после вступления в должность сумел остановить как минимум 8 войн. В январе этого года лидер венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо во время встречи в Белом доме символически передала Трампу свою Нобелевскую премию. Но и это не помогло. В норвежском комитете тогда заявили, что лауреатом остается только Мачадо.

Итак, 4 мая на календаре он оставил заметный след в истории. Именно в 1945 году, за несколько дней до окончания Великой Отечественной войны, начались последние бои за освобождение Европы от нацизма. А еще в 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании, изменив политический курс страны. Этот день, 4 мая, напоминает нам о переломных моментах, которые формируют наше будущее. Доброе утро! Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, что изменится в России с 1 мая? Какие законы изменились? Вступают в силу новый порядок списания налоговых долгов. Безнадежными теперь могут признавать и региональные, и местные долги. Если у Федеральной налоговой службы нет законных оснований для взыскания, долг спишут. Условия устанавливаются сами регионы. С 11 мая Россия и Саудовская Аравия отменяют визы для взаимных поездок. С 22 мая многодетные семьи могут получать единое пособие, даже если доход значительно превышает лимит. С 28 мая появится рейтинг автошкол от МВД, учитывать будут результаты сдачи экзаменов и данные о ДТП по вине выпускников первые два года стажа. Вывоз золота ограничили, указом президента запрещен вывоз из России аффинированного золота в слитках весом более 100 грамм. Вводится обязательная маркировка «Честный знак» для радиоэлектроники, строительных материалов, а также кондитерских изделий. Ну и, друзья, в Дагестане будет временно изменено расписание пригородных поездов. Об этом сообщает сайт Северокавказской железной дороги. В воскресенье 17 мая изменится маршрут поезда номер 6682 с сообщением «Махачкала-Дербент». Состав отправится из столицы Дагестана на 32 минуты раньше обычного. В 10:21 прибытие в южный город Дербент также сместится на 32 минуты. Поезд прибудет на конечную станцию в 12 часов 52 минуты. В понедельник, 18 мая, для поезда этого же 6682 также предусмотрены корректировки отправления из Махачкалы в 10:21, однако на станции Сбербаш время стоянки будет увеличено. В Дербент поезд прибудет в 13:24 согласно графику. Получается, на станции Сбербаш поезд также будет ожидать 30 минут. С 17 по 31 мая изменится и расписание еще нескольких пригородных поездов. Поезд номер 6804 с сообщением «Дербент-граница» 24,54 километра будет отправляться из Дербента на 7 минут раньше. В 5 часов 38 минут прибытие на конечную станцию в 6 часов 53 минуты, то бишь на 7 минут раньше. Поезд номер 6803 с сообщением «Граница» Дербент отправится со станции «Граница» на 8 минут раньше. В 7 часов 7 минут и прибытие в Дербент в 8:20 на меньше на 8 минут. Так, поезд 6680 с сообщением «Махачкала-Дербент» будет отправляться из Махачкалы на 6 минут раньше, в 5 часов 44 минуты, и прибывать в Дербент в 8 часов 19 минут. В период с 19 по 31 мая для поезда 6682 отправлением из Махачкалы в сторону Дербента сдвинется также на 3 минуты. С 20 мая по 31 мая поезд номер 6698 с сообщением «Махачкала-Дербент» будет отправляться из столицы Дагестана на 20 минут раньше. В 12 часов 8 минут прибывать в Дербент в 14:31, то бишь на минус 20 минут. Ну и, друзья, представители Народного собрания Дагестана на встрече с президентом России еще 30 апреля предложили выдвинуть на пост главы республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, на пост премьер-министра заместителя полпреда президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Так, мы решили справку навести. Диалог ФМ. Федор Щукин был назначен председателем Верховного суда Республики Дагестан в феврале 2024 года, в 1997 году. Ну, расскажем его биографию. Окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского по специальности юриспруденция. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет Огарева по специальности государственное и муниципальное управление. Щукин работал мировым судьей, затем судьей Подчинковского районного суда Нижегородской области, председателем Семеновского районного суда Нижегородской области и заместителем председателя Нижегородского областного суда. Заместитель полпреда президента Российской Федерации Магомед Рамазанов активно участвует в координации работы по ликвидации последствий паводка в Дагестане, проводя совместные заседания с руководством республики и представителями федеральных ведомств, а также инспектирует пострадавшие районы. Ранее наш Магомед Рамазанов был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, откуда был направлен Владимиром Путиным для помощи Дагестана после стихийных бедствий. Ну и Минэнерго Дагестана прокомментировала массовую приостановку деятельности АЗС в нашей республике. Работа большинства объектов остановлена в ходе проверок из-за выявленных нарушений требований пожарной и промышленной безопасности, особенно при реализации сжиженного углеродного газа. В настоящее время идет поиск сбалансированного подхода к ситуации, обеспечения безопасности и минимизации рынка для работы критической инфраструктуры. В Дербенте 13 многоквартирных домов охватит программа капитального ремонта в 2026 году. В указанных домах Дербента проживает 1666 человек, а общая площадь этих домов составляет почти 50 тысяч квадратных метров. Сообщается, что план работ предусматривает ремонт крыш в 5 домах, ремонт фасада в одном доме и ремонт инженерных систем в 9 домах. Всего финансирование краткосрочного плана по городу Дербенту на этот год составляет более 110 миллионов рублей. Я напомню, что в прошлом году фондом капитального ремонта в Дербенте были выполнены работы в 17 многоквартирных домах. Благодаря этому условия проживания улучшили более 2000 жителей Дербента. Общая площадь обновления домов составила 58 тысяч квадратных метров. Я напомню, что ранее, что в Дагестане, мы сообщаем, что в текущем году планируется провести капитальный ремонт в 30 объектах образования. При этом стало известно, что на совещании под руководством заместителя председателя правительства Муслима Теликова общий объем финансирования составит 956 миллионов рублей на ремонтные работы и 143 миллиона рублей на оснащение этих самых ремонтных работ. К другим новостям. В парке Низами Гендживи в Дербенте начал работу мультимедийный фонтан. Светомузыкальное шоу будет проходить по выходным дням, начиная с мая. Как сообщает администрация парка, фонтан будет функционировать в субботу и воскресенье. Начало каждого представления запланировано на 19:30. Жителей и гостей города приглашают на вечернее светомузыкальное шоу. Власти Махачкалы начали установку и обновление светофоров. Два ночных объекта уже заработали, еще два появятся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новые светофоры введены в эксплуатацию на пересечении улиц Примакова и проспекта Гамидова, а также на перекрестке проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача. В ближайших планах администрации установка регулировщиков на пересечении улиц Азизова и Железнодорожья, а также на стыке проспекта Расула Гамзатова и улицы Гамзата Цедасы. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего обучения. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллионов рублей. Государство должно вмешаться, считают парламентарии. Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в страну. По данным ленты.ру, поставка российской нефти выросла примерно до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается. Ранее сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Армузскому проливу, он начал поставлять мазут через Сирию. Иллюзионист Дэвид Копперфильд 30 апреля дал последнее шоу. Оно прошло в его личном театре внутри отеля MGM Grand в Лас-Вегасе. Сейчас Копперфильду 69 лет. Индивидуальные представления он дает уже 25 лет. Однако СМИ предполагают, что завершить карьеру он решил на фоне публикации новых файлов по делу Эпштейна. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Как пишет Independent, за 25 лет Копперфильд стал одной из главных фигур индустрии развлечений. До 15 шоу в день, собственный театр на 740 мест в Лас-Вегасе и миллионы зрителей. Об уходе иллюзиониста со сцены стало известно еще в начале марта. С этого времени он успел дать еще около 120 шоу. За все запланированные выступления после 30 апреля театр MGM вернул деньги. Внимание к уходу Дэвида Копперфильда во многом связано с публикацией файлов Эпштейна, после которой СМИ заподозрили иллюзиониста в дружбе с финансистом, подчеркивает издание. Впрочем, до конца не ясно, связано ли решение о прекращении карьеры именно с этим, отмечает USA Today. В индустрии считают, что упоминание имени в материалах по делу Эпштейна еще не означает причастности к преступлениям. Тем не менее, вокруг имени Копперфильда сосредоточено много внимания. Параллельно с подозрениями в связях со скандальным финансистом вновь всплыли старые обвинения и против иллюзиониста лично. За последние десятилетия 16 женщин заявляли о неподобающем поведении со стороны стороны фокусника. Сам он это категорически отрицает и старается сместить акцент с прошлого на свое будущее. По словам Копперфильда, после ухода со сцены он подготовит самый масштабный и сложный проект в своей карьере и сейчас верит в магию больше, чем когда-либо. Как отмечает Guardian, среди опубликованных в январе документах по делу Эпштейна была служебная записка ФБР 2007 года, где говорится о явной связи финансиста с Копперфильдом. Агенты собирались проверить, разделяли ли они интерес к несовершеннолетним. Следователи также изучали так называемый «бизнес-лист» Копперфильда – список женщин, который мог быть подборкой вариантов для сексуальных контактов. Некоторые из имен действительно встречались и среди жертв в рамках дела Эпштейна. Кроме того, ФБР выяснило, что иллюзионист предоставлял финансисту и его гостям билеты на свое шоу. А в материалах от 2019 года описана возможная схема, в рамках которой помощники Копперфильда якобы отбирали молодых женщин из зала и приводили к нему за кулисы. Один из прокуроров даже собирался расспросить Эпштейна о его связи с иллюзионистом. Однако обвинения против Копперфильда так и не выдвинули, во многом из-за того, что часть эпизодов происходила в другой юрисдикции, на Багамах. Адвокаты мага настаивают, что он не был другом Эпштейна и лишь изредка с ним пересекался.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 15. Переменная облачность с прояснениями, друзья, нам все это обещают. К вечеру температура останется на уровне 14 градусов, а ночью возможен небольшой дождь. Ветер умеренный, около 3-4 метров в секунду. В целом день будет спокойный, но ближе к ночи стоит захватить зонт, друзья. Доброе утро. Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
17: К 2030 году российские вузы могут привлечь до 500 тысяч иностранных студентов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, такая задача поставлена на уровне президента. Текущая динамика показывает, что она выполнима. Ее слова передает Москва-24. Сейчас в нашей стране обучается более 300 тысяч иностранных студентов на платной основе. Это, как он отметил, представитель ведомства приносит дополнительные средства в экономику нашей страны. Ранее также предполагалось ужесточить контроль за фиктивным обучением иностранцев. Речь идет о случаях, когда человек заявляет целью въезда в учебу, но фактически к учебе не приступает. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для табачной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, которые используются в сигаретах и другой продукции. В Росстандарте пояснили, что от этого зависит расход сырья, масса табака в сигарете, а также содержание в дыме смолы, никотина и угарного газа. Согласно документу, для трубочного табака ширина волокна должна быть больше 1 мм, а для курительного – меньше. Новые нормы вступают в силу в июне. Ранее в России. Я напомню, что также утвердили обновленный ГОСТ на вейпы и жидкости к ним. Ну и с 1 мая вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Об этом сообщают Вести со ссылкой на приказ МВД России. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной, например, если она была оформлена без намерения фактического проживать по указанному адресу. Ранее такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Теперь основанием станет только вступившее в силу судебное решение. Новые правила распространяются как на самих граждан, которые предоставили недостоверные данные, так и на собственников жилья, которые оформляли называемую бумажную прописку. В Госдуме продолжили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас я напоминаю, что официальный оборот составляет чуть больше 27 тысяч рублей. Кстати, по мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсии. Кроме того, предполагают закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Ранее, я напомню, что сообщалось, что такой показатель хотят рассчитывать каждый год вместе с МРОТ. Он не должен быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной из минимального размера оплаты труда. С мая начинает действовать новые законы, которые направлены на поддержку семей участников специальной военной операции. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Одно из ключевых изменений касается многодетных семей. С 22 мая ежемесячное пособие на детей сохранятся даже при небольшом повышении дохода, но не более чем на 10% выше прожиточного минимума региона. Мера, кстати, затронет сотни тысяч семей, будут назначаться автоматически. Расширятся ли льготы для участников специальной военной операции и их близких, пока не уточняется. Родственникам раненых сотрудников Росгвардии компенсирует проезд к месту лечения. Вдовы и вдовцы погибших смогут поступать в вузы по специальным квотам. Кроме того, в этом месяце вводятся новые меры в других сферах. В частности, государство полностью профинансирует производство детской анимации, а для автошкол зарабатывает система оценки качества подготовки водителей. Дистанционные мошенники начали использовать многоэтапные схемы обмана россиян. В качестве повода они называют якобы положенное повышение пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала злоумышленники звонят человеку, предоставляется сотрудниками отдела кадров предприятия, где тот раньше работал. Он говорит о повышении выплат и просит продиктовать код из СМС, якобы для записи в пенсионный фонд. Затем следует новый звонок уже от фальшивого следователя, якобы ФСБ. Он утверждает, что на человека пытаются оформить кредит, но операцию удалось остановить. После этого с жертвой связывается псевдосотрудник Центробанка, убеждает передать деньги, чтобы оформить протокол изъятия, обещая вернуть средства позже. В МВД призвали не доверять таким звонкам, не сообщать коды из СМС и не переводить деньги на неизвестные счета в банках.
18: Точка зрения Дмитрия Гризе.
19: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономики

0: то, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Точка зрения.

0: будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
4: «Какой красивый!» — прошептал великан.
3: В деревне все уже искали девочку.
4: «Смотрите, по дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
3: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
2: Притчи народов мира.

0: «Мой монокль». «Мовитон» – рубрика о том, что из привычных для нас вещей является неприличным.
1: Обеденный стол – не место для гаджетов. Крайне неприлично, обедая в ресторане, отвлекаться на телефон, проверять почту, писать смс и тем более фотографировать еду.
0: Приятного аппетита!
1: На Востоке суп принято подавать в конце обеда. Кому первые, а кому и последние.
0: Этикет заморский.
1: В индийских семьях друг другу не говорят слова благодарности. Все свои, нечего тут распыляться на спасибо. Чужих людей это тоже обычно касается. Если речь идет о подарке, то благодарить не надо. Просто похвалите его. Скажите, что вам эта вещь очень нравится, и вы всю жизнь мечтали о ней.
0: Будьте любезны.
1: По правилам этикета, мужчины вовсе не обязаны уступать место женщинам в общественном транспорте. И потому, уважаемые дамы, ни к чему злобно сверлить глазами всех сидящих мужчин. Их трудовой день был не менее утомительным, чем ваш. А то, что вы на каблуках и у вас ноги устали, это ваш личный выбор. И никто не обязан вам сочувствовать. Этикет поведения в транспорте требует уступать места женщинам с ребенком на руках, беременным, инвалидам и пожилым людям. Причем уступать место вышеперечисленным категориям граждан должны не только мужчины, но и женщины и подростки. Согласно этикету поведения в транспорте, тот, кому уступили место, должен выразить благодарность. Если женщина едет в транспорте со своим спутником и ей уступает место другой мужчина, благодарить должна не она лично, а сопровождающий ее человек. Женщины и девушки не должны уступать место мужчинам, даже пожилым. Если вам очень хочется сделать доброе дело, освободите место как бы невзначай.
0: Где мой монокль?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС. По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта. Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на отдых без лишних волнений. Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в разрешенные часы и с уважением к соседям. В настоящее время в России нет единого федерального стандарта закона о тишине. Каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно. В прошлом году Департамент транспорта представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов. И в завершении выпуска: в России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо» — проект «Историал коллекция», об этом сообщает «Урару». Первая в стране галерея гиперреалистичных фигур запущена в московском парке «Зарядье». В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Для посетителя это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства, оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями, значит почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны и осознать общий культурный код. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Прототип модели франчайзинга. Самый простой способ понять его – взглянуть на сеть ресторанов «Макдональдс». Речь не о том, чтобы открыть свое производство гамбургеров. Мы рассматриваем именно модель бизнеса. О «Макдональдсе» можно сказать многое. Они продают вредную пищу, которая портит здоровье миллионов людей. Но чего вы не можете сказать, так это того, что они не выполняют своих обещаний. Их система работает как швейцарские часы. Каждый этап бизнеса был протестирован, доработан и улучшен таким образом, чтобы его можно было воспроизвести в каждом ресторане «Макдональдс». Блюда готовятся и подаются одинаково. Замороженные котлеты одинаковой формы и размера. Соленые огурцы выкладывают на булочки таким образом, чтобы они не соскальзывали. Картофель фри хранится в теплом виде в течение 7 минут, а блюда поданы клиентам не более чем через 60 секунд. По сути, каждая проблема продумана, задокументирована и систематизирована таким образом, что вы можете взять любого 18-летнего подростка с улицы, и он справится с этой работой. Итак, как переложить эту бизнес-модель на свой лад? Во-первых, вы должны изменить свои представления о бизнесе. Проблема не в бизнесе, а в вас самих. Ничего не изменится, пока вы не поменяете свое представление о том, что такое бизнес и как он работает. Во-вторых, вы должны работать над своим бизнесом, а не в нем. Ваш бизнес и ваша жизнь не одно и то же. Это механизм, в котором все детали должны работать слаженно и исправно без вашего участия. Как это сделать? Притворитесь, что бизнес, которым вы владеете, является прототипом и будет прототипом еще 5000 точно таких же предприятий. Что у вашего бизнеса будет еще 5000 копий. Притворитесь, что занимаетесь франчайзингом и копируете свою компанию. Теперь вам нужно учесть правила игры во франчайзинг. Вам нужно создать бизнес, зависящий от системы, а не от людей. Если успех вашей фирмы напрямую зависит от ее сотрудников, то вам будет крайне сложно добиться успеха. Найти экспертов непросто. Их работа дорогостоящая. Модель вашего бизнеса должна быть выстроена так, чтобы даже люди без опыта работы смогли следовать ей. Конечно, они должны иметь общее представление о профессии. Если у вас бухгалтерская фирма, то в ней должны работать бухгалтеры. Однако, если у вас слаженная бизнес-система, вам не понадобится специалист высшего уровня. Менее опытный бухгалтер также отлично справится с этой работой. Спросите себя, как я могу давать потребителю желаемый результат систематически, а не случайно? Как создать экспертную систему вместо того, чтобы нанимать эксперта? Чтобы добиться этого, ваша бизнес-модель должна быть упорядоченной и описана в специальном руководстве. Вам нужна пошаговая инструкция, чтобы каждый мог повторить то, что делаете вы. Если вы пропустите этот важный шаг, то потом сильно пожалеете. Личный

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Меня как-то к этому берегу прибило случайно. Так получилось, что я занималась пиаром в области ресторанного бизнеса. И так меня это дело увлекло, что я решила придумать себе профессию. Придумала себе псевдоним. Мне почему-то хотелось заниматься ресторанной историей именно на радио, в формате радиостанции. Я год, наверное, добивалась того, чтобы меня взяли на работу. Спустя год вот этих вот переговоров меня взяли на работу бесплатно как стажера, и еще через год заключили контракт. Я хожу в рестораны инкогнито, как правило, и то, что я работаю на радио, очень мне помогает, потому что мало кто из, по крайней мере, официантов знает, как я выгляжу. Мне постоянно попадаются какие-то волосы, какие-то куски стекла или еще что. Даже если я пришла в компании каких-то своих друзей или знакомых, то вот этот вот волосок из бороды шеф-повара, он будет обязательно в моей тарелке. Я не знаю, как это работает, но вот так. Я уже даже на это не обращаю внимания, потому что не это главное в ресторане. Вообще в ресторанах в России это про еду в такую, в последнюю очередь, это больше про общение, про выпендреж, про желание продемонстрировать, кто ты, что ты, сколько у тебя денег. Наверное, вот это такая особенность российских ресторанов, ресторанов по-русски. Если я пишу свой день, то все будут хотеть стать ресторанным обозревателем. Утром я, как правило, занимаюсь спортом, плаваю или гуляю, к обеду выдвигаюсь в ресторан, потому что, во-первых, в обед нет пробок, во-вторых, в обед меньше людей в ресторанах, но такое как бы послеобеднее время, скорее всего, часа 4-5. Вот. И до 7-8 я должна написать программу. То есть я должна посмотреть ресторан, вернуться домой, написать программу, записать ее и отправить ее в студию. Ну, в смысле, не в студию, в редакцию. Ну, во-первых, мне приходится много заниматься спортом, потому что я постоянно ем. Много приходится есть непроверенной еды. То есть ты по факту не понимаешь вообще, омыл ли руки шеф-повар, или там не шеф-повар, скорее всего, шеф-повар только руководит процессом, а просто повар. Или он сходил в туалет и потом приготовил мне салат. Мы же не знаем, что там происходит на кухне. Чаще всего открытых кухонь мало. Ну, то есть это всегда энтеросгель, это всегда какие-то смекты и так далее. Но, слава богу, я уже как-то выхолостил свой желудок, он у меня работает нормально, переваривает камни. Туалет – это маркер ресторана. Первое, что мы делаем, мы идем в туалет. Вот все, что там происходит, все, что мы там видим, характеризует ресторан. Он должен быть чистым, он должен быть не сломанным, он должен быть правильно подсвеченным. Туалет, гардероб, хостес. Хостес – это человек, который вас встречает на входе. Освещение в ресторане. Освещение – это очень важно, особенно сейчас, когда все фотографируют еду, выкладывают ее в соцсети. Если провальное освещение, то все, кирды к ресторану. Звук. Если неправильная музыка, подобранная, звуковой фон, то тоже днем люди встают просто и уходят, если днем играет вечерняя музыка. Официант – это очень важный человек в ресторане. Он и психолог, он и мать родная, не знаю, кому-то, да, и это и сервис, это и внешний вид, и актер, и эксперт в области, не знаю, вина. Официант может испортить работу талантливого повара или возвысить не очень талантливого. Некоторые рестораны держат у себя психоаналитиков или психологов, которые работают с персоналом и учат их тому, что гость не всегда прав. Особенно это касается дорогих ресторанов. Ну, вот в частности, в Сколково есть рестораны, в которые ходят очень богатые люди и которые не всегда ведут себя адекватно, скажем так. Эти рестораны охраняет Росгвардия, и в этих ресторанах официант может позволить себе попросить охрану вывести гостя из-за стола. Вообще считаю, что официант – это отдельная профессия. И я вот много уже лет бьюсь, чтобы в ресторанных премиях были номинации, которые оценивают работу официантов. Но мне кажется, что все меняется. Во-первых, официанты в хороших ресторанах сейчас очень хорошо зарабатывают. Они могут зарабатывать там 200-300 тысяч рублей в месяц. И я знаю людей, которые работают, и они, в общем, достаточно взрослые люди, они уже там по 20 лет работают официантами, ничего не хотят менять. Стол должен быть удобным. Он может быть дорогим, дешевым, но это, в общем, не имеет никакого значения. Главное, чтобы гостю было удобно, чтобы спина его была поддержана и чтобы высота стула подходила к высоте стола.
2: часто очень грешат с этим дизайнеры, которые выбирают красивую картинку, делают красивую картинку, но она абсолютно не эргономичная, это очень неудобно в использовании, то есть выглядит на фотографиях в Инстаграм это круто, но ты садишься и понимаешь, что сидеть в этом на этом невозможно.
1: У нас высокий уровень сервиса, гораздо выше, чем в других странах. Даже вот в ресторанах средней руки. Дорогие интерьеры. То есть как бы рестораторы тратят на интерьеры деньги. У нас, наверное, менее расхлябанные вот официанты. Более дисциплинированные и больше уважающие гостей, чем в той же самой Европе. И вообще российские рестораны мне нравятся больше. Ну, московские, скажем так, да? Но в России тоже подтягивается потихонечку. Вот я сейчас вернулась из Иркутска, но там тоже есть несколько мест, которые, ну, достойны. Ростов-на-Дону. Очевидно. Юг России, Ростов-на-Дону. Но Ростов не Сочи, например. Казань. Думаю, что так.
2: А еще некоторые мои коллеги ходят в мясные рестораны со своими стейковыми ножами. Приходит человек, достает из кармана нож. Еще одна интересная история, то, что мы так, знаешь, как бы гнушаемся своей какой-то гастрономической культурой, и нам стыдно за то, что мы любим селедку, и, может быть, за то, что мы картошку любим тоже, да, какая-то негурманская еда. А я как-то общалась с бренд-сомелье шампанского дома Шантон, и он мне сказал, что он считает одной из лучших закусок к сухому брюту селедку, слабой соли. Жирную селедку, слабую соль. Это я к тому, что правил нет. Есть какие-то, как нам кажется, гуру, которые нам что-то сказали, но в целом это всегда поле для экспериментов. Кстати, икру очень вкусно добавлять, она очень подходит к шоколаду, к шоколадным десертам. Черная икра и шоколадный десерт – это безумно вкусно.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
2: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
9: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектаров,
11: абрикос еще вкусней.
12: Виноградом и граната
13: всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
2: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
1: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме «Альфа Саммит», перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
0: Деньги дороги, как память.
1: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал, многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимо средства для операции. В этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируйте свадьбу через 1 или 2 года, тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумывайте о приобретении недвижимости. Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Федор Щукин назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Указ об этом подписал сегодня президент России Владимир Путин. Он принял отставку Сергея Меликова, который написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Отметим, что ранее Федор Щукин работал председателем Верховного суда Дагестана. В доме в селе Кунды, где произошло возгорание, проживал один человек. В момент взрыва газового баллона мужчина находился внутри, но успел выбежать наружу, он не пострадал. Как уточнили в администрации района, остальные 4 дома на момент пожара были пусты, жильцов в них не было. На помощь прибыли пожарные расчета Акушинского и Левашинского районов. Пожар уже локализован. Стоматолог раскрыла главный вред газировки. Газировка разрушает эмаль быстрее, чем сахар. Это связано не только с сахаром в составе, но и с кислотами, которые буквально разъедают поверхность зуба. Регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых эмаль еще не полностью сформирована. В России планируют ограничить работу VPN к 2030 году. На это выделят 40 миллиардов рублей, из которых часть пойдет в этом году. Цель – замедлить и усложнить использование VPN, улучшив систему контроля за интернетом. Это сделает VPN менее удобным для пользователей. Каждый второй россиянин хочет возвращения западных компаний. Об этом сообщают ведомости. Особый интерес вызывают автопроизводители. Их возвращение ждут 41% опрошенных. 28% хотели бы вернуть киноиндустрию, музыкальные лейблы и разработчиков игр. Производители ПО интересуют 27% респондентов. Мебель и стройматериалы – 25%. Продукты питания и напитки – 23%. А косметика – 22%. В Каспийске 16-17 мая состоится 56-й международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Турнир примет одноименный дворец спорта в Каспийске. На данный момент участие в турнире подтвердили представители 10 стран. Помимо вольников из России на турнир приедут спортсмены Беларуси, Азербайджана и Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Таджикистана, Турции и Бахрейна. Отметим, что также на турнир планируют приехать борцы из Армении и Туркменистана. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Акбарса в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата. Благодаря этой победе Акбарс впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Аппети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц, и полностью оправдала свой статус. Поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволило укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли Толетинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко за два тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у Оренбурга 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки Заречья Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале «Уралочку» НТМК в драматичном пятисетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем пятом сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это 7-й Кубок России в истории Заречья и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1.

0: Хидири. Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидаталь со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечулал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечулал – самые первые основоположники села. Чагер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидаталь по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидаталь называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидаталь, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Что такое КИК простыми словами? Кого это касается и зачем нужно уведомлять ФНС? Если вы налоговый резидент России и у вас есть бизнес за границей, ну или доля в иностранной компании, вы наверняка слышали о КИК. Российское законодательство обязывает владельцев таких структур отчитываться перед налоговой. Сегодня рассказываем, что такое КИК и какие обязанности появляются у контролирующего лица. КИК – это фирма за рубежом, которая управляется российским физлицом или юрлицом, но такая компания не платит налоги в России. Даже если вы напрямую не управляете бизнесом, но имеете в нем долю, вы можете попасть под регулирование законодательства КИК. Кто считается лицом, контролирующим иностранную компанию? Если вы владеете более 1/4 долей иностранной компании или только 1/10 долей, но компания наполовину

0: но принадлежит российским лицам, или вы просто владеете активами данной компании и получаете прибыль с ее деятельности, то вас признают контролирующим лицом данной компании. Например, если вы обладаете 30% долей в какой-нибудь фирме на Кипре, то вы считаетесь контролирующим лицом, и вам нужно отчитываться в налоговую. Другой пример. Если у вас доля в компании составляет всего 15%, но на других россиян приходится 40%, то общая доля резидентов РФ в такой компании составит 55%. Поэтому от вас тоже потребуют отчетности. Зачем вообще уведомлять налоговую? Во-первых, чтобы избежать штрафов и уголовной ответственности. ФНС следит за доходами россиян, включая прибыль от зарубежных активов. Если скрывать участие в КИК, то вас ожидают серьезные штрафы. За несвоевременное уведомление налоговой о КИК вас оштрафуют на 50 тысяч рублей. Причем за каждую компанию. Еще предусмотрен штраф до 500 000 рублей, если не подать декларацию доходов КИК. А если сумма неуплаты больше 15 миллионов рублей за 3 года, то на вас могут завести уголовное дело за уклонение от налогов. Во-вторых, чтобы избежать пени за просрочку. Россия хочет получать налоги с доходов своих резидентов, даже если деньги заработаны за границей. Если КИК получила прибыль, вы должны уплатить НДФЛ для физических лиц или налог на прибыль для юрлиц и отчитаться об этом в декларации. Если не уведомить налоговую о КИК, она может доначислить налоги и добавить пени за просрочку. В-третьих, чтобы не попасть под блокировку счетов. Банки проверяют, есть ли у клиентов КИК. Если ФНС обнаружит скрытое участие КИК, то могут заблокировать счета за подозрительные операции. Контролируемая иностранная компания – это не страшно, если все делать по закону. Поэтому рекомендуем разобраться с правилами сразу же. Это выгоднее, чем потом попасть на огромные штрафы.
1: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне президент посетил Московский манеж, где проходил федеральный просветительский марафон «Знание первое» и встретился с представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов. У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники, 32 языка, но нужно его расширять, сказал глава российского государства. Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить. В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи, сказал он. Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростков. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей и вымышленных героев, отметил Метелев. Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. И в завершении выпуска. Министерство просвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является проявляется пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
0: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
0: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе поделиться. Не оценивайте свою идею сами.
0: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
0: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
0: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
0: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
0: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
0: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
0: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
0: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
0: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: Найдите свою аудиторию.
0: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
0: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
0: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
0: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
0: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и уча сделать это наилучшим образом.
1: Как искать?
0: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
1: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
0: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
0: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
0: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса. Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги. Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
0: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
0: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе. В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе. Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку. То есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
0: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Skype и подобные инструменты.
0: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
0: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
0: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
0: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
0: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
0: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
0: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
0: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
21: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка — меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин, который назначен временно исполняющий главы Дагестана, прервал свой отпуск. Об этом сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов республики. Отмечается, что в настоящее время он находится в Дагестане. Как мы ранее сообщали, что сегодня, 4 мая, Федор Щукин, который занимал должность председателя Верховного суда республики, ушел в почетную отставку. После этого президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим главы Дагестана. Главное управление МЧС России по Дагестану предупреждает об ухудшении погодных условий, которое ожидается в период с 4 на 5 мая. По данным центра, прогнозируется резкое ухудшение погоды сильными дождями, грозами и усилением ветра. Наиболее интенсивные осадки до 15 мм ожидаются в горных районах. Это Цунтинском, Цумадинском, Тляратинском, Рутульском, Ахвахском, а также Набиштинском участке. В связи с неблагоприятными погодными условиями в горной местности существует высокая вероятность схода лавин и оползней. МЧС Дагестана рекомендует населению соблюдать все меры предосторожности и следить за развитием ситуации. Ну а Дагестан Автодор проверил угрозу обрушения моста на проспекте Насрудинова в Махачкале. В связи с обращениями граждан, которые вызваны информацией о критическом состоянии моста на участке километра 2-694 автомобильной дороги Махачкала-Турали-Каспийск, Дагестан Автодор пояснил, что в результате недавних ливневых дождей повышение уровня в реке Толгинка произошел размыв укрепления откосов в русле реки и разрушение лестничного схода. В настоящее время планируется аварийно-восстановительные работы для устранения повреждений. Дагестан Автодор заверил граждан в безопасности эксплуатации этого моста. Лазерное сканирование объекта культурного наследия регионального значения водонапорной башни начато в Дербенте. Собранные данные помогут создавать цифровую модель объекта, которая будет использована для проекта реконструкции. Администрация Дербента сейчас ведет предпроектные работы. Лазерное сканирование и проекты делают специалисты из Москвы. Комплекс водонапорных башен постройки начала 20 века, я напомню, что использовался для нужд железной дороги. Он состоит из двух каменных башен овальной формы и одной отдельно строящейся круглой башни. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно этому опросу, на снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года этот показатель вырос почти на 5%. А россиян в следующем году, 2027, ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство предоставило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие праздничные дни за 2027 год. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней, они начнутся с 31 декабря этого года и закончатся 10 января 2027 года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Главное правило защиты личных, семейных и бизнес-активов. Если вы справились с тем, чтобы найти удовлетворяющий ваши потребности источник дохода, то теперь перед вами стоит задача этот доход не столько приумножить, сколько для начала сохранить. Как это делать в наши непростые времена? Первое. Денежные средства храните в банках. И вот тут каждый для себя решает, в каких – стеклянных или коммерческих. И если вы все-таки размещаете деньги в последних, то помните, в случае чего вы сможете вернуть только 1 миллион 400 тысяч рублей. И то не во всех случаях. Поэтому всегда уточняйте, застрахован ли ваш вклад в агентстве по страхованию вкладов. И в случае, если вы располагаете суммой больше, чем 1 миллион 400 рублей,

0: имущество без вашего личного присутствия. Это значит, что покупать по доверенности на ваше имя или дарить вам имущество можно будет, а вот без вашего ведома лишить вас недвижимости – нет. Третье. Постоянный мониторинг активов. Если у вас есть вклады, недвижимость, компании, источники пассивного дохода, то неплохо бы их всегда держать в поле зрения. По вкладам запрашивать выписки ежемесячно, о состоянии и наличии своей недвижимости заказывать выписку из реестра, благо это возможно даже не выходя из дома, и за весьма незначительные деньги. Если вы учредитель компании, то можете требовать у гендиректора документацию, которая сообщит вам о состоянии дел. В общем, основную мысль, думаю, вы уловили. Хотите что-то сохранить? Не выпускайте это из виду. Четвертое. Завещание. Не все задумываются. Если не о загробной жизни, то хотя бы о жизни после вашей смерти близких людей. Чтобы дрязги по поводу имущества не раскололи семью, вы можете еще при жизни распределить дорогие сердцу и кошельку активы. В том числе такой способ подходит, если кого-то из родственников вы хотите, наоборот, обделить вниманием. Только не забывайте, что существует обязательная доля, и при определенных обстоятельствах она будет отдана даже тому, кто не был указан в завещании. Пятое. Страховка. И мы сейчас не про канатоходцев, которые вынуждены всегда думать о том, что случится, если вдруг сорвешься. Например, страховать жизнь и здоровье, имущество от повреждения, титул на имущество и так далее. Это относительно несложный способ за небольшие деньги в случае неприятных обстоятельств быть защищенным. Договор страхования для большинства, конечно, выглядит как шумерские письмена. Много букв и ничего не понятно. Но в борьбе с этим ощущением вам поможет последний, но не по важности, пункт нашего топа. Шестой. Брачный контракт. Вступая в брак, мало кто задумывается о том, что будет, если он закончится. И как показывает практика, когда он все-таки заканчивается, любящие раньше люди открываются радикально с иной стороны. Чтобы не было недопонимания и несправедливого раздела имущества в момент, когда страсти достигают пика, подумайте и обговорите все детали заранее. Брачный договор можно заключить как до, так и в любой момент после регистрации брака. Обратите внимание, что без нотариального удостоверения он не будет иметь силы. И в отличие от законодательства некоторых стран, в России таким договором могут регулироваться только материальные отношения. В нем нельзя закрепить, кто чьи носки стирает, а кто выносит мусор. Седьмое. Особенности национального документа оборота. Если вы бизнесмен, то как никто другой знаете, как можно круто подставиться, если информация о компании завладеет злоумышленник. А документы – это первый источник информации, который, попав не в те руки, может лишить вас не только конкурентного преимущества, но и бизнеса вообще. Во избежание рейдерских захватов, нечистых на руку сотрудников, советуем хранить документы в банковских ячейках с ограниченной возможностью доступа. Этот совет в равной мере подходит и для обычных граждан. Ну, сколько из вас теряли документы когда-нибудь? Оставляли их в кафе, такси, в переговорной, складывали в дальний ящик, чтобы не потерять, и больше никогда не находили? Ну, думаю, ответ очевиден. Аренда банковской ячейки – малая плата по сравнению со стоимостью восстановления важной документации, особенно быстро. Восьмое. Специально обученные люди. И тут мы, конечно, говорим про себя, про юристов. Конкретно про себя мы много говорить не будем, ведь те, кто у нас смотрит, уже могли убедиться в нашей компетенции неоднократно. Но особое внимание стоит обратить на то, что юристы делают все, если и не проще, то точно безопаснее. Кроме того, юристы владеют особым кунг-фу по переводу непонятных заумных языков на простой человеческий.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Георгий Александрович Калоев, советский офицер, участник Великой Отечественной войны. В годы войны командир батальона 302-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии. В послевоенные годы командир 381-го и 350-го гвардейских парашютно-десантных полков. Родился в Буйнакске 7 ноября 1916 года. В возрасте 2 лет остался без родителей. Воспитывался в детском доме во Владикавказе. Затем учился в педагогическом институте, Орджоникидзевском пехотном училище. После окончания учебы в Орджоникидзе проходил службу в пехотном училище в Буйнакске, где стал начальником учебной части курсантского батальона. С первых дней Великой Отечественной войны Калоев рвался на фронт. С декабря 1942 года был назначен командиром диверсионного отряда, целью которого было максимальное нанесение урона противнику и блокирование вывоза хлеба из Моздока. За успешное выполнение задания командования был награжден орденом Красной Звезды и званием капитана. В апреле 1945 года Георгий Калоев умело организовал действия веренного ему батальона в боях при освобождении Вены. 5 апреля 1945 года ночью батальон разгромил гарнизон противника в предместье Вены Винер-Нойдорфе, уничтожив около 100 гитлеровцев и захватив авиационный завод и 25 исправных самолетов. После войны Калоев продолжал службу в воздушно-десантных войсках. В 1948 году окончил высшие офицерские курсы ВДВ, в 1956 году – курсы «Выстрел». 28 апреля 1945 года был издан указ, в котором говорилось: «За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» гвардии капитану Калоеву Георгию Александровичу». Умер 22 апреля 1987 года. Похоронен на Аллее Славы во Владикавказе.
1: Реклама на Диалог FM.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их: натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты одной из партий внесут на рассмотрение в парламент законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы, связанные с ограничением прав и свобод женщин, об этом сообщает ТАСС. В проекте предлагается обновить Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей, которая предусматривает штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Он будет накладываться на тех, кто совершает публичные призывы, которые направлены на ограничение прав и свобод женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни. Также штраф предполагается за принижение достоинства путем сведения роли женщины к обслуживанию мужчины. В феврале текущего года в 5 отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тысяч рублей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности, их средний заработок составил 355 тысяч рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование, средняя зарплата 217 тысяч, добыча углеводородов, нефть и газ и IT-сектор по 207 тысяч рублей, а также сфера воздушных и космических перевозок – 205 тысяч рублей. И в завершении выпуска: современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов, компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
4: Huawei как управленческая система.
5: Huawei часто описывают как технологического гиганта. Но в этой истории главный герой не продукт и даже не рынок, а управленческая система. Компания росла в условиях жесткой конкуренции, технологических скачков и постоянных организационных разрывов в разработке, продажах, финансах и поставках. И каждый раз вместо единичных подвигов отдельных людей Huawei собирала временные решения в процессы. Сначала интуитивно, затем все более осознанно, с архитектурой, ролями и цифровой основой. Го Пин, один из ключевых управленцев и архитекторов трансформации Huawei, рассказывает, как компания шаг за шагом находила управленческие решения, реагируя на рост, конкуренцию и кризисы. Со временем из них сложилась устойчивая система управления.
4: Курс на сильное управление. Как интуитивные решения задали вектор развития.
5: В 1987 году в Шэньчжэне предприниматель Жэнь Чжэнфэй основал компанию Huawei с уставным капиталом 21 тысяча юаней. На то время порядка 5 тысяч долларов. На старте Huawei занималась перепродажей телекоммуникационного оборудования гонконгской фирмы Хэньян. Бизнес рос быстро, партнеры доверяли, капитал накапливался. Но уже в 1989 году эта модель рухнула. Хэньян выкупила другая компания, и Huawei лишилась прав на дистрибуцию. Выбора почти не осталось. Чтобы выжить, компании пришлось резко менять курс и переходить к собственным разработкам в телекоммуникациях, сфере, где у нее еще не было ни имени, ни опыта. В начале 1990-х рынок связи в китайских городах контролировали иностранные производители. Huawei не могла конкурировать с ними напрямую и сделала ставку на то, что крупные игроки игнорировали. Сельские регионы. В 1991 году компания выпустила свой первый коммутатор — HJD-48. Прибыль от его продаж сразу вложили в разработку более продвинутой модели — CNC-08. Именно она стала первым крупным коммерческим успехом Huawei. Продукт обеспечил компании выживание и начал постепенно подрывать доминирование иностранных производителей на внутреннем рынке. С первых лет Huawei активно нанимала молодых специалистов, приезжавших в стремительно растущий Шэньчжэнь в поисках работы. Гибкие условия, конкурентные зарплаты и даже такие детали, как кондиционер в офисе, редкость для жаркого города тех лет, помогли собрать мотивированную команду. Однако вскрылась проблема. Управлять разработкой компания не умела. Команды действовали разрозненно, процессы складывались стихийно, а качество продукции оставалось нестабильным. Перелом наступил в 1995 году. Huawei объединила разрозненные команды в центральный отдел исследований и разработок и ввела единую систему планирования — от стратегических целей до ежедневных задач. Появился отдел тестирования, который взял на себя проверку надежности и опытное производство. Разработчиков это разгрузило, а качество продукции стало более предсказуемым. Тогда в Huawei еще не говорили о системе управления. Но именно в этот момент компания начала превращать хаотичный рост в управляемый процесс.
4: Новая стратегия.
5: На раннем этапе успех Huawei во многом зависел от героев продаж. Менеджеров, которые удерживали клиентов за счет личных связей. Такая модель работала, но была опасной. Уход одного человека означал потерю целой клиентской базы. Жень Дженфэй пришел к выводу, что компания не может строить конкурентоспособность на индивидуальных подвигах. В конце 1995 года Huawei пошла на радикальный шаг. Всех сотрудников отдела маркетинга, включая руководителей, обязали подать два документа – годовой отчет и заявление об увольнении. Компания оставляла за собой право принять любой из них, исходя из результатов работы и потенциала сотрудника. 28 января 1996 прошла публичная церемония, на которой сотрудники со сцены читали заявление об увольнении. Жень Дженфэй лично объяснил смысл происходящего. Ради будущего нужно пересмотреть настоящее. Готовность людей принять оценку своей работы и подать заявление на увольнение – показатель бесстрашного и бескорыстного духа. Они – пример для всех сотрудников. Фактически уволили лишь немногих, большинство перевели на другие позиции. Но символический эффект оказался сильнее кадровых решений. Акция закрепила культуру самокритики и заложила основу гибкой модели управления, в которой руководители могли не только расти, но и терять позиции при снижении эффективности. Следующим шагом стала обязательная ротация кадров. Каждые несколько лет сотрудников переводили в другие регионы, заранее передавая дела и знакомя преемников с клиентами. Так компания сохраняла опыт и снижала зависимость от конкретных людей. Постепенно отношения с клиентами перестали держаться на отдельных менеджерах и стали частью самой Huawei. В 1990-е компания не могла соревноваться с глобальными гигантами по уровню технологий. Поэтому Huawei сделала ставку на сервис, адаптацию решений под конкретные задачи и близость к заказчику. Эта стратегия оказалась эффективной. На протяжении десятилетия компания росла очень высокими темпами, часто близкими к удвоению.
4: Осознанное проектирование системы роста.
5: К середине 1990-х годов Huawei уже прошла этап интуитивных решений и локальных реформ. Компания выжила, выросла и накопила опыт. Но управление все еще держалось на отдельных практиках и личных усилиях. Рабочие приемы существовали, но не складывались в целостную конструкцию. Следующим шагом стало осознанное проектирование системы управления с понятной архитектурой, процессами и ролями.
4: Решающая трансформация.
5: Во второй половине 1990-х годов китайский рынок телекоммуникаций резко изменился. Конкуренция усилилась, сегмент коммутаторов быстро перенасытился, и прежняя модель роста перестала работать. Huawei оказалась в ситуации, где нужно было одновременно масштабироваться и искать новые технологические опоры. Сначала компания инвестировала в сети передачи данных, но стратегический поворот произошел с переходом к мобильной связи. Будущее отрасли явно смещалось в сторону беспроводных технологий. Этот выбор потребовал больше, чем просто технологического рывка. Стало очевидно, масштабирование без управляемости приведет к хаосу. Поэтому трансформация затронула не только продукты, но и финансы, процессы и саму архитектуру принятия решений. В 1997 году руководство Huawei посетило США и изучило опыт IBM и HP, компаний, которые уже проходили через масштабные кризисы и трансформации. Этот опыт показал, что современные системы управления могут быть одновременно стандартизированными и гибкими, а крупные реформы — не разовой антикризисной мерой, а регулярным этапом развития. В то же время стало ясно, что прямое копирование чужих моделей не сработает. В 1998-м Huawei привлекла консультантов IBM для комплексной трансформации. Отправной точкой стало формирование единой стратегии и надежной IT-инфраструктуры. Без общего понимания бизнес-модели любые изменения распадались бы на отдельные инициативы. Так появился проект ITS&P — информационные технологии и стратегическое планирование. Он объединил 8 трансформационных проектов и 5 IT-инициатив и задал интеграционный подход — переход от разрозненных функций к кроссфункциональному управлению.
4: Сквозная цепочка поставок.
5: Несмотря на наличие базовых систем, Huawei ежедневно сталкивалась с задержками и ошибками в комплектации. Причина была не в отдельных сбоях, а в структуре. Закупки, производство и логистика существовали обособленно и плохо координировались между собой. решением стало внедрение интегрированной модели управления поставками. Она связала все этапы цепочки в единый процесс и устранила функциональные разрывы. Эффект проявился быстро. К 2004 году доля своевременных поставок выросла до 85%. Huawei фактически заново выстроила гибкую и экономически эффективную систему, которая превратилась в устойчивое конкурентное преимущество.
4: Финансы как механизм контроля.
5: Стремительный рост компании требовал прозрачного управления финансами. В 1990-х годах финансовые сотрудники в регионах подчинялись местным директорам, что нарушало независимость бюджетного контроля. А отсутствие единых стандартов приводило к беспорядочной отчетности и ошибкам в данных. Чтобы навести порядок, Huawei создала независимый аудиторский блок, работавший по принципу нулевой терпимости к нарушениям. В 1999 году при поддержке KPMG компания запустила проект «Четыре универсальных финансовых принципа», распространив единую финансовую систему на 33 зарубежных филиала. Ключевым стал принцип «бизнес руководит, бухгалтерия контролирует». Бизнес-подразделение – рост и прибыль. Финансовая служба – фильтрация всех операций через жесткие регламенты. Так финансовая дисциплина встроилась прямо в операционную деятельность, не превращаясь в тормоз развития.
4: Коллективное принятие решений.
5: Несмотря на успех ранних реформ, до 2004 года управление Huawei оставалось децентрализованным. Для повышения эффективности компания по рекомендации консультантов Mercer создала высший орган управления – исполнительную управленческую команду – Executive Management Team, EMT. Ключевой особенностью EMT стала ротация руководителей. 8 топ-менеджеров по очереди возглавляли команду. Это исключало концентрацию власти и заложило основу будущей системы сменяемости генеральных директоров. Параллельно Huawei выстроила четкую архитектуру подразделений – от маркетинга и разработки до поставок и сервиса. На среднем уровне управления появились две команды. Команда сотрудников, отвечающих за операционные бизнес-решения и межфункциональную координацию. Финальное слово остается за руководителем группы. Команда административного управления. Центральный орган управления персоналом, принимающий решения коллективно, большинством голосов. В такой конструкции технические специалисты отвечали за профессиональную экспертизу, а администраторы — за бизнес-решения в контрольных точках. Это обеспечивало коллективную ответственность и снижало зависимость от субъективного мнения отдельных руководителей. Так Huawei перешла к стандартизированным процессам с четким распределением ролей — основе управляемого масштабирования.
4: Управление рисками.
5: По мере роста Huawei выстроила трехуровневую систему внутреннего контроля и управления рисками, встроив безопасность прямо в бизнес-процессы.
4: Руководители подразделений.
5: На них лежит до 95% ответственности за выявление и предотвращение рисков.
4: Подразделения внутреннего контроля под руководством финансовых директоров.
5: Их задача — помогать бизнесу на местах внедрять инструменты управления рисками и ускорять процессы, а не тормозить их.
4: Независимый внутренний аудит, подчиняющийся высшему руководству.
5: Он проводит объективные расследования и оценивает эффективность управленческих решений, выступая сдерживающим фактором для злоупотреблений. Особое внимание Huawei уделило этике управления. С 2007 года в компании действует практика декларации о самодисциплине. Руководители всех уровней ежегодно подтверждают приверженность принципам честности, формируя культуру ответственности и взаимного контроля.
4: Окончательное оформление компании.
5: Любая организация сталкивается с пределами роста. По мере масштабирования сложность управления увеличивается быстрее, чем бизнес. Huawei осознала этот риск и ограничила сферу деятельности отраслью информационно-коммуникационных технологий, выстраивая четкие границы расширения. В логике компании именно сочетание связи и вычислений лежит в основе цифровой экономики. Сети создают ценность за счет плотности соединений, а вычисления — за счет роста мощности и доступности обработки данных. Стратегия «связь плюс вычисления» стала результатом многолетнего поиска областей, где компания может расти, не теряя управляемости. Фокус на информационно-коммуникационных технологиях стал для Huawei не просто стратегией роста, а окончательным оформлением компании. С понятными пределами, логикой развития и опорой на сильное управление.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. За прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана отстранено от управления транспортным средством 120 водителей с признаками опьянения. В отношении 13 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Дагестана напоминает, что управление транспортом в нетрезвом виде категорически недопустимо. Подобные действия нередко заканчиваются трагедиями. Не подвергайте опасности ни свою жизнь, ни жизни окружающих. С 27 апреля по 3 мая 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано

0: 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и получили ранения различной степени тяжести 34 человека, среди них 5 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть. Реклама на Диалог ФМ.
0: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Мысли вслух.
3: Есть периоды в жизни, когда дорога кажется бесконечным подъемом в густом тумане. Вы идете в одиночестве, без зрителей, без аплодисментов, без поддержки. Шаг за шагом, день за днем вы сдерживаете данное себе слово, даже когда никто не видит вашего пути. Мир вокруг молчит, никто не говорит «я горжусь тобой». Никто не замечает ваших внутренних сражений, тех, что происходят не на поле битвы, а в тишине вашего сердца. И порой приходит мысль, стоит ли продолжать, если никто этого не замечает. Но именно в этой тишине, в этом одиночестве без свидетелей, рождается сила другого рода, глубокая, зрелая, неподвластная чужим взглядам. Это сила, которая не нуждается в признании. Она питается не вниманием других, а внутренней правдой. Путь из 7 шагов к внутреннему восхождению, даже если рядом никого нет. Потому что именно в тот момент, когда вы перестаете ждать, что кто-то поднимет вас, и впервые опираетесь на собственное ядро, вы начинаете видеть ясно все, что вы искали вовне, силу, любовь, покой, всегда жило внутри вас. Оно просто ждало пробуждения. И когда этот момент наступает, вы больше не ищете света, вы сами становитесь им. Первое, чтобы войти в новый этап, вы должны пройти через свою тень, через одиночество, где исчезает все ложное. Многие воспринимают это как поражение, но это не крах, а рождение. Именно здесь душа начинает отделяться от персоны. Это признак того, что вы приближаетесь к своей подлинной сути. Юнг говорил, что человек действительно взрослеет только тогда, когда способен выдержать собственное присутствие в тишине. Не когда его слушают, а когда все внешние звуки смолкают, и остается лишь голос внутренней истины. В этот момент многие бегут в работу, в отношения, в любой шум, который поможет забыть внутреннюю пустоту. Но чем больше вы избегаете тишины, тем настойчивее она возвращается. Одиночество не приходит, чтобы наказать вас. Оно приходит как учитель глубины, чтобы перестроить ваш внутренний фундамент, очистить его от лишнего. Одиночество — это кузница, где рождается стойкость. Если вы сейчас стоите во тьме одиночества, не бойтесь, это не слабость. Это свидетельство того, что вы покидаете старую оболочку, чтобы войти в новую жизнь. Потому что душа, чтобы возродиться, должна сначала раствориться. И когда все вокруг становится по-настоящему тихим, вы, наконец, слышите этот внутренний шепот. Время подниматься. Помните, никто не придет, чтобы спасти вас. Но в этом и есть величие. Потому что именно в такие моменты рождается подлинная сила, та, которую невозможно потерять. Никто не подарит вам стойкость, но одиночество научит вас ковать ее. И каждый раз, когда вы проходите через тьму, вы не просто преодолеваете страх, вы переписываете собственную историю. Второе. После того, как вы научились стоять в одиночестве, приходит следующее осознание. Вас изматывает не само одиночество, а ожидание, что кто-то другой заполнит его. Карл Юнг однажды сказал, «Одиночество не приходит от отсутствия людей вокруг. а от невозможности поделиться тем, что для вас действительно важно. Когда вы опираетесь на других, чтобы почувствовать себя в порядке, любое молчание, холодный взгляд или непринятое сообщение воспринимается как личная катастрофа. Но это не любовь, это эмоциональная зависимость, то, что Юнг называл признаком неинтегрированного эго. Когда вы перестаете искать уверенность и подтверждение вовне, просыпается ваша самость, та глубинная часть, которая помнит, кто вы есть. Правда в том, что никто не может быть вашим спасителем вечно. Каждый раз, когда вы отдаете власть над своими эмоциями другим, вы теряете способность управлять собой. Способность утешить себя – это не отстраненность и не гордое равнодушие. Это акт глубокой любви к себе. Когда поднимается грусть, вместо того, чтобы искать, кто поймет, остановитесь. Положите руку на сердце и скажите тихо: «Я все еще здесь». Современная психология называет это эмоциональной автономией. Но, по сути, это способность быть собой, даже когда никто не поддерживает. Эмоциональная независимость – это не отказ от любви. Это отказ передавать управление своей душой в чужие руки. Вы все еще любите, все еще открыты, но не теряете себя, когда отношения меняются. Когда кто-то уходит, вы грустите, но не рушитесь. Когда кто-то молчит, вы слушаете, но не теряете своей ценности. Человек с внутренней опорой не ищет спасателя. Он способен сам себя поднять, вытереть слезы и идти дальше. И только из этого состояния возможно подлинное чувство не из страха, а из выбора. Возможно, именно это имел в виду Юнг, когда говорил: «Величайшая привилегия жизни – стать тем, кто ты есть на самом деле». Потому что, перестав искать утешение у других, вы находите собственную силу. Силу, которую нельзя забрать. Это второй шаг. Третье. После того, как вы научились стоять в одиночестве и утешать себя, появляется следующее испытание – тонкое, но решающее – перестать жаловаться. Жалоба – это не просто слова, это форма сопротивления жизни, это способ, с помощью которого эго удерживает вас в зоне комфорта, где можно оставаться жертвой и не меняться. Каждый раз, когда вы жалуетесь, вы укрепляете веру в собственное бессилие. Карл Юнг называл это тенью саможалости, внутренней тьмой, в которой мы застреваем, повторяя один и тот же вопрос: «Почему я?» Как будто мир должен вам объяснение, как будто кто-то обязан прийти и исправить все. Но сила возвращается в тот момент, когда вы заменяете вопрос не «почему я?», а «что я могу сделать с этим?». Смена вопроса – это акт пробуждения. Жалоба коварна. Она создает иллюзию движения в то время, как вы стоите на месте. Каждая жалоба – это энергия, которую можно было бы направить в действие. Пока вы обвиняете обстоятельства, вы отдаете им власть. Да, другие могут причинить вам боль. Но только вы решаете, превратится ли эта боль в цепь или в урок. Юнг говорил: «Я не то, что со мной произошло, я то, чем я выбираю стать». И этот выбор – перестать жаловаться и начать действовать – становится дверью к новому уровню силы. Перестаньте жаловаться, начните творить, пусть даже с одного маленького шага. И однажды вы поймете, вы никогда не были одиноки. Четвертое – станьте своим собственным источником признания. После того, как вы научились стоять в одиночестве и перестали жаловаться, перед вами открывается новое испытание – тишина невидимости. Вы поднимаетесь, отдаете все лучшее, что в вас есть. И все же тишина. Ни похвалы, ни одобрения, ни взгляда подтверждающего «я тебя вижу». Именно в этот момент многие сдаются. Не потому, что им тяжело, а потому, что не видят отражения своих усилий. Человек может выдержать боль, но редко – невидимость. И все же именно здесь проходит граница между зрелостью и зависимостью. Именно здесь Вселенная спрашивает: «Сможешь ли ты идти без прожектора?» Карл Юнг говорил: «Самое страшное – полностью принять самого себя». Потому что, когда вы действительно признаете себя, вам больше не нужны чужие подтверждения. Вы перестаете прятаться за мнением других. Вам больше не нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты достоин». Вы просто знаете это. Подумайте о том, как закаляется сталь. Только пройдя через пламя, она становится непоколебимой. Так же и с душой. Тишина, пренебрежение, отсутствие признания – это огонь, в котором формируется ваш внутренний стержень. Когда никто не говорит «я вижу тебя», жизнь учит вас говорить это себе. И в этом начало настоящей свободы. Вы больше не нуждаетесь в прожекторе, вы сами становитесь светом. Когда вы принимаете себя, в вас появляется новое качество присутствия. Каждый аплодисмент когда-нибудь смолкает, каждый взгляд отворачивается. Но ваш собственный, если он теплый, внимательный и честный, становится пламенем, которое не гаснет. И если вы чувствуете, что нашли внутри тот свет, который не зависит от признания, значит, вы готовы к следующему этапу. Произнесите тихо: «Я сам источник света». Это и есть четвертый шаг восхождения. Идти вперед без аплодисментов, сиять без одобрения, жить из внутреннего центра. Пятое. Поднимайтесь быстро, превращайте поражение в огонь. Вы когда-нибудь замечали, что даже после того, как стали сильнее, спокойнее, мудрее, жизнь все равно заставляет вас падать? Особенно тогда, когда рядом нет никого, чтобы подать руку. Поражение в своем истинном смысле – не внешняя потеря. Это момент, когда рушится то, во что вы верили всем сердцем. Когда вы думали, что уже превзошли свое эго, но одно слово, одно событие снова выбивает почву из-под ног. И тогда внутри поднимается стыд, слабость и тихое искушение вернуться назад к прежней удобной версии себя, которую когда-то принимали другие. Но, как писал Карл Юнг, такие падения не приходят, чтобы разрушить вас. Они приходят, чтобы раскрыть, чтобы осветить те части души, которые еще ждут исцеления и любви. Современная нейронаука подтверждает то, о чем говорил Юнг, метафорически. Когда вы терпите неудачу, в мозге активируется передняя поясная кора, зона, фиксирующая разрыв между ожиданием и реальностью. Если вы реагируете страхом и самобичеванием, в кровь выбрасывается кортизол, гормон, который парализует и усиливает тревогу. Но если вы начинаете действовать, пусть даже в малом, включается префронтальная кора, зона, связанная с мотивацией, и выделяется дофамин, химия надежды и прогресса. Другими словами, раскаяние парализует, действие исцеляет. Вспомните миф о Фениксе. Когда он стареет, он бросается в огонь, сгорает и возрождается. Ярче, чище, свободнее. С людьми все так же. Если вы осмелитесь войти в собственное пламя, вы поймете, то, что сгорело, не вы. Это лишь старая оболочка, которая выполнила свое предназначение. Поражение – это не точка. Это процесс расплавления, в котором формируется новое «я». Шестое. Действуйте без опоры на вдохновение. Воля выше эмоций. После того, как вы научились подниматься после поражений, жизнь преподносит новый, более тонкий урок. Действовать, даже когда не чувствуете готовности. Потому что если одиночество закаляет вашу силу, то дисциплина превращает ее в сияние. Карл Юнг писал: «Воля – это энергия, способная перестроить всю психику. Воля – это не просто сила делать. Это способность превзойти эмоции, идти, когда хочется остановиться, и оставаться верным цели, даже когда внутри тишина и усталость. Вдохновение – прекрасно. Но оно не постоянно, как порыв ветра, который приходит и уходит. Если вы действуете только под его влиянием, вами все еще управляет эго, та часть, что жаждет удобства, мгновенной награды и одобрения. Но когда вы действуете вопреки отсутствию желания, вы выходите из-под власти эмоций и начинаете следовать закону самости, внутреннему порядку, где действие исходит из смысла, а не из настроения. Вдохновение – это искра, но дисциплина – это огонь, который горит, даже когда вокруг темно. Свобода воли – это способность с радостью делать то, что я должен. Свобода не в том, чтобы делать, что хочется. Свобода в том, чтобы с радостью делать то, что нужно. Когда вы поднимаетесь над эмоциями, вы перестаете быть их пленником и становитесь их проводником. Эмоции больше не диктуют направление. Они становятся топливом, которое вы умеете направлять. Оглядываясь назад, вы поймете, величайший рост происходил не в минуты вдохновения, а в моменты усталости, когда никто не поддерживал, а вы все равно шли. Каждое действие, вопреки сомнению, — молитва силы. Каждый шаг без поддержки — акт внутреннего господства. Седьмое. Вам не нужно, чтобы вас понимали. Все, что вы ищете, уже внутри. Наступает момент, после всех усилий, после верности своему пути, когда вы вдруг осознаете, вы все сделали правильно, вы шли, когда было трудно, вы оставались дисциплинированными, вы не предали себя. И все же мир молчит, никто не знает, никто не понимает, никто не говорит «спасибо», и тогда возникает тихая пустота. А имеет ли все это смысл? Это последний урок. Потому что когда не осталось на кого опереться, наступает время найти опору внутри. Когда вы жаждете, чтобы вас поняли, вы все еще ищете подтверждение собственного существования. Но никто не способен по-настоящему понять вас, ведь только вы знаете, через какие внутренние лабиринты прошла ваша душа. Карл Юнг писал: «Ваши видения станут ясными лишь тогда, когда вы сможете заглянуть в собственное сердце». Если жизнь вымотала вас потребностью быть понятым, остановитесь, сядьте в тишине, положите руку на сердце и просто слушайте. Этот внутренний голос, тихий, но устойчивый, знает путь. Он знает, что отпустить и куда идти. И тогда вы поймете, никто не должен вас дополнять, потому что вы никогда не были неполными. Когда вы перестаете ждать Спасителя, вы осознаете, вы и есть Тот, кто поднимает себя, даже когда рядом никого нет.
2: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жертвы и пострадавших в результате крупного пожара в селе Кунды в Лакском районе Дагестана нет, об этом сообщает администрация района. В доме, в котором взорвался газовый баллон, проживал мужчина. Он в момент взрыва находился внутри, но не успел выбежать и пострадал. Остальные дома, которые охватил огонь, были пусты. Как мы ранее сообщали, что сегодня утром в селе Кунды загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь распространился на соседние строения, охватил в итоге 6 домов. 2 из них полностью уничтожены. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило, что уже 309 экскурсоводов и гидов получили сертификацию в республике. Среди них 9 гидов-переводчиков с английского, немецкого, французского и 1 гид с навыками сурдоперевода. Глава ведомства Эмин Мерданов сообщил так, что в 2026 году запланированы совместные контрольные мероприятия министерства и МВД в отношении гидов-экскурсоводов. Аттестация гидов проводится, я напомню, что ежемесячно на базе министерства в комиссии участвуют представители туристического и научного сообщества. На улице Махачкалинской в Дербенте за апрель демонтировали 58 самовольных объектов от крупных строений до малых конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Незаконные постройки блокировали работу ливневой системы. Из-за этого во время дождей вода затапливала не только саму улицу Махачкалинскую, но и соседние кварталы. Осталось демонтировать всего несколько объектов. Специалисты газовых компаний провели техническое обслуживание более 20 мемориалов с вечным огнем по всему Дагестану. Они диагностировали герметичность газопроводов, проверяли состояние горелочных устройств и проводили регламентную очистку оборудования. Чтобы пламя не угасало, его на время переносили на специально временное горелочное устройство. Генеральный директор «Газпром газораспределения Махачкала» и «Газпром газораспределения Дагестан» Резван Мурадов подчеркнул, что для сотрудников компании это не просто плановые работы, но и возможность сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Ну а нашу республику свяжут прямым авиасообщением с южной столицей Кыргызстана, городом Ош. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Red Wings на самолетах Сухой Суперджет 100. Полеты будут выполняться раз в неделю по средам, первый из них запланирован на 3 июня. Время в пути составит почти 3 часа. Я в свою очередь напомню, что Ош — это древний город с 3000-летней историей, который расположился в Ферганской долине у подножия Алайского хребта. Ну а размер пенсии при смене региона проживания может как увеличиться, так и сократиться. Об этом агентству Prime рассказал доцент Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, основные изменения касаются северных надбавок и социальной доплаты к прожиточному минимуму. При переезде, например, с севера районный коэффициент пропадает, а при переезде на север появляется. Также меняется региональная доплата, ее размер зависит от уровня прожиточного минимума в конкретном субъекте. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: У меня образование педагогическое. Профессия изначально, на кого я училась, была психолог. Пришла я в эту профессию, профессию воспитателя, 3,5 года назад. До этого работала психологом войсковой части. Часть сократили. И так получилось, что я искала себе работу. И летом я решила заехать и узнать, не требуются ли им здесь педагоги. Обязанности воспитателя детского дома нельзя точно охарактеризовать. Единственное, что я могу сказать, что это мама. Нет, я не чувствую, что это чужой человек называет меня мама. У меня нет этого ощущения. Я не могу вам это объяснить. Оно просто как само собой разумеющееся. Мы их учим ухаживать за собой, делаем с ними уроки, проводим конкурсы, на кружки водим. То есть мы мама, мы гуляем с ними, играем. Это мама. Я думаю, ну, конечно же, как и в семье сказывается, когда воспитывает одни маму. Но у нас, слава богу, есть папа, воспитатель. И у нас есть учителя. Вот на данный момент один у нас остался тоже мужчина. Поэтому у нас одному папе-воспитателю очень много внимания именно как папе. Группу у нас распределяют по классам, то есть по определенным классам. Мои детки — это 10-12 лет, обучающиеся в 4 классе. У меня сейчас в группе одни мальчики, и с ними я могу сказать, что гораздо легче, чем с девочками. Ну, я бы не сказала, что у них еще пока, да, они начинают показывать себя как мужчины, стараются показать свое «я». С ними очень легко, с ними можно договориться, с ними можно поговорить, объяснить, выслушать. И, соответственно, с ними мне нравится.
2: Вообще сам процесс обучения здесь проходит как-то немножко по-другому, как в общеобразовательных школах. Потому что ребята живут здесь, и они приходят на уроки непосредственно сразу из спального корпуса.
1: Мы взаимодействуем.

0: взаимодействуем с классными руководителями, то есть у нас дети до часу дня учатся, и когда мы приходим на свой рабочий день, мы сначала общаемся с классными руководителями, узнаем, что было в первую половину дня, как дела у детей, как они себя чувствуют. Затем идет контакт уже с детьми. И по расписанию обед, прогулки, занятия, внеклассные занятия. Когда ты приходишь сюда, дети тебя сначала испытывают. Они тебя прочувствуют. Можно ли тебе доверять? Нельзя. Они как бы наблюдают за тобой. Когда ты приходишь со стороны, да, они искренне, да, они обнимают. Но какие-то личные переживания они начинают через какое-то время. Когда они видят, что взрослый может их защитить, они как бы начинают просить этой помощи. Это тоже адаптация определенная в профессии. То есть, когда ты сюда приходишь, у воспитателя есть определенная адаптация. Я хочу сказать, что наши дети ничем не отличаются от детей в семьях. Я наблюдаю за детьми во внешнем мире. Я их вижу достаточно много в школах, в садиках. Ну, у нас детсадовского возраста здесь нет, у нас 7 лет детки. Я не вижу разницы. Для меня они одинаковые. Кружки есть музыкальные, у нас есть логопедический кружок, есть несколько занятий, которые проводит психолог. У нас есть спортивные, к нам приезжает тренер, который занимается с детьми спортом. Так же, как кружки для обычных детей, это занятость, это умение развиться в разных направлениях. То есть спорт – это здоровье, кружки швейные, маникюрные, парикмахерские – это уже какое-то направление, куда дети могут двигаться дальше, девчонки те же самые, когда выйдут отсюда.
1: Имеющиеся профессиональные уже навыки, да, мы стараемся их реализовать. Вот посмотрите, например, мы получили, договорились с одним предприятием, да, и получили от них вот такой вот заказ. Вот из этой ткани им нужно пошить мешочки. За работу, ну, мы получаем определенное количество, ну, определенную плату. Вот, соответственно, которую девочки потом берут и тратят на свои нужды.
0: Знаете, мне нравятся дети как инженеры. У нас два мальчика очень хорошо конструируют из лего сами, притом придумывают такие модели. Я прям в восхищении, откуда у них это берется. То есть им не нужны чертежи, они все придумывают сами. И я, наблюдая за этим, и понимаю, что это очень сильная способность вот у них, например. Дети говорят о своих желаниях. В комнатах у них есть игрушки, у них есть книжки, у них есть альбомы. Уют – это то, что хочется. Чаще всего маленьким детям хочется игрушек. Они обычные дети, которые в своей комнате занимаются своими делами. Подростки слушают музыку. Вот. Девочки говорят о красоте. Есть желание внимания. Это все очень можно аккуратно отрегулировать, завуалировать. И поэтому, да, это видно, когда ребенку, вот ты оказываешь внимание одному ребенку, а в этот момент захотелось другому. И опять же, с ними нужно разговаривать, объяснять. И так же, как с детьми в семье. Им тоже хочется, они все тянут одеяло на себя. Государство им выделяет по 300 рублей в месяц, чтобы ребенок сам решил, что ему купить. То есть некоторые дети у нас копят эти деньги, и они хотят купить что-то существенное. То есть ребенку позволяется понять, что такое деньги, и что ты можешь или накопить и купить хорошую вещь, которую ты будешь ценить, или же ты можешь купить себе просто какое-то там мороженое, лимонад, и их не будет. Подростки у нас сейчас очень часто стали копить себе на одежду, на модную. То есть как бы мы с ними покупаем хорошие, там заказываем футболки, какие-то толстые. Детям это нравится, они это начинают осознавать и понимать, что это такое деньги. Дети здесь не вспоминают какие-то жестокости по отношению к ним. Я думаю, что это связано, есть такой термин психология, когда ребенку было плохо, он это забывает. То есть он блокирует эту информацию и может заблокировать ее на всю жизнь или на какой-то определенный этап. И как бы там ни жилось в тех семьях, дети никогда не вспоминают что-то плохое. Они вспоминают, как ходили на речку, кушали суши, мама танцевала, И они это не описывают с грустью, они просто вспоминают какой-то этап жизни. Я ни разу не слышала грустных историй, понимаете? То есть дети, я думаю, что это связано с тем, что дети просто это блокируют. Вот, это психология для того, чтобы выжить. Потому что если ребенок будет все помнить всю жестокость, связанную с ним, ну, там будет все очень тяжело, и им нужна будет очень большая психологическая помощь.
2: Как близкие относятся к вашей работе?
0: Всегда удивляются тому, как я могу здесь работать.
2: О чем мечтают дети?
0: Им всем хочется не общую маму, а свою. Выпускники часто к нам приезжают, мы общаемся по соцсетям с ними, потому что не все живут близко к нам. Вот за 3 года, вот пока я работаю, я сама лично поддерживаю связь даже с выпускниками, которые были не в моей группе. То есть у нас очень теплые отношения. Есть дети, которые есть возможность приехать сюда, они нас навещают. Я считаю, что они молодцы, они социализировались. Детки стараются, детки работают, учатся. То есть занимаются какими-то любимыми делами, как любые дети ходят в кино, на развлечения, в театр. То есть они молодцы, они социализируются. Сейчас я, знаете, что поняла? Для меня такое, так как я здесь бываю постоянно, и я уже какие-то моменты не замечаю. Когда ты приходишь с отпуска, и ты понимаешь, как дети скучали по тебе, они не просто вот обнимают, как сегодня в коридоре, они именно настолько ты видишь в их глазах то, что они тебе рады, что ты пришел, и вот это ощущение нужности, важности для этих детей, вот, наверное, вот это как бы держит то, почему вы спрашиваете, вот, хочется работать дальше. Да, хочется, потому что когда ты видишь эту любовь, она проявляется у всех детей, не только детей твоей группы. Дети здесь действительно всех нас любят. И вот это, когда ты их не видишь месяц, а потом раз, это прям хватает так за душу.

0: Мысли вслух.
1: Вы замечали, что доброта порой оборачивается против вас? Вы стараетесь быть понимающим, терпеливым, поддерживающим, делаете все, чтобы быть хорошим человеком. Вы идете навстречу, помогаете, жертвуете собой, верите в лучшее в людях. А в ответ получаете не благодарность, а иногда предательство. И в какой-то момент вы спрашиваете себя, а стоит ли? Почему мир так несправедлив к тем, кто старается быть светом? Доброта без границ ведет к саморазрушению. Многие из нас с детства учились быть хорошими. Нас хвалили за послушание, за уступчивость, за желание помогать другим, даже если нам самим было трудно. Взрослея, мы несем этот шаблон в отношения, в семью, на работу. Мы говорим «да», когда хочется сказать «нет». Мы молчим, когда нас задевают. Мы помогаем, даже если внутри все уже выгорело. Нам кажется, что быть добрым – значит быть всегда доступным, всегда готовым выручить, всегда уступить. Но Карл Юнг смотрел на это иначе. Он говорил, тот, кто не знает своей тени, становится ее жертвой. И этот страх отказать, поставить границу, не что иное, как бегство от собственной тени. Когда доброта становится бесконечной, она перестает быть добродетелью. Она превращается в саморазрушение. Люди чувствуют, когда вы готовы отдать последнее, и, к сожалению, не всегда отвечают тем же. Мир не поощряет тех, кто стирает себя ради других, он просто использует их. Это сурово, но правда. Вы становитесь не личностью, а удобным ресурсом, функциональным, да автоматом. Вы соглашаетесь остаться дольше на работе, чтобы подменить коллегу, вы везете родственника на другой конец города, хотя сами еле держитесь на ногах. И каждый раз, когда вы предаете себя ради того, чтобы быть хорошим в глазах других, вы стираете частицу собственного достоинства. Юнг утверждал, настоящая доброта невозможна без границ. Потому что граница – это не холод, не равнодушие, а любовь к себе. Это честный ответ, вот здесь я заканчиваюсь. Здесь – мое тело, мой покой, мое время. Люди, которые уважают себя, умеют сказать «нет». И их уважают другие. Удивительно, но когда вы отказываетесь, вас начинают воспринимать серьезнее. Вас слушают. Ваше «да» начинает что-то значить. Как это изменить? Начните с малого. В следующий раз, когда кто-то просит вас о чем-то, что вызывает внутренний протест, не спешите соглашаться. Сделайте паузу. Прислушайтесь к себе. Спросите, а я хочу это делать? Если ответ «нет», скажите его вслух. Спокойно. Без гнева. Без длинных объяснений. Просто скажите «извини, сейчас не могу». Вначале будет дискомфорт. Но потом вы почувствуете не вину, а странное облегчение. Воздух станет чище, спина распрямится. Это и есть возвращение себе. Юнг говорил, границы – это не жестокость. Это способ сохранить свою целостность. Запомните, доброта, у которой нет границ, это не сила. Это открытая дверь, через которую каждый будет заходить, оставляя на вас свою пыль. Закрыть эту дверь – значит впервые по-настоящему выбрать себя. Примите свою злость, она ваша сила, а не стыд. Хороших людей с детства учат, злиться – это плохо. Гнев – это будто бы что-то низкое, недопустимое, недостойное. Вам говорили, будь добрее, не злись, промолчи, будь умнее. И вы научились подавлять злость. Вы научились сглатывать обиды, улыбаться, когда внутри все горит. Но Карл Юнг видел в злости не врага, а силу. Он говорил, тень – это не только зло, но и жизненная энергия. А гнев – это сигнал. Он показывает, где вы страдаете, где вас предали, где вас не услышали, где снова и снова нарушают ваши границы, а вы делаете вид, что все в порядке. Злость – это ваш внутренний будильник, который орет «проснись». Снова наступают тебе на душу. Но вместо того, чтобы встать и защититься, вы выключаете его. вы делаете вид, что все хорошо. А потом чувствуете пустоту. Или стыд. Или обиду, которую носите годами. Подавленная злость не исчезает. Она уходит внутрь. Там она гниет, накапливается, разрушает. Вы становитесь тревожным, раздражительным, уставшим. Иногда даже больным, ведь тело тоже говорит за вас. Юнг предупреждал, если вы не принимаете свою злость, она управляет вами из тени. Она может прорваться в самый неподходящий момент, в виде резкой вспышки, крика, истерики. Или наоборот, превратиться в холодную, затаенную обиду, которая делает вас пассивной жертвой. Но гнев, если его осознать, это защита. Это внутренняя мощь. Это голос, который говорит: «Со мной так нельзя». Как это использовать? Начните с того, чтобы позволить себе чувствовать злость. Без осуждения. Без страха. В следующий раз, когда кто-то говорит вам что-то уничижительное или ведет себя несправедливо, не улыбайтесь. Не убегайте. Просто скажите себе: «Я злюсь». И это нормально. Не обязательно сразу кричать или вступать в конфликт. Достаточно признания. Это уже возвращает вам контроль. А потом подумайте, как поступить. Может быть, стоит сказать прямо: «Мне это не нравится». Или уйти. Или вообще перестать общаться. Но решение должно исходить из силы, а не из страха. Юнг писал: «То, что мы принимаем, перестает нами управлять». И это касается злости в полной мере. Принятая злость не разрушает, она защищает. Она становится вашей броней, вашим правом на голос, вашим выбором остаться собой. Поэтому не бойтесь ее. Примите ее как часть себя. Это не делает вас злым человеком. Это делает вас человеком, который знает свою цену. Совет третий. Перестаньте спасать всех. Это не ваша обязанность. Один из самых болезненных капканов, в который попадают добрые люди, это роль спасителя. Вы видите, как кто-то страдает, и бросаетесь на помощь. Даже если вас не просили. Даже если это уже в десятый раз. Даже если это снова заканчивается тем, что вы истощены, а тот, кого вы спасали, просто пожимает плечами и исчезает. Вам кажется, что вы поступаете правильно, вы же добрый человек. Но Карл Юнг предупреждал: спасая другого, ты можешь утопить себя. За мнимой добротой часто скрывается бессознательная потребность быть нужным. Это не всегда про любовь, иногда это про страх быть забытым, отвергнутым, неценным. И вы начинаете хвататься за чужие драмы. Подменять. Подтаскивать. Тянуть за двоих. Вас тянет туда, где надо помочь, потому что иначе вы чувствуете вину. Но знаете, что происходит? Мир быстро привыкает к этому. Люди перестают видеть вас как личность. Они видят удобного донора, эмоционального, физического, финансового. И чем больше вы отдаете, тем меньше вас ценят. Потому что ценность – это то, что имеет границу. То, что ограничено. Если вы всегда рядом, если вы всегда решаете чужие проблемы, вы становитесь фоном. А фон никто не замечает. Юнг называл это ловушкой тени. Когда вы фокусируетесь на чужих бедах, вы избегаете своих. Вы прячетесь от собственных вопросов, боли, пустоты, усталости и заполняете их чужими просьбами. Это кажется благородным, но на самом деле это способ не видеть себя. И мир это чувствует. Люди начинают злоупотреблять. А вы теряете себя. Что делать? Учитесь различать, где ваша помощь уместна, а где она разрушительна. Если человек годами жалуется на одно и то же, но не делает ничего, ваша помощь ему не нужна. Ему нужно внимание. Ему нужен костыль. А вы не обязаны быть этим костылем. Задайте себе вопрос: я действительно хочу помочь, или меня туда тянет из страха? И еще один: а что сейчас нужно мне? Может быть, это не помощь, а тишина. Отдых. Или забота о себе. Юнг писал: тот, кто не спасает себя, не спасет никого. это не эгоизм. Это зрелость. Иногда самый добрый поступок – это выйти из чужой драмы и заняться своей жизнью. Потому что, только наполнив себя, вы можете по-настоящему поддержать другого, без самопожертвования, без обиды, без выгорания. Запомните, вы не обязаны быть вечным жилетом для слез. Не обязаны слушать чужие жалобы по 5 часов. Не обязаны вытаскивать людей, которые сами не хотят меняться. Отказ от роли спасителя – это первый шаг к тому, чтобы вас начали видеть, уважать и воспринимать всерьез. Позвольте себе быть несовершенным. Именно это делает вас живым. Добрые люди часто становятся заложниками образа. Вы стараетесь быть идеальными, всегда вежливыми, отзывчивыми, справедливыми, уравновешенными. Ошибка для вас – как личная трагедия. Грубое слово – повод для раскаяния. Проявление усталости, как будто вы подводите весь мир. Но Карл Юнг говорил, совершенство – это иллюзия эго, а не путь к целостности. Стремление быть безупречным не приближает вас к свету, оно делает вас мертвым изнутри. Потому что вы прячетесь за маской. А маски не любят. Маски оценивают, сравнивают, критикуют, но никогда не уважают по-настоящему. Люди чувствуют, когда вы прячетесь за этим искусственным совершенством. Они чувствуют напряжение, фальшь, страх. И именно это вызывает отторжение. Потому что мы тянемся к живым. К тем, кто может ошибаться, уставать, злиться, плакать. Кто не боится быть собой. А вы боитесь. Боитесь, что если покажете слабость, вас отвергнут. Что если скажете «я не могу», вас осудят. Что если вдруг признаетесь, что вы не справляетесь, вас бросят. Но Юнг учил, путь к целостности не через совершенство, а через принятие. Принятие своей двойственности. Вы можете быть добрым, но не всегда. Мягким, но с твердостью внутри. Светлым, но умеющим признавать свою тень. И именно это делает вас настоящим. Это снимает внутреннюю броню, открывает сердце, и именно так рождается подлинная близость с другими. Как это применить? Начните с того, чтобы перестать извиняться за то, что вы – человек. Устали? Признайтесь.
2: Сделали ошибку?
1: Скажите «да, я ошибся». И я это исправлю. Не прячьте свои слабости, не оправдывайтесь за них, просто живите с ними. Потому что именно в несовершенстве проявляется подлинность. А подлинность – это магнит. Люди тянутся к тем, кто честен. Потому что в честности есть сила. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек перестает быть ролью и становится собой. Он перестает гнаться за образом и начинает строить внутренний стержень. Он отпускает идеал, чтобы обрести реальную, земную, живую силу. И эта сила притягательна. Она вызывает уважение. Она создает доверие. Запомните, идеальных не любят. Идеальных боятся. А живых уважают и ценят. Позвольте себе быть живым. Позвольте себе быть собой. Это и есть настоящий путь к уважению. Сначала к себе, а потом и от мира. Совет 5. Иногда тебе нужно быть плохим, чтобы остаться собой. Это, пожалуй, самый мрачный, но и самый освобождающий совет Карла Юнга. Мы привыкли считать, что доброта – это наша обязанность. Что нужно быть удобным, терпеливым, миролюбивым. Что если ты хороший человек, ты обязан понимать, прощать, уступать. Но Юнг говорил, тень – это не только то, что мы скрываем, но и то, что делает нас целыми. Иногда, чтобы сохранить свою душу, свою силу, свою честность, тебе нужно осмелиться быть плохим в чужих глазах. Что это значит? Это значит не соглашаться, когда от тебя ждут молчания. Это значит не улыбаться, когда тебя унижают. Это значит не идти на компромисс с собой ради чужого комфорта. Это значит сказать «я не согласен». «Я так не хочу». «Я так не могу». Мир привык называть таких людей неудобными, эгоистичными, холодными. Но на самом деле это люди с границами. Люди с честью. Люди, которые не отдают себя за одобрение. Сколько раз вы молчали, чтобы избежать конфликта? Сколько раз прощали тех, кто не просил прощения, лишь бы сохранить отношения? Сколько раз злились на себя за то, что снова прогнулись, снова пошли на поводу, снова позволили другим решать, как вам жить? Юнг предупреждал: если вы не даете выхода своей тени, она выйдет сама в виде обиды, истощения или даже самоненависти. Быть плохим в понимании Юнга – это не злость и не месть. Это зрелая позиция. Я не обязан нравиться всем. Я не обязан быть удобным. Я обязан быть собой. Иногда отказ – это акт любви к себе. Иногда резкий ответ – это способ сохранить свою целостность. Иногда уход – это единственный способ не потерять себя окончательно. Юнг называл это интеграцией тени. Это когда вы не убиваете свою доброту, вы ставите ее на прочный фундамент. Вы больше не жертва. Вы больше не тот, кем можно управлять через чувство вины. Вы человек с границами, с голосом, с правом сказать «нет». Запомните, быть плохим не значит быть жестоким. Это значит быть настоящим. Это значит быть честным. Это значит наконец-то начать уважать себя. А с этого и начинается уважение от других. Совет 6. Перестаньте ждать одобрения других. Это путь к внутренней свободе. Добрые люди часто оказываются в ловушке чужих ожиданий. Вы живете так, чтобы никого не разочаровать. Говорите то, что приятно слышать. Делаете то, что от вас ждут. Улыбаетесь, когда больно. Молча глотаете обиду, лишь бы не показаться неудобным. И все это ради одного, чтобы вас приняли, чтобы вас одобрили, чтобы кто-то сказал: «Ты хороший». Но Карл Юнг говорил: «Пока ты зависишь от мнения других, ты не принадлежишь себе». И он был прав. Жажда одобрения делает из нас заложников. Мы словно живем на чужом поводке, с каждым шагом оглядываясь, не осудят ли, не отвергнут ли, не подумают ли плохо. Вы можете быть взрослым, успешным, сильным человеком, но внутренне все равно чувствовать себя маленьким ребенком, ждущим похвалы за каждое правильное поведение. Это лишает вас свободы. Это крадет вашу подлинность. Когда вы зависимы от внешнего одобрения, вы начинаете предавать себя. Соглашаетесь на неудобное. Молчите, когда нужно говорить. Ведете себя не так, как хотите, а так, как правильно. И в какой-то момент обнаруживаете, что живете не свою жизнь. Что даже не знаете, кто вы такой, без чужих реакций, без чужих суждений. Юнг учил, что зрелая личность не ищет подтверждения своей ценности. Она знает ее. Она не нуждается в аплодисментах, чтобы поступать правильно. Она не жертвует собой ради лайков, в реальной жизни или в своей голове. Она действует из внутренней опоры. Как это изменить? Начните замечать, в каких ситуациях вы принимаете решения только потому, что боитесь неодобрения. Например, вы соглашаетесь на встречу, которая вам не нужна, потому что не хотите показаться грубым. Или продолжаете отношения, в которых давно нет тепла, потому что боитесь одиночества и осуждения. Задайте себе вопрос: если бы никто не смотрел, что бы я сделал? Это и будет ваш честный выбор. Пусть он будет неудобным. Пусть кому-то не понравится. Пусть даже кто-то отойдет от вас. Это значит, что он был рядом не с вами настоящим, а с вашей маской. И если эта маска исчезла, то пусть исчезнут и те, кто ее любил. Настоящие останутся. И будут уважать вас больше. Юнг говорил: истинная свобода приходит тогда, когда ты больше не нуждаешься в чужом одобрении, чтобы быть собой. Запомните это. Каждый раз, когда вы идете против себя ради чужих ожиданий, вы теряете часть своей души. Но каждый раз, когда вы говорите себе: «Я не обязан нравиться всем», вы возвращаете ее обратно. Доброта – это не слабость. Но доброта без границ – без опоры, без зрелости, может разрушить вас. Карл Юнг показал нам, быть только светом опасно. Потому что свет без тьмы слеп. Он ослепляет и себя, и окружающих. Лишь тот, кто принял свою тень, становится по-настоящему сильным. Только тогда доброта превращается из жертвы в выбор. Только тогда вы начинаете жить своей жизнью, а не чужими ожиданиями. Примите этот путь. Установите границы, чтобы вас начали уважать. Позвольте себе злиться, чтобы больше не разрушаться изнутри. И самое важное, отпустите зависимость от чужого одобрения. Потому что ваша истинная сила не в том, чтобы нравиться всем, а в том, чтобы оставаться собой, даже если вас не понимают.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Компания способна пройти естественный отбор, если в ней выстроена система опор. Главное из этих опор – качественное взаимодействие собственника с людьми. Можно сказать, что Россия сейчас вторые 90-е. Меняются общественные и бизнес-модели, освобождаются крупные ниши, небольшие компании борются за выживание, но вместе с тем получают возможности для роста. Вырастут те компании, где есть система опор. Основных опор 5. Последовательная работа с маркетингом и продажами. Постоянное улучшение продукта, его зримая эволюция. Управление финансами на профессиональном уровне. Отлаженные операционные процессы. Качественное взаимодействие с людьми. Из этих 5 опор больше всего вопросов вызывает последнее. Во-первых, успех зависит от нее на 20%, что довольно много. Во-вторых, у нынешнего поколения принципиальная иная психология, нет особенного желания не учиться, не работать. Хотя многие пробуют себя во фрилансе или предпринимательстве. Сейчас управлять людьми в бизнесе означает пасть свободолюбивых и малопредсказуемых.

0: смысл. Задавайте себе вопросы. Что приносит радость? Что наполняет энергией? Что вдохновляет? Окружайте себя теми, кто поддерживает вас такими, какие вы есть. Вы особенный человек. Пусть эти слова станут для вас напоминанием. Если вы выглядите моложе своего возраста, если у вас ясность взгляда и живость души, значит, у вас есть особый дар. Дар быть собой.
1: Мысли вслух.

0: Дорожные новости.
1: В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают

обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка — меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги. Село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что на долларовых купюрах разных номиналов изображены президенты США? На одном долларе вы увидите Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. На пяти красуется Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Двадцатки посвящены 7-му президенту Эндрю Джексону, а пятидесятки – 18-му Улиссу Гранту. Но вот на самой большой купюре номиналом в 100 долларов размещен отнюдь не президент, а самый обычный ученый, писатель и журналист Бенджамин Франклин. Представьте себе, все это благодаря умению Бенджамина притягивать большие деньги в свой карман. Причем, дабы увеличивать свои доходы на 99% каждый год, Франклин делал всего лишь одну вещь. Человека со 100-долларовой купюрой часто вспоминают как политического деятеля. Хотя на самом деле Франклин был очень разносторонней личностью. Утром он был дипломатом, но уже вечером мог бросить все силы на создание воздушного змея. Единственное, что преследовало Бенджамина на протяжении всей жизни и оставалось неизбежным – это деньги, слава и успех. Все это липло к нему на каждом шагу. Достаточно было ему к чему-то прикоснуться, и оно тут же в буквальном смысле становилось золотым. В эти слова трудно поверить, но Бенджамин Франклин, по мнению его товарищей, обладал магической силой, притягивающей богатство. И именно такая легенда прошла сквозь века и помогла Франклину попасть на самую крупную купюру США. На самом деле Бенджамин, будучи по натуре изобретателем, еще в юном возрасте начал создавать формулы достижения богатства. И первая из них – легендарный план Франклина. В 1720 году Бен трудился помощником мастера в типографии. Ему было всего 14, и такая работа не приносила ему ни денег, ни особого удовольствия. Тогда-то он и придумал свой легендарный план, который помог ему уже к 16 стать руководителем типографии. Об этом сам Франклин написал в своей автобиографии. Его план был очень прост и предусматривал достижение морального совершенства за 13 недель. Каждая неделя посвящалась одной конкретной добродетели – умеренности, опрятности, терпению и так далее. А все отступления от добродетели фиксировались в календаре. Франклин был уверен, если он сумеет на протяжении недели хранить верность избранному качеству, это войдет в привычку, и можно будет перейти к следующей добродетели. Причем каждый раз он будет допускать все меньше отступлений от идеала. Проступки отмечались черными точками в календаре, покуда преображение не завершалось. После чего, думал Франклин, ему потребуется лишь периодический осмотр и ремонт укоренившейся морали. «Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки», — пишет Бенджамин в автобиографии. Попробуйте использовать план Франклина с пользой для своего кошелька. Выберите несколько денежных привычек, которые вы хотите приобрести. Например, ложиться спать до 23 часов вечера, соблюдать режим дня, начинать утро с зарядки, гулять перед сном и так далее. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, которые отнимают у вас деньги, используйте тот же принцип. Каждый день на вес золота. «Для успешного человека рутина – признак амбиций», – писал Франклин. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что Бен отличался редким честолюбием, ибо трудно себе представить более пунктуального человека. Пунктуальность была его идеей фикс, и всю жизнь он жил по строжайшему расписанию, планируя каждый свой день. Он постоянно сверяет часы, отмечали друзья Бенджамина. Еда, выпивка, работа, покупки, прибытие почты – все рассчитано по минутам и сопровождается неизменными ритуалами. Бенджамин верил, что подобного рода казарменная строгость необходима для его успеха. Он как бы приучал деньги к расписанию дня. Мечтатель знает, что лучший способ обуздать страсть – это обуздать время. Определить, что ты хочешь или должен делать в течение дня, и делать это всегда в один и тот же момент, каждый день, и тогда страсти не причинят тебе вреда, писал Франклин. Чтобы составить правильный распорядок дня, запишите все дела и занятия в один список, а потом выберите для каждого из них свое время. Планируйте время не только для работы, но и для перерыва на обед, для спорта и медленной прогулки. Составляя план на день, выделите для повторяющихся задач одно и то же время. Чтобы не забывать, поставьте будильники на телефоне или напоминания. Как только привыкнете к такому режиму дня, вам потребуется гораздо меньше силы воли, чтобы выполнять намеченное. Для Бенджамина Франклина распорядок дня был по-настоящему незначительной вещью, которая помогала увеличивать доход на 99%. Возможно, использовав его пример, вы тоже сможете добиться новых вершин личного заработка. Но важно помнить, что даже такой, на первый взгляд, простой процесс составления распорядка дня не может обойтись без особых правил. Еще одно утро. Современники считали Франклина сверхчеловеком, ведь его график всегда был наполнен встречами и делами. Но Бенджамин всегда все успевал. Его секрет скрывался в магии утра, потому что их у него было два. Франклину так нравились ощущения от работы по утрам, что он разработал стратегию, позволяющую втиснуть два утра в один день. «Обычный мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 4 или в 4:30», — писал он. «Я что-то пишу, иногда пью кофе, иногда обхожусь без него. Пишу примерно 1.5 часа, и тут меня смаривает сон. Тогда я возвращаюсь в постель и просыпаюсь около 8:30. Наступает второе утро. Бен болтает с женой, снова пьет кофе, съедает бутерброд с арахисовым маслом и джемом и возвращается к работе, но теперь уже дневной. Печатает заметки для документальных произведений, расшифровывает интервью или же редактирует то, что успел набросать с утра. Поклонники утренней работы могут посвящать первые часы дня делам, а потом ненадолго возвращаться в кровать, чтобы проснуться с близкими и провести спокойное второе утро в кругу семьи. Такой режим дня позволит успевать больше и находить время для себя. Приоритеты дня. Несмотря на то, что Франклин позволял себе иметь два утра, основную работу он старался делать до обеда. Бен долгое время изучал свой организм и вычислил, что во вторую половину дня его мозг не так эффективен. Сегодня многие ученые уже не раз доказывали такую теорию Франклина с помощью дуговой теории. Согласно ей, дневной цикл людей похож на дугу, которая упадает в первую половину дня и возрастает во вторую. Такой график указывает на сверхактивность в утренний и дневной период и ее снижение в период послеобеденный. Рост активности продолжается уже в вечернее и ночное время. Поэтому успешным людям важно думать не только о том, когда выгоднее всего работать, но и как вовремя лечь спать. Запомните, что после обеда у большинства людей падает уровень производительности. Уже накапливается усталость, да и процесс пищеварения занимает энергию мозга. Но это совсем не повод забить на дела и праздно ожидать окончания рабочего дня. Просто в это время нужно заниматься более механическими задачами. На это время Франклин чаще всего планировал работу с почтой и встречи, не имеющие стратегического значения. Изменить себя, притягивать деньги. Бенджамин Франклин, конечно же, не умел магически притягивать деньги в свою жизнь. Его сила заключалась в другом. Сначала он изменил себя. Все мы хотели бы посеять поле сегодня, а на следующий день пожинать плоды. Но мир устроен иначе. Если вам хочется все-таки ускорить денежные процессы в своей жизни и притягивать богатство, измените сначала себя. Начните с распорядка дня, четких целей, правильного решения задач и продуктивной работы. Точечный эффект таких изменений будет легче отследить, а глобальный результат не заставит себя ждать. У вас все получится. Вы сможете стать лучше, а тогда и денег будет гарантированно больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Криминологи занимаются объяснением преступного поведения человека, личности преступника. Я бы сказала, что криминология призвана разгадывать некие загадки поведения человека. Почему один человек совершает преступление, а другой не допустит совершения такового? Криминологи – это юристы, высшее юридическое образование. И потом находят свое развитие именно в научных исследованиях. Но надо сказать, что криминология не может существовать без тех отраслей знаний, которые обогащают криминолога. Это все, что касается вопросов культурологии, других социальных наук. И, конечно же, то, что касается генетики, биологии. Последние годы мы имеем некие количественные положительные показатели, которые, например, характеризуют снижение преступности несовершеннолетних, преступности женской. И, казалось бы, этому можно было бы радоваться. Но давайте посмотрим на качественные показатели. Мы видим, что преступления, которые совершают эти категории лиц, изменились. Все чаще эти преступления совершаются с применением насилия. В советской криминологии, и это сохранялось очень долгие годы, был исключительно из понимания преступности как продукта классового неравенства. Соответственно, мы должны были дожить до того периода, когда все будут равны. Видимо, предполагалось, что будут равны не только материально, но и равны по талантам, по способностям. И преступности не будет. Соответственно, не будет преступности, не будет преступника. Период, который был там три десятка лет тому назад, буквально вынудил родителей исключительно взять на себя обеспечительную функцию. И стало утрачиваться эмоциональный теплый контакт хотя бы у одного из родителей с таким ребенком. И он стал формироваться в достаточно такой отчужденной среде, что позволяет, конечно, находить восполнение за пределами этой семьи. А это различные могут быть и деструктивные сообщества, группы. И это не могло не повлиять на изменение многих процессов в обществе. А преступность – это как зеркальное отражение этих процессов. Общество имеет ту преступность, которую заслужило.
2: Преступниками рождаются?
1: Преступником не рождаются. Преступником становятся в процессе прохождения социализации.

0: Это может быть действительно детская травма. Но вот как пример могу привести. Мама заставляла мальчика, который учился в школе, в первых классах, одевать колготки под брюки, чтобы не мерзнуть. И однажды в раздевалке, когда они переодевались в спортивную форму, его одноклассники, которые не одевали колготки под брюки, они отобрали у него колготки, надели ему на голову. Это было ключевым, запоминающимся моментом, который он очень сильно переживал. Когда прошли годы, это явилось отличительной особенностью одного из серийных убийц, который убивал женщин и обязательно одевал на голову колготки. Вполне возможно, что если бы он пришел, пребывая в благополучной семье, продемонстрировал эмоции в виде негодования, в виде слез, и причина была бы выяснена одним из близких, и, может быть, в последующем совершенно происходило все по-другому. И никакого гена преступника и гена наследования преступного поведения быть просто не может. Хотя сегодня мы видим на рынке книжной литературы, сама приобретала несколько работ, ген преступника, разум убийцы. Итальянский психиатр Чезаре Ламброза, который работал в тюрьме в XIX веке, разработал антропологическую таблицу, где предполагалось, что человек с длинными фалангами пальцев – это потенциальный карманный вор, но почему-то не допускалось, что этот человек может стать великим пианистом. Эти предположения впоследствии были признаны учеными несостоятельными. Но не надо ни в коем случае отбрасывать медико-биологические факторы, которые могут повлиять на то, что при определенных, в кавычках, благоприятных социальных условиях они запустят механизм агрессии преступной, если это касается насильственного преступления. Незалеченная, невыявленная черепно-мозговая травма, у всех по-разному она проходит. Подобные травмы черепно-мозговые имелись у большинства ярких представителей криминальной хроники, освещающих серийные убийства. Мне известен случай, когда у пары ребенок родился, когда им было где-то около 40 лет. Особое было отношение к младенцу. Они его лелеяли. Но обратили внимание, что где-то к 5 годам, гуляя с ним во дворе, друг у друга примерно одного возраста дети отбирают игрушки, бегают друг от друга. А ему нужно было не просто отобрать игрушку, а вот обязательно ударить. Потом он пошел в первый класс, и учительница посоветовала: пожалуйста, обратите внимание, сходите к эндокринологу, потому что он действительно во время перемены пытается кого-то ударить, причем очень так вот грубо ударяет он. Здесь нужно еще отдать должное, что состоялся диалог, правильный диалог между родителями и учителем. Обратившись за такой вот помощью профессиональной медицинской, действительно, у него произошел гормональный сбой, что привело к неким агрессивным действиям в силу небольшой аномалии развития эндокринной системы. И стоило медикаментозно эту ситуацию подправить, как он буквально там через 3 месяца стал меняться. Ну и потом все это зашло на нет.
1: Можно ли распознать маньяка?
0: Нельзя распознать. Можно только выделить особенности человека, которые могут привлечь внимание. Замкнутость, повышенная тревожность, повышенная подозрительность. Изучая биографическим методом серийных убийц в криминологии, имея возможность опросить соседей, они примерно давали характеристику: он был странненький.
1: Почему люди совершают преступления?
0: Смотря какие преступники, какие преступления. Некоторые считают, что его никогда не поймают. Его же не поймали 5 раз, ну и 6 не поймают. А если про насильственное, то где-то демонстрация доминирующей роли, когда, совершая преступление, это не только получение удовлетворения от вида крови, но это удовлетворение от того, что он выступал доминирующим в отношении этой жертвы. Ему это нравилось, потому что в своей жизни он никогда не занимает доминирующего положения.
1: Раскаиваются ли убийцы?
0: Я не видела ни одного убийцу, тот, кто совершил умышленное убийство. Чтобы он раскаивался, переживал и говорил, что ему ночью снятся его жертвы. Нет. Нет таких и не найдете. А если найдете, боюсь, что на камеру он скажет, как он сожалеет. Это так называемые ложные исправления, знаете, для того, чтобы расположить администрацию к возможности быть в дальнейшем представленным на облегчение условий содержания, либо вообще к условно-досрочному освобождению. Криминология может предугадать, как будет развиваться криминальная ситуация в целом в стране, либо в конкретном регионе. У нас этим в основном занимается Министерство внутренних дел Российской Федерации. У них есть подведомственный центр научный. Если мы видим по показателям, что наметился рост тех же краж, нужно смотреть, что происходило. Может быть, единственные два огромных предприятия обанкротились, и огромное количество лиц осталось без работы. Мы, криминологи, все чаще и чаще задействованы как специалисты в оценке лица по принадлежности к ворам в законе, к положенцам. Я сама была несколько раз в суде в качестве специалиста. Сегодня мы поговорим о рецидиве. Разве не интересно понять, почему человек, совершив преступление, отбыв наказание, проходит какое-то время, и мы видим, что этот человек может вернуться. Вне зависимости, кстати, мужчина это или женщина. Допустим, встречались такие рецидивисты, которые совершали преступление для того, чтобы самоутвердиться, что они не потеряли профессиональные навыки и умения. И переживали в случае задержания не из-за того, что его задержали, а из-за того, что навык-то он потерял. Раньше его так быстро не задерживали. Часто мы можем увидеть, когда достаточно наглым способом совершается преступление. Допустим, на глазах у изумленной публики из числа покупателей в пакет складывается дорогой алкоголь для того, чтобы его задержали. Ему нужно все сделать это только для того, чтобы вернуться обратно, не более того. Очень интересный типаж, который мне попался в процессе изучения рецидивистов, личности рецидивиста, который в общей сложности отбыл наказание 37 лет. Он садился-выходил. Он, освободившись в возрасте 57 лет, перестал совершать преступления. Более того, возникло подозрение, что он умер, а потом получилось то, что он впервые обзавелся семьей. И в возрасте 59 лет впервые у него рождается ребенок, сын, который полностью поменял его мировоззрение на всю свою жизнь. И этот пример, которых, конечно, очень мало, я вам должна сказать, нам демонстрирует, что очень важно их не оставлять без внимания. Я посещала одну колонию для женщин. В Вышнем Волочке она находится. Там работают психологи. И вот на этапе исполнения я абсолютно на примере одного учреждения могу сказать, достигается цель. Цель у нас исправление, да? А вот что происходит потом? Там один в Вышнем Волочке большой супермаркет. И вот представители администрации мне рассказывали. Вот она выходит, осужденная, все, отбыла срок, с настроением, с планами на будущую жизнь. Мы, говорим, через 3 месяца кто-то там встречаем ее в этом магазине. И видим, очень интересно, они отметили виды продуктов, которые покупает женщина. Батон хлеба, печенье, сок, молоко. Здоровается и радуется, что вот, надо же, как-то она вот себя находит потихонечку в жизни. Проходит еще какое-то количество месяцев, кто-то опять ее видит. Уже набор продуктов другой, да, то есть уже там бутылка водки, дешевая колбаса. Ну и в итоге доходит, что уже через какое-то время она уже там сидит на ступеньках, попрошайничает, потому что денег ничего нет. Поэтому здесь, конечно, не случайно у нас 2 года назад был принят закон о пробации в Российской Федерации, потому что главная проблема, я вижу, не столько сегодня на этапе исполнения наказания, а то, что происходит с ними после. А вот после, к сожалению, та помощь, которая должна была бы им быть оказана, она не оказывалась.
1: Кто чаще становится жертвой?
0: Если посмотреть по ущербу, который причиняет больше женщин, они более уязвимы в той части, что более доверчивы.
1: Выделяют ли типично мужские и женские преступления?
0: То, что касается насильственных преступлений, чаще совершают мужчины. Женщины совершают преступления, в основном это кражи, мошенничество.
1: Люди с высшим образованием реже совершают преступления?
0: Если мы посмотрим на контингент в виде осужденных, которые отбывают наказание, возьмем только лишение свободы, невелик процент лиц, имеющих высшее образование и незаконченное высшее образование, это в пределах 12%.
1: Как смертная казнь влияет на уровень преступности?
0: В те годы, когда смертная казнь применялась, она нам не демонстрировала снижение уровня преступности. Смертная казнь, скажем, устрашающим видом наказания не являлась.
1: Любимая часть работы?
0: С молодежью, которая очень вовлекается в криминологические знания.
1: А не любимая?
0: Писать отчеты.
1: О чем вы мечтаете?
0: Жить в благополучном обществе.
1: Почему true crime так популярен?
0: Все, что загадка, все привлекательно.
1: Вас часто путают с криминалистами?
0: Нет, не часто. Криминалисты – это способы, методы расследования, криминология, объяснение всего преступного.
1: Будут ли роботы совершать преступления в будущем?
0: Роботы вполне возможно, но все, что будет в робот заложено, это будет заложено человеком, поэтому преступление будет совершать человек. А робот только способ.
1: Какие преступления самые опасные?
0: Это преступления, которые направлено против здоровья и жизни человека, потому что ценнее и важнее этой жизни ничего нет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе, избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки, заправленные в носки, заявили в офисе. Там отметили, что нужно выбирать вещи светлых тонов и использовать репелленты от насекомых. После пребывания на открытом воздухе ВОЗ советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. В организации подчеркнули, что при обнаружении этого насекомого следует немедленно удалить. Депутаты предлагают установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпании при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить драконовские меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину. В обращении депутата к главе Минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированные поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета. И в завершении выпуска. Жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Об этом сообщает газета «Известия». Аналитики установили, что с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее существенно на 22% сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей и телекоммуникационные услуги. Расходы населения в маркетплейсах за неделю в целом сократились, в том числе на одежду, обувь, аксессуары и бытовую технику. При этом, отмечается в материале, россияне стали больше тратить на продукты питания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч.
1: Сегодня мы с вами погружаемся в мир краудфандинга. Попробуем разобраться, что это вообще такое и как оно на самом деле работает.
2: И начнем, пожалуй, с одной очень впечатляющей цифры – 34 миллиарда долларов. Да-да, именно в такую сумму оценивается мировой рынок краудфандинга. И поверьте, речь идет далеко не только о сборах на какие-нибудь прикольные гаджеты.
1: Так что же это за зверь такой – краудфандинг? Ну, если совсем по-простому, это когда огромное количество людей – тысячи, а то и десятки тысяч – скидываются деньгами через интернет, чтобы какая-то классная идея или проект смогли родиться на свет. Часто это именно те задумки, на которые, скажем, обычный банк денег бы просто так не дал.
2: Вся суть краудфандинга, по большому счету, сводится к одному главному выбору. Выбору между двумя основными подходами, от которых зависит, ну, просто все. С одной стороны, модель, основанная на вознаграждении. Это та самая классика с Kickstarter. Вкладываешь деньги, а взамен получаешь сам продукт, когда его, наконец, сделают. По сути, это такой предзаказ. А с другой стороны, инвестиционная модель. Здесь все серьезнее. Вкладываешь деньги и получаешь уже не продукт, а долю в компании. То есть становишься ее совладельцем. Разница, как видите, колоссальная.
1: Так вот, модель с вознаграждением. Чем она так хороша? Ну, во-первых, все юридически довольно просто. Плюс так сразу же собирается база самых первых, самых преданных клиентов. Но есть и обратная сторона. Для тех, кто вложился, никакой финансовой выгоды нет. А для создателей это огромное давление. Ведь нужно не просто собрать деньги, а потом произвести и доставить всем реальный продукт. И да, главный риск для спонсора – он может просто ничего не получить.
2: А вот инвестиционная модель – это совсем другая игра. Тут можно привлечь куда более серьезные капиталы, но и правила здесь намного строже, все очень зарегулировано. И риски. Риски тут огромные для инвесторов. Если стартап, как говорится, не взлетит, а такое бывает часто, можно потерять вообще все до копейки.
1: Окей, с моделями более-менее понятно. Теперь давайте посмотрим на картину шире, на мировую арену. Потому что правила игры, скажу я вам, очень сильно отличаются в зависимости от того, где именно запускается компания.
2: И вот тут перед нами два совершенно разных мира – Соединенные Штаты и Евросоюз. В Штатах действует так называемый Jobs Act. Его главная цель – помочь стартапам найти капитал, но при этом и защитить инвесторов, например, установив лимиты на суммы вложений. А в Европе – свой регламент ACSP. Там идея немного другая – создать единый рынок для всего ЕС, чтобы было проще инвестировать через границы. Но из-за этого к самим платформам предъявляются очень жесткие требования. Опять же, чтобы снизить финансовые риски.
3: Если говорить об американском рынке, то там есть настоящие титаны. Все наверняка слышали про GoFundMe. Он в основном для личных сборов, на лечение или какую-то помощь. И, конечно, Kickstarter. Это просто мекка для творческих проектов и всяких технологических штук. Их успех отлично показывает, насколько важна узкая специализация платформы.
1: Но Штатами и Европой

0: агентства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель, за каждым продуктом изобретатель, за каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла. Во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений. Меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции. Очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав – невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве, когда мне было лет 12-13, я и жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как у во всех, наверное, садоводствах, поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля, любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург, ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
2: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым. И вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще сколько у «Пятерочки» магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
2: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что «Пятерочек» каждый день становится больше. В районе, у нас сегодня...
1: Ты обсуждал так. Вчера да, вот, да. У нас каждый, сегодня две открываем.
2: Да. Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 «Пятерочек». То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20 500, 20 600. Да, я думаю, что до конца года их будет 20. Ну, мы откроем 21-тысячную «Пятерочку». Вот. Кстати, 15 февраля 2024 года «Пятерочке» будет 25 лет.
1: Тоже. То есть у вас как тоже бы можно, ну, вместе юбилей справлять.
2: Практически. Я на год раньше попал в ритейл, чем «Пятерочка» открыла первый магазин. А, соответственно, вот, ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько

0: людей ежедневно посещают магазины «Пятерочки», чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение.
1: В этом году «Пятерочка» особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
0: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
1: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте. Сегодня очень активно растет онлайн-доставка, растут маркетплейсы. В принципе, растет розничный товарооборот. И мы видим все время увеличивающуюся потребность в людях. Да? И по-прежнему все активно открывают новые магазины, что тоже требует линейный персонал. Поэтому, конечно, наверное, вот на сегодня, вообще, вот если брать там, последние полгода, самый главный вызов – это люди. Плюс наступают определенные проблемы с уставом. Да? То есть ребята, которые в уставе работают, из-за высокого курса доллара уезжают в другие какие-то страны, то тоже отступает определенный дефицит. Поэтому, наверное, вот самый главный вызов – это этот. Из, наверное, позитивного мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить, и это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса. Да, и это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности.
0: Ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ – это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
1: Хороший пример – Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз таки, потому что нуждалась…
0: Это продовольственный гипермаркет, правильно?
1: Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
0: Whole Foods,
1: чтобы они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
0: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
1: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
0: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, ну, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда «Пятерочка» начинает продавать больше готовой еды? Кто не получает деньги в кассу?
1: Хочется ответить все.
0: Так.
1: Вот. Просто пятерочка сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, ну, это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся. Но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как пятерочка, заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2,5 тысячи магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
0: Какие еще есть тренды, вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
1: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это СТМ. Но не СТМ в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть. Да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг. А это именно подход к СТМу как бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот STM-бренд. Да? То есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда. Например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента. Да? Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот. Поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
1: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. Ну и самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остаются еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассу самообслуживания, приехали и, инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, которые, в принципе, изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
0: Какая доля, кстати, чеков сейчас через кассу самообслуживания?
1: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
0: С ума
1: сойти. Пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы самообслуживания, но у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
0: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы, ну, как-то не падал ниже 3%, правильно?
1: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
0: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, ну, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фудритейли, они еще это не реализовали.
1: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
0: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть не вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
1: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех. Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
0: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
1: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра. То есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да? То есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. Второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так самопокупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Есть же бизнесы, которые тянутся, там потихонечку и как-то там тошнят в своей нише и медленно, но растут. А есть такие, что начинают что-то делать, потом буквально выстреливает выручка. И тут оказывается, что они не попадают ни под патент, не попадают даже под упрощенку. Да, хорошо, когда выручка выросла. Да, вы попадаете на НДС. Но вопрос в том, что многие не готовы к тому, что делать дальше. Если вдруг у вас получается расти, вы, во-первых, вы уже красавчик. Если у вас сейчас еще нет проверки на пороге, вы вдвойне красавчик. Будете трижды красавчиком, если вдруг, понимая, что нужно что-то делать дальше, придете к тем, кто в этом разбирается. Я имею в виду по финансам, по налогам и так далее. Лучше, когда и тем вместе одновременно. Переход. Бизнес, который зарабатывает, допустим, до 60 миллионов рублей, и бизнес, который зарабатывает 250 миллионов рублей, это разные бизнесы. Разные по модели, разные по затратам, разные по обслуживанию и по сопровождению по налоговому. Поэтому здесь те, кто не был готов к этому экстремальному вдруг росту, вот те попадают обычно в дальнейшем на налогопроверки, и те деньги, которые якобы заработали, в итоге придется заплатить уже в бюджет, ну, со всеми вытекающими. Что здесь следует просто понимать и знать? Классно, если у вас есть под рукой какой-нибудь классный специалист или компания, которая сопровождает всю финансовую модель. То есть посчитать вот этот переход с 60 на сумму 250, допустим, 450 и так далее. Вот это нужно научиться делать для любого предпринимателя, кроме того, что уметь продавать, нужно еще уметь считать. Либо найти людей, которые умеют вам помогать считать. И вот этот переходный период с одного уровня на другой уровень, вот он является самым уязвимым. Вот этот момент как раз налоговый обращает на это внимание, и здесь могут уже нахлобучить. Если все посчитали и сделали все правильно, структурно, то всего этого избежите. К чему сейчас хочу просто вас привести. Модель, пересчет модели вашей до 60 миллионов рублей и переход на более высокий уровень заработка, То есть ее нужно готовить уже заранее. Если вы думаете, что мало зарабатываете, поверьте, я знаю много людей, компаний, которые вчера зарабатывали сильно мало, потом вдруг стали зарабатывать сильно больше. Вот когда вы начинаете больше зарабатывать, тут есть даже моральный, наверное, такой переход. Называется почва под ногами. Теряется почва под ногами. Люди считают, что опа, теперь я миллионер, теперь у меня куча денег, и я тебе буду зарабатывать всегда столько. Нет, во-первых, не всегда, а во-вторых, тут вас и заметили. Это неплохо, что заметили, хорошо. Вас заметили, ну, не только налоговики, но еще и ваши клиенты. Но вот этот переход нужно закрепить и в вашей налоговой политике, можно сказать. То есть сделать теперь максимально белый бизнес, потому что когда растешь, налоговики все равно придут. Так или иначе придут и будут все это проверять. То, что было 2 или 3 года назад, они проверят, посмотрят. Для вас это уже прошлая жизнь, а для налоговой это как раз проверяемый период. Поэтому сейчас бы начать сразу обеляться по максимуму, чтобы когда пройдет 3 годика, вы потом вспоминали это не с содроганием, что а вдруг проверят, а вдруг найдут, а вдруг насчитают. Сразу уже надо начинать максимально обеляться. Поэтому предупреждайте своих бухгалтеров, уважаемые бухгалтера, обеляйте эти бизнесы, сделайте из растущих бизнесов все-таки свои кейсы, что он обелился и вырос. Классно же? Классно. И самое интересное, что когда вы начнете расти, вам будет не до проверок. И многие, кстати, и не растут-то, потому что боятся. Из-за этого боятся налоговых проверок. Так вот, чтобы расти, развивать свой бизнес и масштабировать его по максимуму, без страха того, что будут проверять, проверять будут. Просто примите это как данность. Но только чтобы эти проверки не были для вас потом причиной бы закрыть свой бизнес, сразу введите его в белую. Вот и все. А перед этим сначала нужно все рассчитать. Поэтому мы специально для этого сделали свою услугу. Она называется финансовый учет. У нас работают финансовые директора. Мы привлекаем много сотрудников для того, чтобы вот этот финансовый учет сам как раз и вести. И только потом уже работаем с налогообложением и помогаем выстроить уже безопасную структуру.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В продажах основным препятствием часто становятся возражения клиентов, из-за которых они отказываются от покупки, а вы не можете закрыть сделку. Поэтому я покажу вам 9 возражений, с которыми вы будете сталкиваться постоянно. Вы должны научиться распознавать их и эффективно с ними работать. Первый тип возражений, с которым вы столкнетесь, это скрытое возражение, когда у клиента есть сомнения по поводу вашего предложения, но он ничего о них не говорит. Чтобы отработать скрытые возражения, дайте клиенту возможность больше говорить. Задавайте открытые вопросы, например, что, где, когда, как, почему, кто и так далее. Наклонитесь вперед, внимательно слушайте ответы и кивайте. Чем больше вопросов вы зададите потенциальному клиенту, тем выше вероятность того, что он расскажет вам, что именно мешает ему совершить покупку. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Вторая форма возражений — это отговорки. Обычно они лишь инстинктивная реакция на любую попытку что-то продать, и их не стоит принимать всерьез. Лучшие менеджеры по продажам просто кивают, улыбаются и соглашаются с отговоркой, а затем задают вопрос, чтобы направить разговор в нужное русло. Лучший способ справиться с любым начальным сопротивлением в продажах, включая отговорки и импульсивные ответы, использовать такую замечательную фразу. Человек говорит: «Меня это не интересует, нам это не нужно» или что-то подобное. Вы отвечаете: «Понимаю вас. На нашей первой встрече большинство людей реагировали точно так же, как вы, а теперь они стали нашими лучшими клиентами и рекомендуют нас своим друзьям и родным». Человек сразу же останавливается и говорит: «Что, правда? Что же вы такое продаете?» И зачастую его возражение просто рассыпается, как карточный домик. Следующий тип возражений называется «злонамеренные возражения». Поскольку вы встречаетесь с самыми разными людьми, иногда вам будут попадаться недовольные или на что-то обиженные люди. Они не могут себе позволить накричать на своего начальника, мужа или жену, поэтому они вымещают свою злость на доброжелательном менеджере по продажам, на вас. Такие люди отличаются неприятными манерами и поведением. Чтобы справиться со злонамеренными возражениями, осознайте, что объект таких возражений — не вы. Ваша работа как профессионала — оставаться спокойным, позитивным и вежливым, и просто задавать как можно больше вопросов о том, чем занимается клиент и каковы его планы на будущее. Задавая вопросы, вы получаете контроль над ситуацией. Четвертый распространенный тип возражений — это запрос информации. Это самый лучший тип возражений, потому что вы знаете ответы на такие вопросы так же хорошо, как любую другую часть вашей презентации, или даже лучше. Всякий раз, когда потенциальный клиент хочет получить информацию о преимуществах вашего товара или услуги, это дает вам отличную исходную позицию для совершения продажи. Еще один тип возражений — это показное возражение. Иногда потенциальные клиенты пытаются показать вам, что они уже хорошо знают о ваших товарах и услугах. Они демонстрируют свою эрудицию или задают вам непростые вопросы. Когда это происходит, сделайте ход конем. Продемонстрируйте, какое сильное впечатление произвели на вас познания потенциального клиента. Надо же, как много вы знаете! Вот это да! Другими словами, комплименты — это замечательный способ построить хорошие отношения. Помните, когда вы слушаете потенциального клиента с подчеркнутым вниманием и тем самым даете ему возможность почувствовать свою значимость, он гораздо охотнее купит ваш товар. Шестой распространенный тип возражений — это субъективные или личные возражения. Объектом таких возражений становитесь вы, как человек. Всякий раз, когда клиент начинает критиковать вас лично, это может быть признаком того, что вы слишком много говорите о самом себе. Если это происходит, сделайте клиента центром внимания, и субъективные возражения прекратятся. Как это сделать? Спрашивайте клиента о нем самом и внимательно слушайте ответы. Вы также можете услышать объективное или фактическое возражение. Такие возражения направлены конкретно на ваш товар или услугу или ваши слова о пользе, которую они принесут клиенту. Если вы сможете ответить на возражение такого объективного типа, например, как это работает, как вы можете это доказать, то в большинстве случаев вы совершите продажу. Люди часто создают объективные или фактические возражения, когда они уже почти купили, и им просто нужно чуть больше уверенности. Восьмой распространенный тип возражений — то, что мы называем общее сопротивление продажам. Это всегда происходит в начале презентации. Пока вы не преодолеете это общее сопротивление продажам, клиент будет глух к вашим словам. Когда вы почувствуете, что клиент немного расслабился, немедленно начинайте задавать ему заранее подготовленные открытые вопросы, чтобы квалифицировать, понять этого клиента и выявить его потребности, которые вы можете удовлетворить. Например, я выяснил, что достаточно сказать «можно задать вам вопрос» или «можно задать вам пару вопросов». Если потенциальный клиент отвечает «да», то по существу он говорит «я отвечу на ваши вопросы, если вы их зададите». Это замечательно. Способ растопить лед и снизить сопротивление. Последнее, девятое, распространенное возражение называется «последняя попытка». Вы презентовали ваш товар или услугу, и потенциальный клиент ясно видит эту пользу. Он знает и понимает, что вы продаете и сколько просите, и уже готов принять решение о покупке, но все еще сомневается. В этом случае вы с уважением выслушиваете последние возражения вашего потенциального клиента и заверяете его, что предлагаете отличный товар или услугу по хорошей цене, и что все, кто пользуется этим товаром или услугой сейчас, очень довольны. Таким образом, вы преодолели последнее возражение и можете перейти к закрытию сделки.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере «Макс». Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой, но главное – не позже установленного срока. До этого, напомним, эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что май – не лучший месяц для отдыха. Из-за меньшего количества рабочих дней отпускные будут ниже. Выгоднее, по ее словам, выбирать месяцы с большим числом рабочих дней, например, июль. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете.ру рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% – 3 раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинает формироваться новый пользовательский сценарий. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
0: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
0: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки.

0: говорят.
1: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
0: Не записывайте.
1: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
0: Не перебивайте.
1: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
0: Задавайте уточняющие вопросы.
1: Копайте глубже.
0: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
1: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
0: Записывайте сразу после окончания разговора.
1: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
0: Найдите свою аудиторию.
1: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
0: Изучите своих потребителей.
1: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
0: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
1: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
0: Язык.
1: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
0: Истории.
1: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
0: Как искать?
1: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами.
0: История, сюжет, случай, помню как.
1: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
0: Рыночный тест.
1: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
0: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
1: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса. Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги. Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.

0: Покажитесь аудитории.
1: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
0: Сайтах, блогах, форумах.
1: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе. В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе. Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку, то есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
0: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
1: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
0: Skype и подобные инструменты.
1: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
0: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
1: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
0: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
1: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
0: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
1: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
0: Представьте вашу идею.
1: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
0: Предложите купить.
1: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
1: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
0: Итак, взлетит или нет?
1: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь. Личный код.

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь. Выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь. Повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный, зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества. Эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других. Это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума. И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о продуктивности или, выражаясь более привычно, о результативности, очевидной кажется мысль, что если будешь больше работать, то и больше успеешь. Однако множество исследований доказывают, что перерывы в работе и постоянное изменение деятельности значительно увеличивают суммарную продуктивность. Это особенно важно для тех, кто часами работает за компьютером, занимается монотонной работой или умственным трудом. Некоторые посвящают длительное время одному занятию, скажем, занимаясь творчеством, делая домашнее задание или выполняя механическую работу. И все же научно доказано, что такой подход к труду без исключения приводит к значительному снижению ментальных способностей, физической и нервной раздражительности, падению концентрации, а в некоторых случаях с течением времени приводит к бессоннице, депрессии и разным другим неприятным штукам. По сути, это эдакий эволюционный инструмент, которым нас наделила природа. Например, если вас поместить в комнату с постоянным фоновым шумом, через некоторое время вы перестанете его замечать. Так наш мозг защищает наше сознание от лишней психической нагрузки. Типичный пример – это тиканье часов в вашей комнате, которое вы бессознательно не замечаете. Или ваш нос, вы не видите его, хоть он и попадает в область вашего зрения. И так далее. К этому же относится и процесс работы. Данный эффект можно кустарно перевести как снижение бдительности. Работает это следующим образом. Представьте, что каждый сигнал, излучаемый вашим мозгом, заставляет вас действовать. Но чем больше вы делаете одно и то же, тем меньше сигналов вы можете распознать. То есть, например, вы начали читать книгу. Это сильный стимул нового занятия. Вы сели на стул, взяли книгу и с полным вниманием углубились в сюжет. Однако со временем этот стимул снижается, количество сигналов мозга уменьшается, как и способность эти сигналы распознавать. И в один момент вы обнаруживаете, что уже на пятый раз перечитываете одну и ту же строчку. Это и есть эффект снижения бдительности. В 2011 году психологический университет Иллинойса провел исследование, чтобы выявить эффективность долгосрочной работы. Результаты исследования поразили всех. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых работала в течение 50 минут над одним тестом. Вторая же группа работала над тем же тестом, но им разрешалось делать небольшие перерывы по 5 минут. В итоге, те, кто трудился 50 минут подряд, на 30% хуже справились с заданием, чем те, кто делал короткие перерывы. При том, что время сдачи теста было одно и то же. Когда вы делаете перерывы, вы создаете новый стимул и как бы обновляете сигнальную систему мозга. Вы начинаете работать с повышенной эффективностью, желанием к действию и спокойствием. Итак, как же нужно делать перерывы? Техника помидор. Определитесь с задачей, которую вы будете выполнять. Поставьте таймер на 25 минут. Работайте, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не позвонит. Если что-то отвлекающее возникло у вас в голове, запишите это и немедленно возвращайтесь к работе. Сделайте короткий перерыв от 3 до 5 минут. После каждого четвертого перерыва сделайте длинный перерыв от 15 до 30 минут. Этот способ очень легко осуществить, если у вас есть смартфон. Просто установите одно из приложений на iOS или Android, ссылки на них я оставлю в описании. Техника 90 минут. Если вам нужно чуть больше времени на ваше дело, то техника 90 минут обязательно вам подойдет, ведь она основана на биологических ритмах вашего тела. Суть ее в том, что вы работаете в течение 90 минут, а затем полностью релаксируете в течение 20 минут. Желательно, чтобы отдых после такой продолжительной работы был в виде медитации или даже короткого дневного сна. Эта техника подходит любителям творческой деятельности, которую трудно бывает ограничить короткими периодами времени. Отлично, но чем же, по мнению науки, необходимо заниматься во время перерывов? Идеальный вариант – это физическая нагрузка. Особенно если во время работы вы либо совсем неподвижны, либо выполняете рутинную механическую деятельность. Прогуляйтесь. Небольшая прогулка значительно улучшает кровоснабжение мозга и возобновляет его работу. Хороший вариант – это дневной сон. Научно доказано, что дневной сон невероятно увеличивает креативность, желание работать и размеренность работы мозга. Также можно почитать книгу, покушать, порисовать, помедитировать, послушать музыку и потанцевать, или заняться дыхательными практиками. Ваше занятие должно зависеть от того, чем вы занимались до того. Главная суть в этом деле – это заняться максимально отличающимся делом, чтобы изменить ритм работы мозга. Чести и удачи!
0: Все Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.